0: Объединенных Наций. Это не затрагивает особых черт политики безопасности и обороны некоторых государств-членов. Генеральная прокуратура даст оценку ответственности должностных лиц и работников Дирекции безопасности дорожного движения в связи с утечкой данных из дирекции, сообщили в прокуратуре. Учитывая указанное в письме президента Эдгара Ринкевича в Департаменте по защите государственной безопасности Генпрокуратуры, начата прокурорская проверка по факту возможных нарушений или халатности, в результате которых произошла утечка данных из информационных систем Дирекции безопасности дорожного движения, что затронуло права и законные интересы частных лиц и государства и создало существенную угрозу государственной безопасности. В ходе проверки будет проанализирована возможная ответственность должностных лиц и работников дирекции и других связанных предприятий, в результате которой произошла упомянутая утечка данных. Кроме того, 14 августа в Управлении по борьбе с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции начат уголовный процесс о самовольном доступе к автоматизированной системе обработки данных и незаконных действиях с устройствами, влияющими на ресурсы автоматизированной системы обработки данных, а именно о том, что в период с 8 по 10 августа произошел несанкционированный доступ к автоматизированной системе обработки данных дирекции, в результате чего произошла утечка личных и других данных. В рамках начатого уголовного процесса следственное учреждение в сотрудничестве с Департаментом по защите госбезопасности Генпрокуратуры обеспечивает целенаправленное расследование для установления лица, сознательно направившего свои действия против государственной информационной системы, госрегистра транспортных средств и их водителей, управляющим которого является Дирекция безопасности дорожного движения, тем самым угрожая государственной безопасности. Как сообщалось, президент направил письмо генеральному прокурору с просьбой в порядке, предусмотренном законом о прокуратуре, проверить действия должностных лиц дирекции по обеспечению безопасности данных. Во вторник на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Андресом Кулбергсом президент Ринкевич подчеркнул, что произошедшая кибератака и масштабная утечка являются скандальным случаем. И речь идет не только об атаке, но и об ответственности должностных лиц. До 2030 года в рижских микрорайонах Плявнеке, Зепник, Калнс и Болдерае планируется построить 732 доступных по цене арендных квартиры. Сделать это предполагается в рамках программы публично-частного партнерства «Арендное жилье для латвийских специалистов» с участием госкомпании «Государственная недвижимость» и Министерства финансов. Доступное по цене арендное жилье предназначено для обеспечения качественной среды для жизни молодым семьям и привлечения новых специалистов для работы в важных для государства и самоуправления отраслях. В Латвии такого жилья не хватает, поэтому решено начать соответствующий проект по схеме публично-частного партнерства. На первом этапе планируется построить в общей сложности 1290 доступных арендных квартир в 6 самоуправлениях, в том числе в Риге. Для покупательной способности жителей Латвии и Риги цены на жилье сейчас довольно высоки, и молодым специалистам приходится направлять на него относительно большую часть доходов. Во многих учебных, медицинских учреждениях и других сферах в Риге остро нужны специалисты, но у самоуправления нет арендного жилья, которое оно могло бы им предложить. Поэтому муниципалитет заинтересован в появлении новых арендных квартир и участвует в первом лоте описываемой здесь программы. Представителям каких профессий будут предлагаться эти квартиры, об этом Рижской думе еще предстоит принять решение, сообщил мэр Риги Вистур Клейнбергс. Допускаю, что это определенно могли бы быть специалисты сферы образования и социальной сферы, возможно, муниципальные полицейские, медработники, молодые ученые. Мы обязательно будем работать над этими критериями, заверил мэр. Проект реализуется по модели публично-частного партнерства, в которой частный партнер отвечает за проектирование жилья, его строительство, финансирование, содержание и обслуживание. По окончанию периода партнерства земля и построенное жилье остаются в собственности самоуправлений. После предпринятой в начале августа кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения государственная полиция до сих пор не зафиксировала увеличение числа попыток использования данных жителей в преступной деятельности мошенников. В то же время в полиции напомнили, что мошенники и ранее пытались обмануть жителей, выдавая себя за представителей дирекции, например, рассылая СМС-сообщения от имени Дирекции безопасности дорожного движения. Мошенники также выдают себя и за представителей других учреждений. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Следует очень серьезно обдумать вопрос, связанный со свободным доступом к декларациям должностных лиц, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс на совместной пресс-конференции с президентом Эдгаром Ринкевичем. «Недопустимо, что эти декларации доступны публично без идентификации», — сказал Кулбергс. «По этим декларациям можно связать должностных лиц с членами их семей, и это уже может быть опасно», — считает премьер. Кулбергс и Ринкевич обсудили, что, возможно, в будущем доступ к этой базе данных можно было бы предоставлять только идентифицируемым лицам. Ринкевич со своей стороны указал, что дискуссия о публичной доступности деклараций должностных лиц возникает время от времени. Президент подчеркнул, что речь не идет о закрытии доступа ко всем данным. Совершенно ясно, что, например, журналистам необходимо сохранить полный доступ к базе данных. Отметим, что декларации государственных должностных лиц, в которых указываются доходы должностного лица за предыдущий год, накопления, долговые обязательства, а также ближайшие члены семьи и другая информация, находятся в свободном доступе в базе данных службы государственных доходов. Согласно данным опроса, проведенного Люминорбанк, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Люминорбанк Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. Если Сейм утвердит государственный бюджет на 2027 год, зарплаты министра вырастут на 437 евро, а депутатов Сейма на 246 евро, свидетельствует информация госканцелярии, доступная на сайте Кабинета министров. Планируется, что в следующем году зарплата министров составит 8107 евро в месяц до уплаты налогов, а депутатов Сейма – 4576 евро брутто. Вознаграждение президента страны, председателя Сейма, а также премьер-министра увеличится на 494 евро в месяц. Если в этом году эти должностные лица получали 8659 евро в месяц до уплаты налогов, то в следующем году занимающие эти должности будут получать 9153 евро в месяц. В госканцелярии пояснили, что закон о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений предусматривает, что госканцелярия до 1 мая каждого года должна публиковать на своем сайте размер базовой месячной зарплаты на следующий год. В то же время в ходе ежегодной подготовки проекта государственного бюджета могут быть приняты решения, ограничивающие размер повышения зарплат или полностью замораживающие их. Например, в законе о бюджете на 2025 год было установлено, что коэффициент индексации базовой месячной зарплаты не может превышать 2,6%. В свою очередь, при подготовке бюджета на 2026 год было принято решение вообще не повышать базовую месячную зарплату. Вчера во время визита в Талсинский край министр по делам смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставрс пообещал представить правительству расчеты ущерба, нанесенного ливнями в Дурсупе. Во время визита министр осмотрел пострадавший от ливней участок автодороги Слока-Талси, дамбу и плотину Дурсупского мельничного озера, а также оценил ход восстановительных работ. «Мы предоставили консультации Талсинскому краю, когда в Дурсупе в результате сильных дождей произошел прорыв дамбы, чтобы самоуправление в течение 72 часов могло точно зафиксировать необходимую информацию. Самоуправление успело это сделать», — пояснил министр. «В настоящее время самоуправление и задействованные учреждения рассчитывают размер ущерба, нанесенного ливнями. Расчеты будут представлены Министерству смарт-управления и регионального развития, а затем переданы правительству для возмещения самоуправлению понесенных расходов». Способ управления госпредприятиями критически плох, а структуры управления этими компаниями зачастую являются политическими пансионатами, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его мнению, вознаграждение руководства государственных предприятий совершенно не соответствует ответственности. При этом премьер-министр отметил, что глава правления ЦСДД зарабатывает больше президента и главы правительства. Как следует из декларации государственного должностного лица, глава правления ЦСДД Айвар Аксенок заработал на этом посту в 2025 году более 120 тысяч евро. Зарплата же президента Эдгара Ринкевича составила 103 тысячи евро. Характерно, что Аксенок до того, как занять эту должность, был в публичной политике. При этом Кулбергс подчеркнул, что говорит не конкретно о ЦСДД, а о ситуации в целом. В компании попадают не лучшие специалисты с рынка, а зачастую отбираются люди, которые все время вращаются где-то рядом, сказал политик, добавив, что таким образом невозможно добиться хорошего управления. Кулбергс заявил, что механизмы управления госпредприятиями необходимо полностью переработать и что сейчас над этим работает бюро премьер-министра. Центральное статистическое управление с четверга 20 августа возобновило ежемесячную публикацию на сайте списка зарегистрированных в Латвии предприятий, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь, либо импортируют товары из этих стран. До сих пор эта информация не была общедоступной. Однако 18 июня этого года Сейм принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины. Согласно им, Центральное статистическое управление должно публиковать на своем сайте список зарегистрированных в Латвии коммерческих обществ, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с Россией или Беларусью. В список с данными за июль этого года вошли около 170 предприятий, в том числе Гриндекс, Лаумафабрикс, Олынский химический завод Биоларс, Олфа и другие. Некоторые предприятия добавили свои комментарии. Например, в Гриндекс указали, что переориентация экспорта уже началась, однако в фармацевтической отрасли это длительный процесс. В компании также подчеркнули, что ее ситуация не является исключением. Другие мировые фармацевтические компании также продолжают поставлять лекарства в Россию и Беларусь. Государственное агентство цифрового развития получило информацию о мошеннических СМС-сообщениях, в которых указывается, что на Е-адрес доставлено новое сообщение. Агентство поясняет, что СМС-уведомления о новых сообщениях в почтовом ящике Е-адреса не рассылаются. В случае получения такого сообщения жителей призывают не использовать содержащиеся в нем ссылки. Вместо этого следует зайти на портал Latvia.gov.lv и убедиться, действительно ли на e-адрес пришло новое сообщение. Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на одну строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции – 1637, а Литва на 39-й – 1385 долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург 4812 и Сингапур 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего 31 доллар. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Государственная полиция установила личность погибшего при пожаре в сенном сарае в Смилтоне. Госполиция подтверждает, что получила результаты ранее назначенных экспертиз, которые, в свою очередь, подтверждают совпадение с образцом, полученным при установлении личности погибшего при пожаре. Учитывая, что в рамках уголовного процесса продолжается досудебное расследование, полиция не предоставляет более подробных комментариев. Как сообщалось 31 мая в Брандской волости Смилтонского края при пожаре в стенном сарае погиб человек, по неофициальной информации, имеющейся в распоряжении агентства «Лето», погибший, возможно, был подростком. Одновременно в полицию поступило заявление о пропавшем без вести 14-летнем мальчике. В связи с пожаром госполиция начала уголовный процесс на месте происшествия. Полиция установила, что вблизи сарая находилось несколько несовершеннолетних. В ходе расследования госполиция рассматривает всевозможные версии произошедшего. Учитывая, что в происшествии замешаны несовершеннолетние, являющиеся особо защищаемыми лицами, полиция воздерживается от более подробных комментариев. Сейм в четверг концептуально поддержал возможное участие государства в финансовой стабилизации национальной авиакомпании «Аэробалтик», в том числе приобретение государством облигаций промежуточного финансирования авиакомпании на сумму до 30 миллионов евро и капитализацию существующих облигаций на сумму 50 миллионов евро. Законопроект признан срочным. Премьер-министр Андрес Кулбергс на заседании Сейма указал, что это возможность для предприятия очиститься от долгов бремени. Премьер подчеркнул, что плана «Б» нет, точнее, он нереален. Это означало бы обращение к европейским коллегам и переговоры о плане реструктуризации, который предусматривает, что государство может спасать авиакомпанию раз в 10 лет. Но это означает автоматический счет на 600 миллионов евро плюс еще 200 миллионов, чтобы предприятие могло работать, сказал Кулбергс, отметив, что в этом случае пришлось бы рассчитываться со всеми кредиторами. «Я даже не рассматриваю это как вариант», подчеркнул премьер. Третий вариант – это прекращение деятельности «Аэробалтик». «Нет других вариантов, кроме как первого», – подытожил премьер, призвав депутатов поддержать законопроект, дать предприятию шанс и проголосовать за интересы государства. За законопроект проголосовали 58, против 22, один депутат воздержался. За 7 месяцев этого года у клиентов латвийских финансовых учреждений, являющихся членами Ассоциации финансовой отрасли, мошенники выманили в общей сложности 8 миллионов 843 тысячи евро, убедив жертвы мошенничества подтвердить платежи. За 7 месяцев 2026 года было совершено в общей сложности 3356 случаев мошенничества. В том числе за 7 месяцев этого года зафиксировано 1559 случаев телефонного мошенничества на сумму 4 миллиона 872 тысячи евро, 1344 случая инвестиционного мошенничества на 2 миллиона 487 тысяч евро, а также 453 случая мошенничества других видов на 1 миллион 483 тысячи евро. В то же время за 7 месяцев этого года был предотвращен 12301 случай мошенничества на общую сумму 12 миллионов 442 тысячи евро. В июле финансовые учреждения предотвратили 1341 попытку мошенничества на сумму более 1 миллиона 400 тысяч евро, но в то же время мошенникам удалось осуществить 527 случаев мошенничества, в результате которых жители потеряли более 1 миллиона евро. В июле финансовым учреждениям удалось предотвратить приблизительно 72% всех выявленных случаев мошенничества. Наибольшие убытки в июле по-прежнему приносило телефонное мошенничество. В течение месяца было осуществлено 226 случаев телефонного мошенничества, в результате которых преступники выманили у жителей 612 891 евро. В то же время финансовые учреждения предотвратили 252 попытки телефонного мошенничества на сумму 646 758 евро. В ассоциации подчеркивают, что после кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения жителям следует быть особенно осторожными при вводе банковских и аутентификационных данных в любых неожиданных запросах. Если утекшие данные попадут в руки мошенников, они могут помочь им создать гораздо более правдоподобные, адаптированные под конкретного человека сценарии мошенничества. Руководитель рабочей группы Ассоциации финансовой отрасли по ограничению мошенничества, глава управления безопасности банка СБ Марцис Пелцис, подчеркивает, что после утечки данных такого масштаба из Дирекции безопасности дорожного движения большинству жителей Латвии следует считаться с тем, что в распоряжении мошенников может оказаться правдивая информация, которую те будут использовать с целью вызвать доверие и побудить жертвы произвести выгодные мошенникам действия. То, что звонящий знает ваше имя, персональный код, номер автомобиля и даже детали какого-либо предыдущего платежа, вовсе не означает, что ему можно доверять, предупреждает эксперт. В субботу 22 августа на территорию Латвии с юга придет активный циклон, который принесет сильные дожди и ветер во многие регионы. Местами возможны бури и гроза, предупреждают синоптики. Прогнозы относительно направления силы ветра еще могут измениться. Согласно имеющимся данным, дожди начнутся в субботу утром. Наиболее неблагоприятные погодные условия ожидаются днем и вечером. В Видземе и на севере Латгалии самый сильный ветер возможен в ночь на воскресенье. В районах, которые затронет наиболее сильный дождь, согласно текущим прогнозам, это Земгала и Видзема, количество осадков может достигнуть 40-70 миллиметров. Таким образом, за один день местами может выпасть столько осадков, сколько обычно выпадает за весь месяц. Прогнозы относительно ожидаемой силы ветра пока различаются. Возможно, во многих местах центральной и восточной части страны в субботу вечером, когда ветер сменит направление на северное и западное, порывы будут превышать 20 метров в секунду. Жители призывают следить за актуальными прогнозами погоды. Вероятнее всего, Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии объявит для отдельных регионов предупреждение оранжевого уровня, которое затем будет распространено посредством системы сотового оповещения. На следующей неделе усилится влияние антициклона, поэтому со вторника или среды погода будет преимущественно сухой, во второй половине недели потеплеет. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Следует очень серьезно обдумать вопрос, связанный со свободным доступом к декларациям должностных лиц, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс на совместной пресс-конференции с президентом Эдгаром Ринкевичем. «Недопустимо, что эти декларации доступны публично без идентификации», — сказал Кулбергс. «По этим декларациям можно связать должностных лиц с членами их семей, и это уже может быть опасно», — считает премьер. Кулбергс и Ринкевич обсудили, что, возможно, в будущем доступ к этой базе данных можно было бы предоставлять только идентифицируемым лицам. Ринкевич со своей стороны указал, что дискуссия о публичной доступности деклараций должностных лиц возникает время от времени. Президент подчеркнул, что речь не идет о закрытии доступа ко всем данным. Совершенно ясно, что, например, журналистам необходимо сохранить полный доступ к базе данных. Отметим, что декларации государственных должностных лиц, в которых указываются доходы должностного лица за предыдущий год, накопления, долговые обязательства, а также ближайшие члены семьи и другая информация, находятся в свободном доступе в базе данных службы государственных доходов. Согласно данным опроса, проведенного Люминорбанк, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Люминорбанк Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. Если Сейм утвердит государственный бюджет на 2027 год, зарплаты министра вырастут на 437 евро, а депутатов Сейма на 246 евро, свидетельствует информация Госканцелярии, доступная на сайте Кабинета министров. Планируется, что в следующем году зарплата министров составит 8107 евро в месяц до уплаты налогов, а депутатов Сейма – 4576 евро брутто. Вознаграждение президента страны, председателя Сейма, а также премьер-министра увеличится на 494 евро в месяц. Если в этом году эти должностные лица получали 8659 евро в месяц до уплаты налогов, то в следующем году занимающие эти должности будут получать 9153 евро в месяц. В Госканцелярии пояснили, что закон о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений предусматривает, что Госканцелярия до 1 мая каждого года должна публиковать на своем сайте размер базового базовой месячной зарплаты на следующий год. В то же время в ходе ежегодной подготовки проекта государственного бюджета могут быть приняты решения, ограничивающие размер повышения зарплат или полностью замораживающие их. Например, в законе о бюджете на 2025 год было установлено, что коэффициент индексации базовой месячной зарплаты не может превышать 2,6%. В свою очередь, при подготовке бюджета на 2026 год было принято решение вообще не повышать базовую месячную зарплату. Вчера во время визита в Талсинский край министр по делам смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставрс пообещал представить правительству расчеты ущерба, нанесенного ливнями в Дурсупе. Во время визита министр осмотрел пострадавший от ливни участок автодороги Слока-Талси, дамбу и плотину Дурсупского мельничного озера, а также оценил ход восстановительных работ. «Мы предоставили консультации Талсинскому краю, когда в Дурсупе в результате сильных дождей произошел прорыв дамбы, чтобы самоуправление в течение 72 часов могло точно зафиксировать необходимую информацию. Самоуправление успело это сделать», — пояснил министр. «В настоящее время самоуправление и задействованные учреждения рассчитывают размер ущерба, нанесенного ливнями. Расчеты будут представлены Министерству смарт-управления и регионального развития, а затем переданы правительству для возмещения самоуправлению понесенных расходов». Способ управления госпредприятиями критически плох, а структуры управления этими компаниями зачастую являются политическими пансионатами, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его мнению, вознаграждение руководства государственных предприятий совершенно не соответствует ответственности. При этом премьер-министр отметил, что глава правления ЦСДД зарабатывает больше президента и главы правительства. Как следует из декларации государственного должностного лица, глава правления ЦСДД Айвар Аксенок заработал на этом посту в 2025 году более 120 тысяч евро. Зарплата же президента Эдгара Ренкевича составила 103 тысячи евро. Характерно, что Аксенок до того, как занять эту должность, был в публичной политике. При этом Кулбергс подчеркнул, что говорит не конкретно о ЦСДД, а о ситуации в целом. В компании попадают не лучшие специалисты с рынка, а зачастую отбираются люди, которые все время вращаются где-то рядом, сказал политик, добавив, что таким образом невозможно добиться хорошего управления. Кулбергс заявил, что механизмы управления госпредприятиями необходимо полностью переработать и что сейчас над этим работает бюро премьер-министра. Центральное статистическое управление с четверга 20 августа возобновило ежемесячную публикацию на сайте списка зарегистрированных в Латвии предприятий, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь, либо импортируют товары из этих стран. До сих пор эта информация не была общедоступной. Однако 18 июня этого года Сейм принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины. Согласно им, Центральное статистическое управление должно публиковать на своем сайте список зарегистрированных в Латвии коммерческих обществ, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с Россией или Беларусью. В список с данными за июль этого года вошли около 170 предприятий, в том числе Гриндекс, Лаумафабрикс, Олынский химический завод Биоларс, Олфа и другие. Некоторые предприятия добавили свои комментарии. Например, в Гриндекс указали, что переориентация экспорта уже началась, однако в фармацевтической отрасли это длительный процесс. В компании также подчеркнули, что ее ситуация не является исключением. Другие мировые фармацевтические компании также продолжают поставлять лекарства в Россию и Беларусь. Государственное агентство цифрового развития получило информацию о мошеннических СМС-сообщениях, в которых указывается, что на Е-адрес доставлено новое сообщение. Агентство поясняет, что СМС-уведомления о новых сообщениях в почтовом ящике Е-адреса не рассылаются. В случае получения такого сообщения жителей призывают не использовать содержащиеся в нем ссылки. Вместо этого следует зайти на портал Latvia.gov.lv и убедиться, действительно ли на e-адрес пришло новое сообщение. Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на одну строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции – 1637, а Литва на 39-й – 1385 долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург 4812 и Сингапур 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего 31 доллар. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над янтарным берегом. 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Интернет-издание «Политико» на этой неделе сообщило, что премьер-министр Андрес Кулбергс хочет, чтобы Брюссель выделил 7 миллиардов евро на покрытие военных и экономических издержек, вызванных войной России. Политик пояснил агентству Лето, что требование Латвии заключается не в том, чтобы получить эти 7 миллиардов дополнительно. Он пояснил, что Сейм законом установил финансирование обороны в размере не менее 5% от ВВП, начиная с 2027 года, в то время как среднестатистическая европейская страна будет тратить значительно меньше. Следовательно, образуется разница. За 7 лет эти 7 миллиардов евро составят примерно 1,8% от прогнозируемого ВВП Латвии, подчеркнул Кулбергс. Он выразил мнение, что сдерживание угрозы у границ Латвии выгодно для всей Европы. Он добавил, что и рыночная цена латвийского долга выше. Именно потому, что Латвия находится у границы и поэтому платит самую высокую процентную ставку за инвестиции, которые снижают риски для всего Европейского Союза. Кулбергс считает, что это фундаментальный недостаток рынка и причина, по которой ситуацию нельзя решить одними лишь займами. Он отметил, что каждый евро, вложенный в укрепление на границе, обеспечивает больше сдерживания, чем евро, потраченный в 1500 километрах к западу от этой границы. Если Европа хочет максимальной безопасности за каждый потраченный евро, ее нужно покупать там, где есть граница. Это не просьба о солидарности, это предложение наиболее эффективного размещение капитала, рассуждает политик. Он рассказал, что большая часть потраченных денег возвращается на Запад в виде закупок вооружения и техники в Германии, Франции, Швеции, Нидерландах, Испании. Латвия только берет на себя долг, а западноевропейские страны получают заказы, отметил Кулбергс, и подчеркнул, что речь идет не о каком-то денежном переводе в Латвию, а о приобретении европейского общественного блага. По словам Кулбергса, 7 миллиардов – это примерно 0,4% от предложенного европейского бюджета размером почти в 2 триллиона евро и 5,3% от 131 миллиарда евро, предусмотренного на оборону и космос. На 449 миллионов европейцев это составляет 2 евро 23 цента в год. Одна чашка кофе раз в год, подсчитал премьер-министр. В свою очередь, та же сумма на одного жителя Латвии составляет примерно 540 евро в год. Латвийский политик отметил, что наша страна в настоящее время фактически берет часть инвестиций в оборону в долг. То есть, по сути, из средств латвийских школ, больниц, пенсий. Он подчеркнул, что долг Латвии уже сейчас растет и вырастет с 47% ВВП в 2025 году до более чем 54% к концу десятилетия. Европа может платить за свою границу в евро, или же Латвия заплатит людьми, подчеркнул Кулбергс. Он добавил, что если ЕС не может найти 2 евро 23 цента на жителя в год, то вопрос уже не в том, может ли Латвия позволить себе 5% от ВВП. Вопрос в том, что на практике означает пункт 7 статьи 42 договора ЕС. Этот пункт гласит, что в случае, если государство-член становится жертвой вооруженной агрессии на своей территории, другие государства-члены обязаны оказать ему поддержку и помощь всеми имеющимися в их распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций. Это не затрагивает особых черт политики безопасности и обороны некоторых государств-членов. Генеральная прокуратура даст оценку ответственности должностных лиц и работников Дирекции безопасности дорожного движения в связи с утечкой данных из дирекции, сообщили в прокуратуре. Учитывая указанное в письме президента Эдгара Ринкевича в Департаменте по защите государственной безопасности Генпрокуратуры, начата прокурорская проверка по факту возможных нарушений или халатности, в результате которых произошла утечка данных из информационных систем Дирекции безопасности дорожного движения, что затронуло права и законные интересы частных лиц и государства и создало существенную угрозу государственной безопасности. В ходе проверки будет проанализирована возможная ответственность должностных лиц и работников дирекции и других связанных предприятий, в результате которой произошла упомянутая утечка данных. Кроме того, 14 августа в Управлении по борьбе с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции начат уголовный процесс о самовольном доступе к автоматизированной системе обработки данных и незаконных действиях с устройствами, влияющих влияющими на ресурсы автоматизированной системы обработки данных, а именно о том, что в период с 8 по 10 августа произошел несанкционированный доступ к автоматизированной системе обработки данных дирекции, в результате чего произошла утечка личных и других данных. В рамках начатого уголовного процесса следственное учреждение в сотрудничестве с Департаментом по защите госбезопасности Генпрокуратуры обеспечивает целенаправленное расследование для установления лица, сознательно направившего свои действия против государственной информационной системы госрегистра транспортных средств и их водителей, управляющим которого является Дирекция безопасности дорожного движения, тем самым угрожая государственной безопасности. Как сообщалось, президент направил письмо генеральному прокурору с просьбой в порядке, предусмотренном законом о прокуратуре, проверить действия должностных лиц дирекции по обеспечению безопасности данных. Во вторник на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Андресом Кулбергсом президент Ринкевич подчеркнул, что произошедшая кибератака и масштабная утечка являются скандальным случаем. И речь идет не только об атаке, но и об ответственности должностных лиц. До 2030 года в рижских микрорайонах Плявнеке, Зепник, Калнс и Болдерае планируется построить 732 доступных по цене арендных квартиры. Сделать это предполагается в рамках программы публично-частного партнерства «Арендное жилье для латвийских специалистов» с участием госкомпании «Государственная недвижимость» и Министерства финансов. Доступное по цене арендное жилье предназначено для обеспечения качественной среды для жизни молодым семьям и привлечения новых специалистов для работы в важных для государства и самоуправления отраслях. В Латвии такого жилья не хватает, поэтому решено начать соответствующий проект по схеме публично-частного партнерства. На первом этапе планируется построить в общей сложности 1290 доступных арендных квартир в 6 самоуправлениях, в том числе в Риге. Для покупательной способности жителей Латвии и Риги цены на жилье сейчас довольно высоки, и молодым специалистам приходится направлять на него относительно большую часть доходов. Во многих учебных, медицинских учреждениях и других сферах в Риге остро нужны специалисты, но у самоуправления нет арендного жилья, которое оно могло бы им предложить. Поэтому муниципалитет заинтересован в появлении новых арендных квартир и участвует в первом лоте описываемой здесь программы. Представителям каких профессий будут предлагаться эти квартиры. Об этом Рижской думе еще предстоит принять решение, сообщил мэр Риги Вистур Клейнбергс. Допускаю, что это определенно могли бы быть специалисты сферы образования и социальной сферы. Возможно, муниципальные полицейские, медработники, молодые ученые. Мы обязательно будем работать над этими критериями, заверил мэр. Проект реализуется по модели публично-частного партнерства, в которой частный партнер отвечает за проектирование жилья, его строительство, финансирование, содержание и обслуживание. По окончанию периода партнерства земля и построенное жилье остаются в собственности самоуправлений. После предпринятой в начале августа кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения государственная полиция до сих пор не зафиксировала увеличение числа попыток использования данных жителей в преступной деятельности мошенников. В то же время в полиции напомнили, что мошенники и ранее пытались обмануть жителей, выдавая себя за представителей дирекции, например, рассылая СМС-сообщения от имени Дирекции безопасности дорожного движения. Мошенники также выдают себя и за представителей других учреждений. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Следует очень серьезно обдумать вопрос, связанный со свободным доступом к декларациям должностных лиц, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс на совместной пресс-конференции с президентом Эдгаром Ринкевичем. «Недопустимо, что эти декларации доступны публично без идентификации», — сказал Кулбергс. «По этим декларациям можно связать должностных лиц с членами их семей, и это уже может быть опасно», — считает премьер. Кулбергс и Ринкевич обсудили, что, возможно, в будущем доступ к этой базе данных можно было бы предоставлять только идентифицируемым лицам. Ринкевич со своей стороны указал, что дискуссия о публичной доступности деклараций должностных лиц возникает время от времени. Президент подчеркнул, что

0: то речь не идет о закрытии доступа ко всем данным. Совершенно ясно, что, например, журналистам необходимо сохранить полный доступ к базе данных. Отметим, что декларации государственных должностных лиц, в которых указываются доходы должностного лица за предыдущий год, накопления, долговые обязательства, а также ближайшие члены семьи и другая информация, находятся в свободном доступе в базе данных службы государственных доходов. Согласно данным опроса, проведенного Люминорбанк, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Люминорбанк Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. Если Сейм утвердит государственный бюджет на 2027 год, зарплаты министров вырастут на 437 евро, а депутатов Сейма на 246 евро, свидетельствует информация Госканцелярии, доступная на сайте Кабинета министров. Планируется, что в следующем году зарплата министров составит 8107 евро в месяц до уплаты налогов, а депутатов Сейма 4576 евро брутто. Вознаграждение президента страны, председателя Сейма, а также премьер-министра увеличится на 494 евро в месяц. Если в этом году эти должностные лица получали 8659 евро в месяц до уплаты налогов, то в следующем году занимающие эти должности будут получать 9153 евро в месяц. В Госканцелярии пояснили, что закон о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений предусматривает, что Госканцелярия до 1 мая каждого года должна публиковать на своем сайте размер базовой месячной зарплаты на следующий год. В то же время в ходе ежегодной подготовки проекта государственного бюджета могут быть приняты решения, ограничивающие размер повышения зарплат или полностью замораживающие их. Например, в законе о бюджете на 2025 год было установлено, что коэффициент индексации базовой месячной зарплаты не может превышать 2,6%. В свою очередь, при подготовке бюджета на 2026 год было принято решение вообще не повышать базовую месячную зарплату. Вчера во время визита в Талсинский край министр по делам смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставрс пообещал представить правительству расчеты ущерба, нанесенного ливнями в Дурсупе. Во время визита министр осмотрел пострадавший от ливней участок автодороги Слока-Талси, дамбу и плотину Дурсупского мельничного озера, а также оценил ход восстановительных работ. «Мы предоставили консультации Талсинскому краю, когда в Дурсупе в результате сильных дождей произошел прорыв дамбы, чтобы самоуправление в течение 72 часов могло точно зафиксировать необходимую информацию. Самоуправление успело это сделать», — пояснил министр. «В настоящее время самоуправление и задействованные учреждения рассчитывают размер ущерба, нанесенного ливнями. Расчеты будут представлены Министерству смарт-управления и регионального развития, а затем переданы правительству для возмещения самоуправлению понесенных расходов». Способ управления госпредприятиями критически плох, а структуры управления этими компаниями зачастую являются политическими пансионатами, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его мнению, вознаграждение руководства государственных предприятий совершенно не соответствует ответственности. При этом премьер-министр отметил, что глава правления ЦСДД зарабатывает больше президента и главы правительства. Как следует из декларации государственного должностного лица, глава правления ЦСДД Айвар партнер «Аксенок» заработал на этом посту в 2025 году более 120 тысяч евро. Зарплата же президента Эдгара Ренкевича составила 103 тысячи евро. Характерно, что «Аксенок» до того, как занять эту должность, был в публичной политике. При этом Кулбергс подчеркнул, что говорит не конкретно о ЦСДД, а о ситуации в целом. В компании попадают не лучшие специалисты с рынка, а зачастую отбираются люди, которые все время вращаются где-то рядом, сказал политик, добавив, что таким образом невозможно добиться хорошего управления. Кулбергс заявил, что механизмы управления госпредприятиями необходимо полностью переработать и что сейчас над этим работает бюро премьер-министра. Центральное статистическое управление с четверга 20 августа возобновило ежемесячную публикацию на сайте списка зарегистрированных в Латвии предприятий, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь, либо импортируют товары из этих стран. До сих пор эта информация не была общедоступной. Однако 18 июня этого года Сейм принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины. Согласно им, Центральное статистическое управление должно публиковать на своем сайте список зарегистрированных в Латвии коммерческих обществ, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с Россией или Беларусью. В список с данными за июль этого года вошли около 170 предприятий, в том числе Гриндекс, Лаумафабрикс, Олынский химический завод Биоларс, Олфа и другие. Некоторые предприятия добавили свои комментарии. Например, в Гриндекс указали, что переориентация экспорта уже началась. Однако в фармацевтической отрасли это длительный процесс. В компании также подчеркнули, что ее ситуация не является исключением. Другие мировые фармацевтические компании также продолжают поставлять лекарства в Россию и Беларусь. Государственное агентство цифрового развития получило информацию о мошеннических СМС-сообщениях, в которых указывается, что на Е-адрес доставлено новое сообщение. Агентство поясняет, что СМС-уведомления о новых сообщениях в почтовом ящике Е-адреса не рассылаются. В случае получения такого сообщения жителей призывают не использовать содержащиеся в нем ссылки. Вместо этого следует зайти на портал Latvia.gov.lv и убедиться, действительно ли на e-адрес пришло новое сообщение. Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на одну строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции, 1637, а Литва на 39-й, 1385 долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург 4812 и Сингапур 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего 31 доллар. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Государственная полиция установила личность погибшего при пожаре в сенном сарае в Смилтене. Госполиция подтверждает, что получила результаты ранее назначенных экспертиз, которые, в свою очередь, подтверждают совпадение с образцом, полученным при установлении личности погибшего при пожаре. Учитывая, что в рамках уголовного процесса продолжается досудебное расследование, полиция не предоставляет более подробных комментариев. Как сообщалось 31 мая в Брандской волости Смилтонского края при пожаре в сенном сарае погиб человек. По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении агентства «Лето», погибший, возможно, был подростком. Одновременно в полицию поступило заявление о пропавшем без вести 14-летнем мальчике. В связи с пожаром госполиция начала уголовный процесс на месте происшествия. Полиция установила, что вблизи сарая находилось несколько несовершеннолетних. В ходе расследования госполиция рассматривает всевозможные версии произошедшего. Учитывая, что в происшествии замешаны несовершеннолетние, являющиеся особо защищаемыми лицами, полиция воздерживается от более подробных комментариев. Саим в четверг концептуально поддержал возможное участие государства в финансовой стабилизации национальной авиакомпании «Аэрбалтик», в том числе приобретение государством облигаций промежуточного финансирования авиакомпании на сумму до 30 миллионов евро и капитализацию существующих облигаций на сумму 50 миллионов евро. Законопроект признан срочным. Премьер-министр Андрес Кулбергс на заседании Сейма указал, что это возможность для предприятия очиститься от долгов бремени. Премьер подчеркнул, что плана «Б» нет, точнее, он нереален. Это означало бы обращение к европейским коллегам и переговоры о плане реструктуризации, который предусматривает, что государство может спасать авиакомпанию раз в 10 лет. Но это означает автоматический счет на 600 миллионов евро плюс еще 200 миллионов, чтобы предприятие могло работать, сказал Кулбергс, отметив, что в этом случае пришлось бы рассчитываться со всеми кредиторами. «Я даже не рассматриваю это как вариант», подчеркнул премьер. Третий вариант – это прекращение деятельности «Аэрбалтик». Нет других вариантов, кроме как первого, подытожил премьер, призвав депутатов поддержать законопроект, дать предприятию шанс и проголосовать за интересы государства. За законопроект проголосовали 58, против 22, один депутат воздержался. За 7 месяцев этого года у клиентов латвийских финансовых учреждений, являющихся членами Ассоциации финансовой отрасли, мошенники выманили в общей сложности 8 миллионов 843 тысячи евро, убедив жертвы мошенничества подтвердить платежи. За 7 месяцев 2026 года было совершено в общей сложности 3356 случаев мошенничества. В том числе за 7 месяцев этого года зафиксировано 1559 случаев телефонного мошенничества на сумму 4 миллиона 872 тысячи евро, 1344 случая инвестиционного мошенничества на 2 миллиона 487 тысяч евро, а также 453 случая мошенничества других видов на 1 миллион 483 тысячи евро. В то же время за 7 месяцев этого года был предотвращен 12301 случай мошенничества на общую сумму 12 миллионов 442 тысячи евро. В июле финансовые учреждения предотвратили 1341 попытку мошенничества на сумму более 1 миллиона 400 тысяч евро, но в то же время мошенникам удалось осуществить 527 случаев мошенничества, в результате которых жители потеряли более 1 миллиона евро. В июле финансовым учреждениям удалось предотвратить приблизительно 72% всех выявленных случаев мошенничества. Наибольшие убытки в июле по-прежнему приносило телефонное мошенничество. В течение месяца было осуществлено 226 случаев телефонного мошенничества, в результате которых преступники выманили у жителей 612 891 евро. В то же время финансовые учреждения предотвратили 252 попытки телефонного мошенничества на сумму 646 758 евро. В ассоциации подчеркивают, что после кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения жителям следует быть особенно осторожными при вводе банковских и аутентификационных данных в любых неожиданных запросах. Если утекшие данные попадут в руки мошенников, они могут помочь им создать гораздо более правдоподобные, адаптированные под конкретного человека сценарии мошенничества. Руководитель рабочей группы Ассоциации финансовой отрасли по ограничению мошенничества, глава управления безопасности банка СБ Марцис Пелцис, подчеркивает, что после утечки данных такого масштаба из Дирекции безопасности дорожного движения большинству жителей Латвии следует считаться с тем, что в распоряжении мошенников может оказаться правдивая информация, которую те будут использовать с целью вызвать доверие и побудить жертвы произвести выгодные мошенникам действия. То, что звонящий знает ваше имя, персональный код, номер автомобиля или даже детали какого-либо предыдущего платежа, вовсе не означает, что ему можно доверять, предупреждает эксперт. В субботу 22 августа на территорию Латвии с юга придет активный циклон, который принесет сильные дожди и ветер во многие регионы. Местами возможны бури и гроза, предупреждают синоптики. Прогнозы относительно направления силы ветра еще могут измениться. Согласно имеющимся данным, дожди начнутся в субботу утром. Наиболее неблагоприятные погодные условия ожидаются днем и вечером. В Видземе и на севере Латгалии самый сильный ветер возможен в ночь на воскресенье. В районах, которые затронет наиболее сильный дождь, согласно текущим прогнозам, это Замгала и Видзема, количество осадков может достигнуть 40-70 мм. Таким образом, за один день местами может выпасть столько осадков, сколько обычно выпадает за весь месяц. Прогнозы относительно ожидаемой силы ветра пока различаются. Возможно, во многих местах центральной и восточной части страны в субботу вечером, когда ветер сменит направление на северное и западное, порывы будут превышать 20 метров в секунду. Жители призывают следить за актуальными прогнозами погоды. Вероятнее всего, Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии объявит для отдельных регионов предупреждение оранжевого уровня, которое затем будет распространено посредством системы сотового оповещения. На следующей неделе усилится влияние антициклона, поэтому со вторника или среды погода будет преимущественно сухой, во второй половине недели потеплеет. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Следует очень серьезно обдумать вопрос, связанный со свободным доступом к декларациям должностных лиц, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс на совместной пресс-конференции с президентом Эдгаром Ринкевичем. «Недопустимо, что эти декларации доступны публично без идентификации», — сказал Кулбергс. «По этим декларациям можно связать должностных лиц с членами их семей, и это уже может быть опасно», — считает премьер. Кулбергс и Ринкевич обсудили, что, возможно, в будущем доступ к этой базе данных можно было бы предоставлять только идентифицируемым лицам. Ринкевич со своей стороны указал, что дискуссия о публичной доступности деклараций должностных лиц возникает время от времени. Президент подчеркнул, что речь не идет о закрытии доступа ко всем данным. Совершенно ясно, что, например, журналистам необходимо сохранить полный доступ к базе данных. Отметим, что декларации государственных должностных лиц, в которых указываются доходы должностного лица за предыдущий год, накопления, долговые обязательства, а также ближайшие члены семьи и другая информация, находятся в свободном доступе в базе данных службы государственных доходов. Согласно данным опроса, проведенного Luminor Bank, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Luminor Bank Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. Если Сейм утвердит государственный бюджет на 2027 год, зарплаты министров вырастут на 437 евро, а депутатов Сейма на 246 евро, свидетельствует информация госканцелярии, доступная на сайте Кабинета министров. Планируется, что в следующем году зарплата министров составит 8107 евро в месяц до уплаты налогов, а депутатов Сейма 4576 евро брутто. Вознаграждение президента страны, председателя Сейма, а также премьер-министра увеличится на 494 евро в месяц. Если в этом году эти должностные лица получали 8659 евро в месяц до уплаты налогов, то в следующем году занимающие эти должности будут получать 9153 евро в месяц. В госканцелярии пояснили, что закон о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений предусматривает, что госканцелярия до 1 мая каждого года должна публиковать на своем сайте размер базовой месячной зарплаты на следующий год. В то же время в ходе ежегодной подготовки проекта государственного бюджета могут быть приняты решения, ограничивающие размер повышения зарплат или полностью замораживающие их. Например, в законе о бюджете на 2025 год было установлено, что коэффициент индексации базовой месячной зарплаты не может превышать 2,6%. В свою очередь, при подготовке бюджета на 2026 год было принято решение вообще не повышать базовую месячную зарплату. Вчера во время визита в Талсинский край министр по делам смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставерс пообещал представить правительству расчеты ущерба, нанесенного ливнями в Дурсупе. Во время визита министр осмотрел пострадавший от ливней участок автодороги Слока-Талси, дамбу и плотину Дурсупского мельничного озера, а также оценил ход восстановительных работ. «Мы предоставили консультации Талсинскому краю, когда в Дурсупе в результате сильных дождей произошел прорыв дамбы, чтобы самоуправление в течение 72 часов могло точно зафиксировать необходимую информацию. Самоуправление успело это сделать», — пояснил министр. «В настоящее время самоуправление и задействованные учреждения рассчитывают размер ущерба, нанесенного ливнями. Расчеты будут представлены Министерству смарт-управления и регионального развития, а затем переданы правительству для возмещения самоуправлению понесенных расходов». Способ управления госпредприятиями критически плох, а структуры управления этими компаниями зачастую являются политическими пансионатами, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его мнению, вознаграждение руководства государственных предприятий совершенно не соответствует ответственности. При этом премьер-министр отметил, что глава правления ЦСДД зарабатывает больше президента и главы правительства. Как следует из декларации государственного должностного лица, глава правления ЦСДД Айвар Аксенок заработал на этом посту в 2025 году более 120 тысяч евро. Зарплата же президента Эдгара Ренкевича составила 103 тысячи евро. Характерно, что Аксенокс до того, как занять эту должность, был в публичной политике. При этом Кулбергс подчеркнул, что говорит не конкретно о ЦСДД, а о ситуации в целом. В компании попадают не лучшие специалисты с рынка, а зачастую отбираются люди, которые все время вращаются где-то рядом, сказал политик, добавив, что таким образом невозможно добиться хорошего управления. Кулбергс заявил, что механизмы управления госпредприятиями необходимо полностью переработать и что сейчас над этим работает бюро премьер-министра. Центральное статистическое управление с четверга 20 августа возобновило ежемесячную публикацию на сайте списка зарегистрированных в Латвии предприятий, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь, либо импортируют товары из этих стран. До сих пор эта информация не была общедоступной. Однако 18 июня этого года Сейм принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины. Согласно им, Центральное статистическое управление должно публиковать на своем сайте список зарегистрированных в Латвии коммерческих обществ, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с Россией или Беларусью. В список с данными за июль этого года вошли около 170 предприятий, в том числе Гриндекс, Лаумафабрикс, Олынский химический завод Биоларс, Олфа и другие. Некоторые предприятия добавили свои комментарии. Например, в Гриндекс указали, что переориентация экспорта уже началась. Однако в фармацевтической отрасли это длительный процесс. В компании также подчеркнули, что ее ситуация не является исключением. Другие мировые фармацевтические компании также продолжают поставлять лекарства в Россию и Беларусь. Государственное агентство цифрового развития получило информацию о мошеннических СМС-сообщениях, в которых указывается, что на Е-адрес доставлено новое сообщение. Агентство поясняет, что СМС-уведомления о новых сообщениях в почтовом ящике Е-адреса не рассылаются. В случае получения такого сообщения жителей призывают не использовать содержащиеся в нем ссылки. Вместо этого следует зайти на портал Latvia.gov.lv и убедиться, действительно ли на e-адрес пришло новое сообщение. Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на одну строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции – 1637, а Литва на 39-й – 1385 долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург 4812 и Сингапур 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего $31. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Интернет-издание «Политико» на этой неделе сообщило, что премьер-министр Андрис Кулбергс хочет, чтобы Брюссель выделил 7 миллиардов евро на покрытие военных и экономических издержек, вызванных войной России. Политик пояснил агентству Лето, что требование Латвии заключается не в том, чтобы получить эти 7 миллиардов дополнительно. Он пояснил, что Сейм законом установил финансирование обороны в размере не менее 5% от ВВП, начиная с 2027 года, в то время как среднестатистическая европейская страна будет тратить значительно меньше. Следовательно, образуется разница. За 7 лет эти 7 миллиардов евро составят примерно 1,8% от прогнозируемого ВВП Латвии, подчеркнул Кулбергс. Он выразил мнение, что сдерживание угрозы у границ Латвии выгодно для всей Европы. Он добавил, что и рыночная цена латвийского долга выше. Именно потому, что Латвия находится у границы и поэтому платит самую высокую процентную ставку за инвестиции, которые снижают риски для всего Европейского Союза. Кулбергс считает, что это фундаментальный недостаток рынка и причина, по которой ситуацию нельзя решить одними лишь займами. Он отметил, что каждый евро, вложенный в укрепление на границе, обеспечивает больше сдерживания, чем евро, потраченный в 1500 километрах к западу от этой границы. Если Европа хочет максимальной безопасности за каждый потраченный евро, ее нужно покупать там, где есть граница. Это не просьба о солидарности, это предложение наиболее эффективного размещения капитала, рассуждает политик. Он рассказал, что большая часть потраченных денег возвращается на Запад в виде закупок вооружения и техники в Германии, Франции, Швеции, Нидерландах, Испании. Латвия только берет на себя долг, а западноевропейские страны получают заказы, отметил Кулбергс, и подчеркнул, что речь идет не о каком-то денежном переводе в Латвию, а о приобретении европейского общественного блага. По словам Кулбергса, 7 миллиардов – это примерно 0,4% от предложенного европейского бюджета размером почти в 2 триллиона евро и 5,3% от 131 миллиарда евро, предусмотренного на оборону и космос. На 449 миллионов европейцев это составляет 2 евро 23 цента в год. Одна чашка кофе раз в год, подсчитал премьер-министр. В свою очередь, та же сумма на одного жителя Латвии составляет примерно 540 евро в год. Латвийский политик отметил, что наша страна в настоящее время фактически берет часть инвестиций в оборону в долг, то есть, по сути, из средств латвийских школ, больниц, пенсий. Он подчеркнул, что долг Латвии уже сейчас растет и вырастет с 47% ВВП в 2025 году до более чем 54% к концу десятилетия. Европа может платить за свою границу в евро, или же Латвия заплатит людьми, подчеркнул Кулбергс. Он добавил, что если ЕС не может найти 2 евро 23 цента на жителя в год, то вопрос уже не в том, может ли Латвия позволить себе 5% от ВВП. Вопрос в том, что на практике означает пункт 7 статьи 42 договора ЕС. Этот пункт гласит, что в случае, если государство-член становится жертвой вооруженной агрессии на своей территории, другие государства-члены обязаны оказать ему поддержку и помощь всеми имеющимися в их распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций. Это не затрагивает особых черт политики безопасности и обороны некоторых государств-членов. Генеральная прокуратура даст оценку ответственности должностных лиц и работников дирекции безопасности дорожного движения в связи с утечкой данных из дирекции, сообщили в прокуратуре. Учитывая указанное в письме президента Эдгара Ринкевича в Департаменте по защите государственной безопасности Генпрокуратуры, начата прокурорская проверка по факту возможных нарушений или халатности, в результате которых произошла утечка данных из информационных систем дирекции безопасности дорожного движения, что затронуло права и законные интересы частных лиц и государства и создало существенную угрозу государственной безопасности. В ходе проверки будет проанализирована возможная ответственность должностных лиц и работников дирекции и других связанных предприятий, в результате которой произошла упомянутая утечка данных. Кроме того, 14 августа в Управлении по борьбе с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции начат уголовный процесс о самовольном доступе к автоматизированной системе обработки данных и незаконных действиях с устройствами, влияющих влияющими на ресурсы автоматизированной системы обработки данных, а именно о том, что в период с 8 по 10 августа произошел несанкционированный доступ к автоматизированной системе обработки данных дирекции, в результате чего произошла утечка личных и других данных. В рамках начатого уголовного процесса следственное учреждение в сотрудничестве с Департаментом по защите госбезопасности Генпрокуратуры обеспечивает целенаправленное расследование для установления лица, сознательно направившего свои действия против государственной информационной системы госрегистра транспортных средств и их водителей, управляющим которого является Дирекция безопасности дорожного движения, тем самым угрожая государственной безопасности. Как сообщалось, президент направил письмо генеральному прокурору с просьбой в порядке, предусмотренном законом о прокуратуре, проверить действия должностных лиц дирекции по обеспечению безопасности данных. Во вторник на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Андресом Кулбергсом президент Ринкевич подчеркнул, что произошедшая кибератака и масштабная утечка являются скандальным случаем. И речь идет не только об атаке, но и об ответственности должностных лиц. До 2030 года в рижских микрорайонах Плявнеке, Зепник, Калнс и Болдерае планируется построить 732 доступных по цене арендных квартиры. Сделать это предполагается в рамках программы публично-частного партнерства «Арендное жилье для латвийских специалистов» с участием госкомпании «Государственная недвижимость» и Министерства финансов. Доступное по цене арендное жилье предназначено для обеспечения качественной среды для жизни молодым семьям и привлечения новых специалистов для работы в важных для государства и самоуправления отраслях. В Латвии такого жилья не хватает, поэтому решено начать соответствующий проект по схеме публично-частного партнерства. На первом этапе планируется построить в общей сложности 1290 доступных арендных квартир в 6 самоуправлениях, в том числе в Риге. Для покупательной способности жителей Латвии и Риги цены на жилье сейчас довольно высоки, и молодым специалистам приходится направлять на него относительно большую часть доходов. Во многих учебных, медицинских учреждениях и других сферах в Риге остро нужны специалисты, но у самоуправления нет арендного жилья, которое оно могло бы им предложить. Поэтому муниципалитет заинтересован в появлении новых арендных квартир и участвует в первом лоте описываемой здесь программы. Представителям каких профессий будут предлагаться эти квартиры. Об этом Рижской думе еще предстоит принять решение, сообщил мэр Риги Вистур Клейнбергс. Допускаю, что это определенно могли бы быть специалисты сферы образования и социальной сферы. Возможно, муниципальные полицейские, медработники, молодые ученые. Мы обязательно будем работать над этими критериями, заверил мэр. Проект реализуется по модели публично-частного партнерства, в которой частный партнер отвечает за проектирование жилья, его строительство, финансирование, содержание и обслуживание. По окончанию периода партнерства земля и построенное жилье остаются в собственности самоуправлений. После предпринятой в начале августа кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения государственная полиция до сих пор не зафиксировала увеличение числа попыток использования данных жителей в преступной деятельности мошенников. В то же время в полиции напомнили, что мошенники и ранее пытались обмануть жителей, выдавая себя за представителей дирекции, например, рассылая СМС-сообщения от имени Дирекции безопасности дорожного движения. Мошенники также выдают себя и за представителей других учреждений. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Следует очень серьезно обдумать вопрос, связанный со свободным доступом к декларациям должностных лиц, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс на совместной пресс-конференции с президентом Эдгаром Ринкевичем. «Недопустимо, что эти декларации доступны публично без идентификации», — сказал Кулбергс. «По этим декларациям можно связать должностных лиц с членами их семей, и это уже может быть опасно», — считает премьер. Кулбергс и Ринкевич обсудили, что, возможно, в будущем доступ к этой базе данных можно было бы предоставлять только идентифицируемым лицам. Ринкевич со своей стороны указал, что дискуссия о публичной доступности деклараций должностных лиц возникает время от времени. Президент подчеркнул, что речь не идет о закрытии доступа ко всем данным. Совершенно ясно, что, например, журналистам необходимо сохранить полный доступ к базе данных. Отметим, что декларации государственных должностных лиц, в которых указываются доходы должностного лица за предыдущий год, накопления, долговые обязательства, а также ближайшие члены семьи и другая информация, находятся в свободном доступе в базе данных службы государственных доходов. Согласно данным опроса, проведенного Luminor Bank, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Luminor Bank Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. Если Сейм утвердит государственный бюджет на 2027 год, зарплаты министров вырастут на 437 евро, а депутатов Сейма на 246 евро, свидетельствует информация Госканцелярии, доступная на сайте Кабинета министров. Планируется, что в следующем году зарплата министров составит 8107 евро в месяц до уплаты налогов, а депутатов Сейма – 4576 евро брутто. Вознаграждение президента страны, председателя Сейма, а также премьер-министра увеличится на 494 евро в месяц. Если в этом году эти должностные лица получали 8659 евро в месяц до уплаты налогов, то в следующем году занимающие эти должности будут получать 9153 евро в месяц. В Госканцелярии пояснили, что закон о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений предусматривает, что Госканцелярия до 1 мая каждого года должна публиковать на своем сайте размер базовой месячной зарплаты на следующий год. В то же время в ходе ежегодной подготовки проекта государственного бюджета могут быть приняты решения, ограничивающие размер повышения зарплат или полностью замораживающие их. Например, в законе о бюджете на 2025 год было установлено, что коэффициент индексации базовой месячной зарплаты не может превышать 2,6%. В свою очередь, при подготовке бюджета на 2026 год было принято решение вообще не повышать базовую месячную зарплату. Вчера во время визита в Талсинский край министр по делам смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставерс пообещал представить правительству расчеты ущерба, нанесенного ливнями в Дурсупе. Во время визита министр осмотрел пострадавший от ливней участок автодороги Слока-Талси, дамбу и плотину Дурсупского мельничного озера, а также оценил ход восстановительных работ. «Мы предоставили консультации Талсинскому краю, когда в Дурсупе в результате сильных дождей произошел прорыв дамбы, чтобы самоуправление в течение 72 часов могло точно зафиксировать необходимую информацию. Самоуправление успело это сделать», — пояснил министр. «В настоящее время самоуправление и задействованные учреждения рассчитывают размер ущерба, нанесенного ливнями. Расчеты будут представлены Министерству смарт-управления и регионального развития, а затем переданы правительству для возмещения самоуправлению понесенных расходов». Способ управления госпредприятиями критически плох, а структуры управления этими компаниями зачастую являются политическими пансионатами, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его мнению, вознаграждение руководства государственных предприятий совершенно не соответствует ответственности. При этом премьер-министр отметил, что глава правления ЦСДД зарабатывает больше президента и главы правительства. Как следует из декларации государственного должностного лица, глава правления ЦСДД Айвар Аксенок заработал на этом посту в 2025 году более 120 тысяч евро. Зарплата же президента Эдгара Ренкевича составила 103 тысячи евро. Характерно, что Аксенок до того, как занять эту должность, был в публичной политике. При этом Кулбергс подчеркнул, что говорит не конкретно о ЦСДД, а о ситуации в целом. В компании попадают не лучшие специалисты с рынка, а зачастую отбираются люди, которые все время вращаются где-то рядом, сказал политик, добавив, что таким образом невозможно добиться хорошего управления. Кулбергс заявил, что механизмы управления госпредприятиями необходимо полностью переработать и что сейчас над этим работает бюро премьер-министра. Центральное статистическое управление с четверга 20 августа возобновило ежемесячную публикацию на сайте списка зарегистрированных в Латвии предприятий, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь, либо импортируют товары из этих стран. До сих пор эта информация не была общедоступной. Однако 18 июня этого года Сейм принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины. Согласно им, Центральное статистическое управление должно публиковать на своем сайте список зарегистрированных в Латвии коммерческих обществ, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с Россией или Беларусью. В список с данными за июль этого года вошли около 170 предприятий, в том числе Гриндекс, Лаумафабрикс, Олынский химический завод Биоларс, Олфа и другие. Некоторые предприятия добавили свои комментарии. Например, в Гриндекс указали, что переориентация экспорта уже началась. Однако в фармацевтической отрасли это длительный процесс. В компании также подчеркнули, что ее ситуация не является исключением. Другие мировые фармацевтические компании также продолжают поставлять лекарства в Россию и Беларусь. Государственное агентство цифрового развития получило информацию о мошеннических СМС-сообщениях, в которых указывается, что на Е-адрес доставлено новое сообщение. Агентство поясняет, что СМС-уведомления о новых сообщениях в почтовом ящике Е-адреса не рассылаются. В случае получения такого сообщения жителей призывают не использовать содержащиеся в нем ссылки. Вместо этого следует зайти на портал Latvia.gov.lv и убедиться, действительно ли на Е-адрес пришло новое сообщение. Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на одну строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции – 1637, а Литва на 39-й – 1385 долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург 4812 и Сингапур 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего 31 доллар. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Государственная полиция установила личность погибшего при пожаре в сенном сарае в Смилтене. Госполиция подтверждает, что получила результаты ранее назначенных экспертиз, которые, в свою очередь, подтверждают совпадение с образцом, полученным при установлении личности погибшего при пожаре. Учитывая, что в рамках уголовного процесса продолжается досудебное расследование, полиция не предоставляет более подробных комментариев. Как сообщалось 31 мая в Брандской волости Смилтенского края при пожаре в сенном сарае погиб человек. По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении агентства «Лето», погибший, возможно, был подростком. Одновременно в полицию поступило заявление о пропавшем без вести 14-летнем мальчике. В связи с пожаром госполиция начала уголовный процесс на месте происшествия. Полиция установила, что вблизи сарая находилось несколько несовершеннолетних. В ходе расследования госполиция рассматривает всевозможные версии произошедшего. Учитывая, что в происшествии замешаны несовершеннолетние, являющиеся особо защищаемыми лицами, полиция воздерживается от более подробных комментариев. Сейм в четверг концептуально поддержал возможное участие государства в финансовой стабилизации национальной авиакомпании Air Baltic, в том числе приобретение государством облигаций промежуточного финансирования авиакомпании на сумму до 30 миллионов евро и капитализацию существующих облигаций на сумму 50 миллионов евро. Законопроект признан срочным. Премьер-министр Андрес Кулбергс на заседании Сейма указал, что это возможность для предприятия очиститься от долгов бремени. Премьер подчеркнул, что плана «Б» нет, точнее, он нереален. Это означало бы обращение к европейским коллегам и переговоры о плане реструктуризации, который предусматривает, что государство может спасать авиакомпанию раз в 10 лет. Но это означает автоматический счет на 600 миллионов евро плюс еще 200 миллионов, чтобы предприятие могло работать, сказал Кулбергс, отметив, что в этом случае пришлось бы рассчитываться со всеми кредиторами. «Я даже не рассматриваю это как вариант», подчеркнул премьер-министр. Третий вариант – это прекращение деятельности Airbaltic. «Нет других вариантов, кроме как первого», подытожил премьер, призвав депутатов поддержать законопроект, дать предприятию шанс и проголосовать за интересы государства. За законопроект проголосовали 58, против 22, один депутат воздержался. За 7 месяцев этого года у клиентов латвийских финансовых учреждений, являющихся членами Ассоциации финансовой отрасли, мошенники выманили в общей сложности 8 миллионов 843 тысячи евро, убедив жертвы мошенничества подтвердить платежи. За 7 месяцев 2026 года было совершено в общей сложности 3356 случаев мошенничества. В том числе за 7 месяцев этого года зафиксировано 1559 случаев телефонного мошенничества на сумму 4 миллиона 872 тысячи евро. 1344 случая инвестиционного мошенничества на 2 487 000 евро, а также 453 случая мошенничества других видов на 1 483 000 евро. В то же время за 7 месяцев этого года был предотвращен 12301 случай мошенничества на общую сумму 12 442 000 евро. В июле финансовые учреждения предотвратили 1341 попытку мошенничества на сумму более 1 400 000 евро, но в то же время мошенникам удалось осуществить 527 случаев мошенничества, в результате которых жители потеряли более 1 000 000 евро. В июле финансовым учреждениям удалось предотвратить приблизительно 72% всех выявленных случаев мошенничества. Наибольшие убытки в июле по-прежнему приносило телефонное мошенничество. В течение месяца было осуществлено 226 случаев телефонного мошенничества, в результате которых преступники выманили у жителей 612 891 евро. В то же время финансовые учреждения предотвратили 252 попытки телефонного мошенничества на сумму 646 758 евро. В ассоциации подчеркивают, что после кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения жителям следует быть особенно осторожными при вводе банковских и аутентификационных данных в любых неожиданных запросах. Если утекшие данные попадут в руки мошенников, они могут помочь им создать гораздо более правдоподобные, адаптированные под конкретного человека сценарии мошенничества. Руководитель рабочей группы Ассоциации финансовой отрасли по ограничению мошенничества, глава управления безопасности банка СБ Марцис Пелцис, подчеркивает, что после утечки данных такого масштаба из Дирекции безопасности дорожного движения большинству жителей Латвии следует считаться с тем, что в распоряжении мошенников может оказаться правдивая информация, которую те будут использовать с целью вызвать доверие и побудить жертвы произвести выгодные мошенникам действия. То, что звонящий знает ваше имя, персональный код, номер автомобиля и даже детали какого-либо предыдущего платежа, вовсе не означает, что ему можно доверять, предупреждает эксперт. В субботу 22 августа на территорию Латвии с юга придет активный циклон, который принесет сильные дожди и ветер во многие регионы. Местами возможны бури и гроза, предупреждают синоптики. Прогнозы относительно направления силы ветра еще могут измениться. Согласно имеющимся данным, дожди начнутся в субботу утром. Наиболее неблагоприятные погодные условия ожидаются днем и вечером. В Видземе и на севере Латгалии самый сильный ветер возможен в ночь на воскресенье. В районах, которые затронет наиболее сильный дождь, согласно текущим прогнозам, это Земгала и Видзема, количество осадков может достигнуть 40-70 миллиметров. Таким образом, за один день местами может выпасть столько осадков, сколько обычно выпадает за весь месяц. Прогнозы относительно ожидаемой силы ветра пока различаются. Возможно, во многих местах центральной и восточной части страны в субботу вечером, когда ветер сменит направление на северное и западное, порывы будут превышать 20 метров в секунду. Жители призывают следить за актуальными прогнозами погоды. Вероятнее всего, Латвийский центр окружающей среды среды геологии и метеорологии объявит для отдельных регионов предупреждение оранжевого уровня, которое затем будет распространено посредством системы сотового оповещения. На следующей неделе усилится влияние антициклона, поэтому со вторника или среды погода будет преимущественно сухой, во второй половине недели потеплеет. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Следует очень серьезно обдумать вопрос, связанный со свободным доступом к декларациям должностных лиц, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс на совместной пресс-конференции с президентом Эдгаром Ринкевичем. «Недопустимо, что эти декларации доступны публично без идентификации», — сказал Кулбергс. «По этим декларациям можно связать должностных лиц с членами их семей, и это уже может быть опасно», — считает премьер. Кулбергс и Ринкевич обсудили, что, возможно, в будущем доступ к этой базе данных можно было бы предоставлять только идентифицируемым лицам. Ринкевич со своей стороны указал, что дискуссия о публичной доступности деклараций должностных лиц возникает время от времени. Президент подчеркнул, что речь не идет о закрытии доступа ко всем данным. Совершенно ясно, что, например, журналистам необходимо сохранить полный доступ к базе данных. Отметим, что декларации государственных должностных лиц, в которых указываются доходы должностного лица за предыдущий год, накопления, долговые обязательства, а также ближайшие члены семьи и другая информация, находятся в свободном доступе в базе данных службы государственных доходов. Согласно данным опроса, проведенного Luminor Bank, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Luminor Bank Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. Если Сейм утвердит государственный бюджет на 2027 год, зарплаты министров вырастут на 437 евро, а депутатов Сейма на 246 евро, свидетельствует информация госканцелярии, доступная на сайте Кабинета министров. Планируется, что в следующем году зарплата министров составит 8107 евро в месяц до уплаты налогов, а депутатов Сейма 4576 евро брутто. Вознаграждение президента страны, председателя Сейма, а также премьер-министра увеличится на 494 евро в месяц. Если в этом году эти должностные лица получали 8659 евро в месяц до уплаты налогов, то в следующем году занимающие эти должности будут получать 9153 евро в месяц. В госканцелярии пояснили, что закон о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений предусматривает, что госканцелярия до 1 мая каждого года должна публиковать на своем сайте размер базовой месячной зарплаты на следующий год. В то же время в ходе ежегодной подготовки проекта государственного бюджета могут быть приняты решения, ограничивающие размер повышения зарплат или полностью замораживающие их. Например, в законе о бюджете на 2025 год было установлено, что коэффициент индексации базовой месячной зарплаты не может превышать 2,6%. В свою очередь, при подготовке бюджета на 2026 год было принято решение вообще не повышать базовую месячную зарплату. Вчера во время визита в Талсинский край министр по делам смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставерс пообещал представить правительству расчеты ущерба, нанесенного ливнями в Дурсупе. Во время визита министр осмотрел пострадавший от ливней участок автодороги Слока-Талси, дамбу и плотину Дурсупского мельничного озера, а также оценил ход восстановительных работ. «Мы предоставили консультации Талсинскому краю, когда в Дурсупе в результате сильных дождей произошел прорыв дамбы, чтобы самоуправление управления в течение 72 часов могло точно зафиксировать необходимую информацию. Самоуправление успело это сделать, пояснил министр. В настоящее время самоуправление и задействованные учреждения рассчитывают размер ущерба, нанесенного ливнями. Расчеты будут представлены Министерству смарт-управления и регионального развития, а затем переданы правительству для возмещения самоуправлению понесенных расходов. Способ управления госпредприятиями критически плох, а структуры управления этими компаниями зачастую являются политическими пансионатами, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его мнению, вознаграждение руководства государственных предприятий совершенно не соответствует ответственности. При этом премьер-министр отметил, что глава правления ЦСДД зарабатывает больше президента и главы правительства. Как следует из декларации государственного должностного лица, глава правления ЦСДД Айвар Аксенок заработал на этом посту в 2025 году более 120 тысяч евро. Зарплата же президента Эдгара Ренкевича составила 103 тысячи евро. Характерно, что Аксенок до того, как занять эту должность, был в публичной политике. При этом Кулбергс подчеркнул, что говорит не конкретно о ЦСДД, а о ситуации в целом. В компании попадают не лучшие специалисты с рынка, а зачастую отбираются люди, которые все время вращаются где-то рядом, сказал политик, добавив, что таким образом невозможно добиться хорошего управления. Кулбергс заявил, что механизмы управления госпредприятиями необходимо полностью переработать и что сейчас над этим работает бюро премьер-министра. Центральное статистическое управление с четверга 20 августа возобновило ежемесячную публикацию на сайте списка зарегистрированных в Латвии предприятий, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь, либо импортируют товары из этих стран. До сих пор эта информация не была общедоступной. Однако 18 июня этого года Сейм принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины. Согласно им, Центральное статистическое управление должно публиковать на своем сайте список зарегистрированных в Латвии коммерческих обществ, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с Россией или Беларусью. В список с данными за июль этого года вошли около 170 предприятий, в том числе Гриндекс, Лаумафабрикс, Олынский химический завод Биоларс, Олфа и другие. Некоторые предприятия добавили свои комментарии. Например, в Гриндекс указали, что переориентация экспорта уже началась, однако в фармацевтической отрасли это длительный процесс. В компании также подчеркнули, что ее ситуация не является исключением. Другие мировые фармацевтические компании также продолжают поставлять лекарства в Россию и Беларусь. Государственное агентство цифрового развития получило информацию о мошеннических СМС-сообщениях, в которых указывается, что на Е-адрес доставлено новое сообщение. Агентство поясняет, что СМС-уведомления о новых сообщениях в почтовом ящике Е-адреса не рассылаются. В случае получения такого сообщения жителей призывают не использовать содержащиеся в нем ссылки. Вместо этого следует зайти на портал Latvia.gov.lv и убедиться, действительно ли на e-адрес пришло новое сообщение. Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на одну строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции – 1637, а Литва на 39-й – 1385 долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург 4812 и Сингапур 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего 31 доллар. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

над янтарным берегом. 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Сейм согласился на возможное участие государства в финансовой стабилизации «Аэрбалтик». Далее об этом и других событиях более подробно. Сейм в четверг в окончательном чтении принял закон, который предусматривает возможное участие государства в финансовой стабилизации латвийской национальной авиакомпании «Аэрбалтик», в том числе возможное участие в приобретении облигаций промежуточного финансирования «Аэрбалтик» на сумму до 30 миллионов евро, а также капитализацию существующих облигаций на сумму 50 миллионов евро. За закон проголосовали 54 депутата, против был 21, один депутат воздержался. Закон был рассмотрен и принят в срочном порядке. Принятый закон предусматривает делегирование правительству полномочий на возможное участие государства в приобретении облигаций промежуточного финансирования «Аэрбалтик» на сумму до 30 миллионов евро, участвуя одновременно с частными инвесторами и на идентичных условиях. Кабинет министров сможет принять отдельное решение о приобретении облигаций, если это будет необходимо. Также предусмотрено провести капитализацию требований, вытекающих из государственного займа и уже принадлежащих государству облигаций, в основной капитал предприятия. Это означает, что принадлежащие государству облигации на сумму 50 миллионов евро и оставшуюся сумму займа в размере более 18 миллионов евро можно будет преобразовать в доли капитала «Аэрбалтик». Предусмотрено также продление срока погашения государственного займа в размере 30 миллионов евро с конца августа до конца этого года. «Аэрбалтик» до 24 июля погасила основную сумму государственного займа и предусмотренные договором процентные платежи на общую сумму 12 миллионов 900 тысяч евро. Держатели облигаций «Аэрбалтик» на этой неделе поддержали капитализацию двух ближайших процентных платежей по облигациям, а также ряд других мер, которые предоставляют авиакомпании дополнительную гибкость в реализации пересмотренного бизнес-плана предприятия. Установлено, что для финансовой стабилизации «Аэрбалтик» в рамках этого законопроекта будет реализована одна или несколько мер. Решение о реализации мер будет принимать Кабмин, определяя размер соответствующей меры, условия ее реализации и другие связанные с ее реализацией положения. Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В течение дня во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Наиболее вероятные – на севере Курзема. Ветер южный или юго-западный, слабый или умеренный. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге большую часть дня ожидается легкая облачность. Возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов. Как предупреждают синоптики, в субботу с юга на Латвию обрушится активный циклон, который принесет сильные дожди и ветер во многие районы. Также возможны грозы и шторм. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, друзья! Поздравляю вас с тем, что наступила пятница. Пятница 21 августа. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пекка. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Долгожданный день недели. И, кстати, этот день сегодня получился на редкость насыщенный. Тут и затмение, подарившее миру великого астронома, и восстание за свободу, и рождение автомобильного бренда, одна из самых громких краш в истории искусства, ну и плюс ко всему еще в календаре у нас несколько музыкальных имен. Давайте начинать.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 21 августа 1560 года 13-летний датский мальчик по имени Тихо Браге, студент юридического факультета Копенгагенского университета, стал свидетелем полного солнечного затмения, которое было заранее предсказано астрономами. Подростка настолько поразил сам факт того, что небесное явление можно вычислить заранее, что он забросил юриспруденцию, по ночам начал изучать звездное небо, и так родился один из величайших наблюдательных астрономов в истории науки. 1831 год, штат Виргиния. 21 августа порабощенный проповедник Нат Тернер возглавил восстание против рабовладельцев. Одно из самых значительных выступлений такого рода в истории США. Восстание было жестоко подавлено, но оно посеяло в южных штатах глубокий страх и ускорило принятие еще более суровых законов против рабов. Впрочем, оно же стало важной вехой в долгой борьбе за отмену рабства. 1902 год, Детройт. 21 августа было основано автомобильное подразделение «Кадиллак», названное в честь французского исследователя Антуана де Ламот Кадиллака, основателя самого города Детройта. Марка быстро стала синонимом роскоши в автомобильном мире и таковым остается уже более века. 1911 год. История почти детективная. 21 августа из парижского Лувра бесследно исчезла Мона Лиза Леонардо да Винчи. Пропажу заметили только на следующий день, а найти похитителя удалось лишь спустя 2 года. Им оказался итальянец Винченцо Перуджа, бывший работник музея, объяснявший свой поступок желанием вернуть шедевр исторической родине. Ирония судьбы в том, что до этой кражи Джоконда была известна лишь узкому кругу ценителей живописи, а благодаря шумихе вокруг похищения превратилась в самую знаменитую картину планеты. Ну а теперь к именинникам. В 1938-м родился Кенни Роджерс, американский певец, один из самых успешных в истории кантри-музыки. В 1951-м родился Глен Хьюз, британский рок-музыкант, бас-гитарист, вокалист, успевший поиграть в Deep Purple и даже Black Sabbath. 1954-й подарил миру Джеймса Кэмерона, канадского кинорежиссера, постановщика «Титаника» и «Аватара», двух самых кассовых фильмов в истории мирового кинематографа. В 1984-м родилась Ализе, французская поп-певица. Ее дебютный сингл «Мо Лолита» мгновенно покорил чарты всех европейских стран. И еще в 1986-м родился Усейн Болт, ямайский спринтер, 8-кратный олимпийский чемпион.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Не выключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
7: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
8: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
9: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
10: Доброе утро, планета!
9: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», и сейчас мы рассмотрим концепцию микротуризма, которая предлагает путешественникам отказаться от переполненных достопримечательностей в пользу повседневных дел. Могут ли заменить музеи походы в обычные супермаркеты, секонд-хенды и аптеки? Разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну вот, типичная картина идеального отпуска. Билеты куплены, отель забронирован, и вместо Колизея или там Лувра маршрут уверенно строится прямиком в местный супермаркет.
3: Да, или в какую-нибудь прачечную за углом.
2: Вот именно. Звучит как странная шутка, но вообще-то за этим кроется целая новая философия путешествий. И наша цель сегодня, выяснить, действительно ли так называемый микротуризм спасает от ужасов массового туризма.
3: Это такой радикальный уход от привычных маршрутов.
2: В центре нашего разбора сегодня статья-эксперимент из отчета платформы It's Nice Dead за апрель 26 года. Там журналистка отправилась на выходные в Дублин с дочерью.
3: Чтобы на практике проверить эту концепцию, да.
2: И правило микротуризма звучит предельно просто. Ну, если это делает типичный турист, просто не делай этого.
3: Абсолютно. То есть все эти списки главных достопримечательностей летят в мусорное ведро.
2: А фокус смещается на повседневные мелочи. Например, пойти на пробежку по спальному району или, скажем, изучать ассортимент обычного продуктового магазина.
3: Угу. В Дублине они так нашли чипсы марки Тейто со вкусом хот-дога и карри.
2: Да ладно, со вкусом хот-дога. Это, знаешь, словно прийти в театр и вместо просмотра грандиозного спектакля увлеченно разглядывать пыль на реквизите за кулисами.
3: Отличное сравнение, я согласна. Но эта тяга к изнанке, она же возникла не на пустом месте. Микротуризм – это прямое следствие усталости от диснеификации городов.
2: Когда исторические центры превращаются в такие искусственные декорации для приезжих.
3: Да-да. Сувенирные лавки и сетевые кафе просто вытесняют локальные пекарни, убивая настоящую жизнь. И люди отчаянно ищут подлинность. Автор описывает момент озарения в секонд-хендах на Капл-стрит.
2: Что-то про сувениры, если я правильно помню.
3: Именно. Она поняла, что в эпоху соцсетей физические сувениры, доказательства, вроде расписной тарелки, больше не имеют никакого смысла.
2: Но тут начинается самое интересное. Вся эта погоня за бытовой уникальностью быстро разбивается о суровую реальность.
3: О да, их идеальный план полностью провалился.
2: Они же собирались принципиально избегать популярного района Temple Bar и фабрики Guinness. И пошли в обычную аптеку за той самой аутентичностью.
3: А там пластыри и кремы выглядели абсолютно так же, как и у них дома в Копенгагене.
2: Глобальные цепочки поставок просто стерли эту бытовую разницу.
3: Более того, попытка искать скрытые жемчужины, расспрашивая случайных прохожих, привела их лишь к закрытым дверям керамических студий.
2: Местные жители же не обязаны работать аниматорами для искателей настоящей жизни.
3: Вот именно. Они просто живут своей жизнью и заняты своими делами.
2: И в этом, мне кажется, кроется определенный снобизм тренда. Зачем вообще мучить себя рутиной в отпуске? В итоге они же совершенно случайно забрели в тот самый переполненный Темпл-бар и отлично там провели время.
1: Мы вернемся к теме микротуризма буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В течение дня во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Наиболее вероятные – на севере Курзема. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге большую часть дня ожидается легкая облачность, возможные кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
4: Осторожно! Горит!
5: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
6: Большие города.
7: Два в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
8: Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
9: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
10: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала.
11: Люди ночами.
12: Билеты на fridayticket.com.
13: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
14: Возвращаемся к теме микротуризма, который предлагает путешественникам отказаться от просмотра достопримечательностей в пользу локального колорита. Супермаркеты, секонд-хенды и аптеки. Могут ли они заменить музеи, расскажут наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
13: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
15: Пытаться избежать всего туристического – это как пытаться плавать, не касаясь воды. Temple Bar притягивает толпы, потому что там играет музыка, там шумно.
16: Это естественная часть экосистемы города.
15: Конечно, а не просто какая-то ловушка для туристов. Искусственное отрицание популярных мест лишает поездку ее естественного пульса.
16: Но один безусловный триумф микротуризма у них все-таки случился.
15: Угу, когда они сели на электричку Dart и уехали в пригород Сендиков.
16: Точно. И там, купаясь в ледяной воде у скалы Forty Foot вместе с другими пловцами, они поймали то самое редкое чувство принадлежности к местному сообществу.
15: Кстати, раз уж зашла речь о природе, тут нужно сделать важную ремарку.
16: Какую?
15: Некоторые апологеты тренда советуют брать камни с пляжей на память. Делать этого категорически нельзя.
16: Ой, да, это очень плохая идея.
15: В Греции, например, за изъятие гальки грозит штраф в 1000 евро из-за прямого вреда экосистеме.
16: Ого, 1000 евро за камушек.
15: Да, так что мокрый купальник или просто фотография в телефоне – это куда более безопасный сувенир.
16: Очень уместное уточнение. Но, подводя итог дублинскому эксперименту, автор делает важное признание.
15: Про Trinity Cleage.
16: Да, без главных исторических памятников, вроде тех самых лужаек Тринити Колледжа, где когда-то гуляли Оскар Уайлд и Сэмюэл Беккет, вся поездка ощущалась как ужин из одних гарниров.
15: Вроде сытно, но без основного блюда. Из-за этого автор в итоге приходит к идее так называемого среднего туризма.
16: То есть нужно искать баланс?
15: Именно. Крупные достопримечательности совмещаются с днями, специально выделенными для неспешного наблюдения за локальным бытом.
16: Звучит очень логично. Получается, мы тратим деньги на билеты и летим в другую страну отчасти для того, чтобы заставить свой мозг включить режим активного наблюдателя. Тот самый режим, который нам просто лень использовать дома.
15: И это обнажает главный парадокс всей концепции.
16: Если люди отправляются в путешествие, чтобы сбежать от ежедневной рутины, почему вдруг возникает желание так сильно романтизировать походы за продуктами в другой стране?
15: А ведь действительно странно.
16: Возможно, секрет не в том, чтобы менять географию и искать подлинность в чужих аптеках. Настоящий вызов — научиться быть любопытным микротуристом в своем собственном родном городе.
14: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
13: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всех еще раз с пятницей. Доброе утро. У микрофона Олег Пекова. Слушайте радио «Мелодия». И пришло время нашего астрологического прогноза. Давайте узнаем, кому пятница поможет вернуть равновесие, а кому лучше не торопить события.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен. День подталкивает вас действовать быстрее окружающих, но именно из-за этого возможны ненужные споры. Совет. Прежде чем отвечать резко, дайте собеседнику закончить мысль. Телец. Работа и бытовые дела могут незаметно занять весь день, если заранее не поставить им границу. Совет. Оставьте на вечер время, которое нельзя будет отдать очередной задаче. Близнецы. Сегодня легко увлечься разговором, идеей или спором и потратить на него больше энергии, чем он заслуживает. Совет. Не пытайтесь непременно доказать свою правоту. Иногда достаточно обозначить позицию. Дорогие раки, чужие просьбы способны быстро заполнить ваше расписание. Хотя собственных дел, кстати, в эту пятницу тоже хватает. Совет. Помогайте там, где можете, но не отменяйте из-за этого все запланированное для себя. Лев. Хороший день для заметного шага вперед, особенно если вы давно знаете, куда хотите двигаться. Совет. Не хватайтесь сразу за следующую цель. Сначала оцените уже достигнутый результат. Дева. Может показаться, что необходимо закончить все до последнего пункта, иначе день прошел зря. Однако это не так. Совет вам такой: определите 3 действительно важных дела и разрешите остальным подождать. Весы. Отношения сегодня потребуют не красивых слов, а ясности. Кто чего хочет, готов и не готов делать. Совет. Вместо намеков спокойно скажите о своих ожиданиях. Скорпион. Вы способны очень глубоко погрузиться в один вопрос и перестать замечать все остальное. Совет. Поставьте себе момент остановки. Иногда решение приходит именно после переключения. Стрелец. Луна в вашем знаке добавляет бодрости, уверенности и желания замахнуться на что-то большее. Совет. Используйте подъем, но оставьте в планах запас. Не обязательно реализовывать все идеи за один день. Козерог. Ответственности сегодня может оказаться больше, чем хотелось бы. Зато вы быстро поймете, что действительно требует вашего участия. Совет. Не делайте самостоятельно то, что вполне можно поручить другому. Водолей. Друзья, коллеги или новые знакомые способны втянуть вас в интересный разговор или проект. Совет такой. Соглашайтесь на новое только после того, как поймете, сколько времени оно потребует. Рыбы. Эмоциональная усталость сегодня может маскироваться под обычную лень или раздражительность. И вот совет. Если концентрация исчезла, устройте настоящую паузу вместо того, чтобы еще час изображать продуктивность. Короче говоря, день сегодняшний не требует от всех нас максимальной скорости. Лучший результат пятницы даст баланс между «надо» и «хочу», активностью и отдыхом.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые 2 товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
7: Я пью до дна за тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
10: Улицы мира. На радио «Мелодия».
11: Людвигштрассе. Расположенная в Мюнхене Людвигштрассе является одним из четырех главных королевских бульваров города. Проложен он был в 19 веке по приказу баварского короля Людвига I как символ королевства Бавария. Названа улица была как раз в честь его королевского величества. Неудивительно, что именно на Людвигштрассе всегда проводились праздничные парады, а иногда и торжественные похоронные процессии. По замыслу Людвига I бульвар должен был выглядеть величественно, олицетворяя собой все королевство. Поэтому на нем строились только поражающие своей монументальностью здания, такие, например, как Государственная библиотека, церковь Людвигскирхе или знаменитый концертный и бальный зал «Одеон». Именно в честь этого зала названа площадь «Одеон-плац», расположенная в южной части улицы Людвигштрассе. «Одеон-плац», один из главных символов Мюнхена, была заложена королем Максимилианом I на месте разрушенной в 1791 году городской стены. Закончено же строительство было при его сыне, уже упомянутом короле Людвиге I. На площади бывшему правителю был установлен конный памятник, правда, уже после того, как романтичный монарх, поменяв корону на женщину, отрекся от престола. Северная часть Людвигштрассе упирается в еще одну важнейшую достопримечательность Мюнхена, построенную в середине 19 века Триумфальную арку, созданная в честь баварской армии, частично разрушенная во время Второй мировой войны, арка была полностью восстановлена и сейчас является символом мира.
10: Улицы мира. На радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Подземную парковку у Дома конгрессов приспособят под нужды убежища. Далее об этом и других событиях более подробно. Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы в четверг поддержал приспособление подземной парковки у Дома конгрессов под нужды убежища. За разработку проекта будет отвечать Департамент собственности. Проект перестройки предусматривает приспособление помещений для устройства убежища второй категории, которое подходит для защиты людей от опасных факторов воздействия ударной волны внешнего взрыва и осколков, возникающих в случае катастрофы, военного вторжения или войны. Планируется, что общие затраты, связанные с реализацией проекта, составят до 854 585 евро. Из них софинансирование Европейского фонда регионального развития составит до 600 тысяч евро. В настоящее время Рига продвигает самый масштабный на сегодняшний день проект в области убежищ. Планируется создать убежище второй категории на 5 тысяч мест, что станет первым решением такого масштаба в Латвии. Принятое в комитете решение является важным шагом для начала проектирования. В свою очередь, строительство убежища планируется завершить к 2030 году, сообщил вице-мэр Риги Эдвардс Ратнекс. Он добавил, что у убежища будет двойное применение. В повседневной жизни помещения будут служить нуждам концертного зала «Рижская филармония», как парковка и место для логистики со специальной рампой, а в случае угрозы подземную парковку можно будет использовать как убежище с возможностью длительного пребывания. Для Риги это будет первый проект такого рода, поскольку до сих пор реализованные самоуправлением решения в основном предусматривали адаптацию существующих помещений под убежище третьей категории с возможностью кратковременного пребывания. Сбитый в пятницу 14 августа в Балвском крае дрон был украинским. Он, вероятнее всего, попал в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, сообщили национальные вооруженные силы. Чтобы не повлиять на запланированные действия и возможности вооруженных сил Украины, национальные вооруженные силы Латвии не будут раскрывать более подробную информацию о модели беспилотника. В национальных вооруженных силах пояснили, что средства радиоэлектронной борьбы могут создавать помехи для связи, навигации и систем наведения военной техники, тем самым затрудняя, а в отдельных случаях и делая невозможным точное применение вооружений. Национальные вооруженные силы продолжают контролировать воздушное пространство Латвии и совместно с союзниками по НАТО готовы незамедлительно реагировать на возможные угрозы. Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В течение дня во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Наиболее вероятные – на севере Курзема. Ветер южный или юго-западный, слабый или умеренный. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге большую часть дня ожидается легкая облачность. Возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов. Как предупреждают синоптики, в субботу с юга на Латвию обрушится активный циклон, который принесет сильные дожди и ветер во многие районы. Также возможны грозы и шторм. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пек. Можно разгадывать кроссворды, учить иностранные языки, решать головоломки. А можно, оказывается, всю жизнь спрашивать пассажира: вам по набережной или через центр? И одновременно давать мозгу довольно серьезную тренировку. Ученые проанализировали данные почти 9 миллионов американцев и обнаружили любопытную закономерность. Среди сотен профессий самые низкие показатели смертности от болезни Альцгеймера оказались у таксистов и водителей скорой помощи. Впрочем, дело, возможно, не в самом автомобиле, а в постоянной необходимости ориентироваться в пространстве и на ходу перестраивать маршрут. Что же обнаружили исследователи, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ученые обнаружили, что среди всех профессий реже всего от болезни Альцгеймера умирают таксисты и водители скорой помощи. Исследователи связывают это с постоянной работой пространственной навигации, которая нагружает гиппокамп – область мозга, первой страдающей при этой болезни. Специалисты Mass General Brigham и Гарвардской медицинской школы проанализировали почти 9 миллионов свидетельств о смерти в США за 2020-2022 годы, охватив 443 профессии. Среди таксистов и водителей скорой от болезни Альцгеймера умирал примерно один человек из 100 против 1 из 60 в целом по выборке. Это оказались самые низкие показатели среди всех рассмотренных занятий. Ключевым фактором авторы считают именно живую навигацию в реальном времени. Таким водителям постоянно приходится прокладывать и перестраивать маршрут в уме. Показательно, что у тех, кто ездит по фиксированным маршрутам, например, у водителей автобусов или пилотов, подобного преимущества не было. Идея согласуется с известным исследованием 2000 года, которое показало, что у лондонских таксистов увеличена задняя часть гиппокампа, причем тем сильнее, чем больше стаж. Чтобы получить лицензию, лондонские таксисты должны держать в голове расположение более 20 тысяч улиц в радиусе нескольких километров от центра. Авторы, однако, подчеркивают, что работа носит наблюдательный характер и не доказывает, будто профессия сама по себе защищает от болезни. Возможны и другие объяснения. Например, люди с определенными особенностями мышления чаще выбирают такую работу. И эти версии еще предстоит проверить.
1: Но превращать эту новость в медицинский совет «давайте устраивайтесь все в такси» пока все-таки рано. Авторы сами подчеркивают, обнаружена связь, а не доказана защита от болезни. Возможно, на результат влияют и другие особенности людей, выбирающих такие профессии. Зато идея тренировать пространственную память выглядит вполне здраво и без смены работы. Иногда можно пройти по незнакомому району, попробовать запомнить маршрут, меньше полагаться на навигатор. Мы настолько привыкли получать от телефона команду «через 200 метров поверните направо», что постепенно передали ему часть работы, которую выполнял мозг. Так что иногда полезно выключить навигатор и вспомнить дорогу самостоятельно. Главное не экспериментировать таким образом, когда вы опаздываете в аэропорт.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе-15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
6: Более 30 лет они покоряют.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Пробки на радио «Мелодия».
1: После кибератаки активизировались мошенники и шлют электронные письма и СМС от имени ЦСДД. Если получили email с ссылкой, внимательно проверьте, действительно ли она ведет на настоящий сайт ЭЦСДД-ЛВ. А лучше свяжитесь с дирекцией безопасности дорожного движения и уточните, высылали ли вам такое письмо. И ни в коем случае сразу не переходите по ссылке. Безопасность превыше всего, лучше перестраховаться, иначе можно попасть на деньги, а ваши данные утекут к злоумышленникам. Теперь о делах наших дорожных. Утро, пятница, 21 августа. Трафик остается летним, от 1 до 2 баллов на мониторе. Считанное количество заторов, нигде они не превышают 10 минут. Есть затруднения по классике, на Густава Земгалагатва перед Бриебес в направлении порта. И собираются машинки перед Убес Гривес и перед Винибес Гатве на Карля Урмане Гатве. В остальном свободное движение. Тем не менее, на полупустых дорогах будьте внимательны, не превышайте и не нарушайте. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем легкой пятницы и безопасных дорог.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекан. Красная луна обычно ассоциируется с полным лунным затмением. Но 28 августа нас ждет очень интересный пограничный случай. Затмение формально будет частным, однако в земную тень уйдет больше 90% лунного диска. Поэтому луна может заметно потемнеть и приобрести красноватые, медные или бурые оттенки. Зрелище обещает быть таким же эффектным, как и при полном затмении. Где его можно будет наблюдать и почему луна вообще меняет цвет, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Почти вся луна приобретет красноватый оттенок во время частного затмения 28 августа, так как более чем на 90% погрузится в тень Земли. Об этом сообщила астроном Людмила Кошман. Луна окрашивается в красновато-бурые оттенки только во время полного лунного затмения. Такой эффект обусловлен тем, что она заходит в тень Земли и освещается лучами Солнца, которые проходят через атмосферу нашей планеты. В зависимости от состояния атмосферы Земли, она может приобрести темно-красный, медно-бурый или багровый оттенок, отметила астроном. Августовское лунное затмение начнется в 5 часов 24 минуты и завершится в 11 часов 2 минуты. Его можно увидеть в Европе, на западе Азии, в Африке, Северной Америке, Южной Америке, Тихом, Атлантическом, Индийском океанах и Антарктиде.
1: Вообще, лунное затмение – хороший пример того, как совершенно понятное сегодня природное явление веками заставляло людей серьезно нервничать. Красная или кровавая луна считалась предвестником войн, эпидемий, смерти правителей, ну и всяких прочих неприятностей. Объяснение оказалось гораздо спокойнее. Солнечный свет проходит через атмосферу Земли. Короткие синие волны сильнее рассеиваются, а вот до Луны добираются преимущественно красные и оранжевые. По сути, во время затмения Луну одновременно подсвечивают земные рассветы и закаты. Причем оттенок заранее точно предсказать трудно. Он зависит в том числе от состояния атмосферы, количества пыли, облаков, частиц после крупных извержений. Поэтому одна луна во время затмения может быть медной, а другая – темно-багровой. И на этот раз особенно интересно, что полного затмения формально не будет. Небольшой край луны останется вне основной земной тени. Но когда скрыто больше 90% диска, для наблюдателя эта формальность будет не слишком заметна. Так что 28 августа можно будет посмотреть на небо. Конечно, там, где затмение придется на время, когда луна находится над горизонтом. И никаких дурных предзнаменований искать, собственно, и не нужно. Если красная луна когда-нибудь и предсказывает совершенно надежно, то только одно – Земля оказалась почти точно между Солнцем и Луной.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В течение дня во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Наиболее вероятные на севере Курзема. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге большую часть дня ожидается легкая облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
2: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
0: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
4: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
5: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже.

0: Більше на www.ticketshop.lv і www.radiofest.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Есть кинозвезды, которых помнят по фильмам, а есть те, чей образ давно начал жить совершенно отдельной жизнью. Мэрилин Монро относится именно к таким. В следующем году исполнится 100 лет со дня ее рождения. И к юбилею компания Mattel выпустила новую коллекционную Барби. Причем выбрала, пожалуй, один из самых узнаваемых образов Мэрилин Монро. Ярко-розовое платье из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок». Как Мэрилин снова превратилась в Барби и сколько стоит эта маленькая голливудская легенда, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Американская компания Mattel выпустила куклу Барби в образе Мэрилин Монро к столетию со дня рождения актрисы. Об этом говорится в заявлении компании. Внешний вид игрушки вдохновлен нарядом из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок». В знаменитой сцене актриса исполнила песню «Diamonds are a girl's best friend». На ней было платье цвета фуксии с большим бантом на спине и бриллиантовое ожерелье. Барби в эффектных перчатках в тон платью и с россыпью бриллиантов отдает дань уважения легенде, которая будет сиять вечно, сообщили на сайте компании. Новая кукла стоит $81. Это не первая серия Барби, вдохновленная Мэрилин Монро. В 1997-2002 годах Mattel также выпускала куклы в образах из фильмов «Зуд седьмого года», «Как выйти замуж за миллионера», а также «Принц и танцовщица». Мэрилин Монро умерла в 1962 году в возрасте 36 лет. Вероятной причиной смерти психиатрическая группа назвала самоубийство. Впоследствии это подтвердила прокуратура Лос-Анджелеса. В ведомстве уточнили, что признаков насильственной смерти не было обнаружено.
2: Любопытно, что Мэрилин Монро и Барби принадлежат практически одной эпохе. Монро стала главным женским образом Голливуда 50-х, а первая Барби появилась в 1959 году. И обе в итоге превратились в символы массовой культуры, пережившей свое время. Но здесь есть еще одна красивая деталь. В фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» Мэрилин пела, что лучшие друзья девушек – это бриллианты. Прошло более 70 лет, настоящие бриллианты заменили игрушечными, а знаменитое розовое платье уменьшили до кукольного размера. Образ при этом по-прежнему узнается мгновенно. И ведь Mattel обращается к Мэрилин уже не впервые. Куклы в ее образах выпускались еще в конце 90-х и в начале 2000-х. То есть теперь коллекционными становятся уже не только вещи, связанные с самой Монро, но и предыдущие попытки превратить ее в коллекционную вещь. Новая Барби стоит $81. Для игрушки немало. Для кусочка голливудской ностальгии рынок, видимо, рассудит сам. Но столетие Монро наверняка принесет еще немало подобных проектов, потому что индустрия давно научилась зарабатывать не только на живых знаменитостях, но и на культурной памяти. А Мэрилин здесь почти идеальный случай. Она прожила всего лишь 36 лет, но ее образ оказался настолько долговечным, что спустя десятилетия достаточно розового платья, светлых локонов и нескольких бриллиантов, и объяснять, кто перед нами, уже не требуется.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всех еще раз с пятницей. Доброе утро. У микрофона Олег Пекова. Слушайте радио «Мелодия». И пришло время нашего астрологического прогноза. Давайте узнаем, кому пятница поможет вернуть равновесие, а кому лучше не торопить события.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, день подталкивает вас действовать быстрее окружающих, но именно из-за этого возможны ненужные споры. Совет: прежде чем отвечать резко, дайте собеседнику закончить мысль. Телец, работа и бытовые дела могут незаметно занять весь день, если заранее не поставить им границу. Совет: оставьте на вечер время, которое нельзя будет отдать очередной задаче. Близнецы, сегодня легко увлечься разговором, идеей или спором и потратить на него больше энергии, чем он заслуживает. Совет: не пытайтесь непременно доказать свою правоту. Иногда достаточно обозначить позицию. Дорогие раки, чужие просьбы способны быстро заполнить ваше расписание. Хотя собственных дел, кстати, в эту пятницу тоже хватает. Совет: помогайте там, где можете, но не отменяйте из-за этого все запланированное для себя. Лев, хороший день для заметного шага вперед, особенно если вы давно знаете, куда хотите двигаться. Совет: не хватайтесь сразу за следующую цель. Сначала оцените уже достигнутый результат. Дева, может показаться, что необходимо закончить все до последнего пункта, иначе день прошел зря. Однако это не так. Совет вам такой: определите 3 действительно важных дела и разрешите остальным подождать. Весы. Отношения сегодня потребуют не красивых слов, а ясности. Кто чего хочет, готов и не готов делать. Совет: вместо намеков спокойно скажите о своих ожиданиях. Скорпион. Вы способны очень глубоко погрузиться в один вопрос и перестать замечать все остальное. Совет: поставьте себе момент

0: остановки. Иногда решение приходит именно после переключения. Стрелец. Луна в вашем знаке добавляет бодрости, уверенности и желания замахнуться на что-то большее. Совет. Используйте подъем, но оставьте в планах запас. Не обязательно реализовывать все идеи за один день. Козерог. Ответственности сегодня может оказаться больше, чем хотелось бы. Зато вы быстро поймете, что действительно требует вашего участия. Совет. Не делайте самостоятельно то, что вполне можно поручить другому. Водолей. Друзья, коллеги или новые знакомые способны втянуть вас в интересный разговор или проект. Совет такой. Соглашайтесь на новое только после того, как поймете, сколько времени оно потребует. Рыбы. Эмоциональная усталость сегодня может маскироваться под обычную лень или раздражительность. И вот совет. Если концентрация исчезла, устройте настоящую паузу вместо того, чтобы еще час изображать продуктивность. Короче говоря, день сегодняшний не требует от всех нас максимальной скорости. Лучший результат пятницы даст баланс между «надо» и «хочу», активностью и отдыхом.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Продолжаем движение только вперед по, в общем-то, полупустым улицам латвийской столицы. Утро продолжается, на дорогах машин немного. С одной стороны, это традиция. По пятницам транспорта всегда в это время меньше примерно на 20%. Ну, в общем, монитор показывает от 2 до 3 баллов. И в этом диапазоне находятся самые востребованные, популярные направления. Их можно пересчитать по пальцам руки. На остальных свободное движение. Притормаживать приходится на Густава Замгалагатва перед Бриебас в направлении порта. На Кру успел сперед гранита со стороны моста Славу. Кстати, на этой неделе Комитет Рижской думы по финансовым и административным вопросам сообщил о привлечении займа для строительства пешеходной и велосипедной инфраструктуры на улице Гранита. По факту, здесь нет пешеходных переходов и светофоров, отсутствуют тротуары и освещение, край проезжей части не виден из-за кустарников. Теперь все будет по-другому. Велодорожки проложат вдоль улицы и продлят до станции Шкиротава. Перестроят остановки общественного транспорта, сделают освещение и обновят дорожное покрытие. Но что-то должно меняться к лучшему. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем желаю хорошего дня и безопасного движения.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Рататуй.
2: Если бы прованские крестьяне, которые придумали рататуй, узнали, что два столетия спустя он будет считаться едва ли не главным блюдом французской кухни и подаваться в каждом ресторане, они бы очень удивились. Само слово «рататуй» характеризует происхождение блюда. «Рата» – просторечный вариант слова «еда», а «туе» означает «перемешивать». Впервые рецепт рататуя описали в кулинарной книге конца 18 века. Это считалось летним блюдом, которое готовили из того, что выросло в огороде – кабачков, помидоров, перца, лука и чеснока. Все полагалось порезать кружочками, уложить слоями и запечь. При этом в старинном рецепте особо подчеркивалось, что в блюдо ни в коем случае нельзя добавлять мясо, фасоль и оливки, а вот оливковое масло и прованские травы обязательно. Современные повара готовят рататуй разными способами. Не только запекают, но и тушат и жарят. А список возможных ингредиентов теперь включает баклажан, тыкву, картофель и рис. Новую волну популярности рататуй пережил совсем недавно, когда на экраны кинотеатров вышел одноименный мультфильм режиссера Брэда Берта. Герой этого мультика, крысенок-повар Реми, готовит рататуй как раз по традиционному рецепту – с классической сервировкой.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Мошенники рассылают поддельные электронные письма и СМС от имени Дирекции безопасности дорожного движения. Далее об этом и других событиях более подробно. Мошенники продолжают попытки выманить денежные средства и данные, рассылая мошеннические электронные письма и СМС-сообщения от имени Дирекции безопасности дорожного движения. Дирекция предупреждает, что, получив электронное письмо со ссылкой, необходимо тщательно проверить, действительно ли она ведет на правильный адрес. Также дирекция указывает, что информацию о штрафе можно проверить в мобильном приложении дирекции или введя в браузере официальный электронный адрес дирекции. В результате сложной кибератаки на IT-систему Дирекции безопасности дорожного движения, совершенной в начале августа, злоумышленники получили несанкционированный доступ к содержащимся в информационных системах данным клиентов из платежных квитанций, в том числе к персональным данным. Дирекция обобщила информацию о том, какие именно данные были затронуты, а какие нет. В результате кибератаки были затронуты только следующие персональные данные, содержащиеся в платежных квитанциях: имя и фамилия или название предприятия, персональный код или регистрационный номер предприятия, сумма платежа, дата совершения платежа, государственный регистрационный номер транспортного средства, адрес, зарегистрированный на момент получения услуги, например, указанный в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Дирекция безопасности дорожного движения обращает внимание, что не были затронуты номера телефона клиента, адреса электронной почты, банковские данные, данные для входа в электронную систему дирекции. В настоящее время авторизоваться можно только с помощью безопасных средств аутентификации или интернет-банка. Если с 2008 года человек совершал платежи за услуги Дирекции безопасности дорожного движения, существует вероятность, что в результате кибератаки могли быть затронуты и его персональные данные. Дирекция продолжает уточнять и анализировать объемы и категории затронутых персональных данных, поскольку не вся полученная злоумышленниками информация остается актуальной. Дирекция сотрудничает с госполицией, передает ей всю имеющуюся информацию о кибератаке, чтобы помочь установить ее организаторов и привлечь их к ответственности. Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В течение дня во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Наиболее вероятные – на севере Курзема. Ветер южный или юго-западный, слабый или умеренный. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге большую часть дня ожидается легкая облачность. Возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов. Как предупреждают синоптики, в субботу с юга на Латвию обрушится активный циклон, который принесет сильные дожди и ветер во многие районы. Также возможны грозы и шторм. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, друзья! Поздравляю вас с тем, что наступила пятница. Пятница 21 августа. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пекка. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Долгожданный день недели. И, кстати, этот день сегодня получился на редкость насыщенный. Тут и затмение, подарившее миру великого астронома, и восстание за свободу, и рождение автомобильного бренда, одна из самых громких краш в истории искусства, ну и плюс ко всему еще в календаре у нас несколько музыкальных имен. Давайте начинать.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 21 августа 1560 года 13-летний датский мальчик по имени Тихо Браге, студент юридического факультета Копенгагенского университета, стал свидетелем полного солнечного затмения, которое было заранее предсказано астрономами. Подростка настолько поразил сам факт того, что небесное явление можно вычислить заранее, что он забросил юриспруденцию, по ночам начал изучать звездное небо, и так родился один из величайших наблюдательных астрономов в истории науки. 1831 год, штат Виргиния. 21 августа порабощенный проповедник Нат Тернер возглавил восстание против рабовладельцев. Одно из самых значительных выступлений такого рода в истории США. Восстание было жестоко подавлено, но оно посеяло в Южных Штатах глубокий страх и ускорило принятие еще более суровых законов против рабов. Впрочем, оно же стало важной вехой в долгой борьбе за отмену рабства. 1902 год, Детройт. 21 августа было основано автомобильное подразделение «Кадиллак», названное в честь французского исследователя Антуана де Ламотт Кадиллака, основателя самого города Детройта. Марка быстро стала синонимом роскоши в автомобильном мире и таковым остается уже более века. 1911 год. История почти детективная. 21 августа из парижского Лувра бесследно исчезла Мона Лиза Леонардо да Винчи. Пропажу заметили только на следующий день, а найти похитителя удалось лишь спустя 2 года. Им оказался итальянец Винченцо Перуджа, бывший работник музея, объяснявший свой поступок желанием вернуть шедевр исторической родине. Ирония судьбы в том, что до этой кражи Джоконда была известна лишь узкому кругу ценителей живописи, а благодаря шумихе вокруг похищения превратилась в самую знаменитую картину планеты. Ну а теперь к именинникам. В 1938-м родился Кенни Роджерс, американский певец, один из самых успешных в истории кантри-музыки. В 1951-м родился Глен Хьюз, британский рок-музыкант, бас-гитарист, вокалист, успевший поиграть в Deep Purple и даже Black Sabbath. 1954-й подарил миру Джеймса Кэмерона, канадского кинорежиссера, постановщика «Титаника» и «Аватара», двух самых кассовых фильмов в истории мирового кинематографа. В 1984-м родилась Ализе, французская поп-певица. Ее дебютный сингл «Мо Лолита» мгновенно покорил чарты всех европейских стран. И еще в 1986-м родился Усейн Болт, ямайский спринтер, восьмикратный олимпийский чемпион.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. 40 триллионов долларов. Знаете, эта сумма настолько большая, что сама по себе уже почти перестает что-либо объяснять. Но американский госдолг интересен не только количеством нулей. Возникает более любопытный вопрос. Если США должны 40 триллионов, то кому именно? И тут выясняется важная вещь. Государства обычно должны не какому-то одному загадочному кредитору. Они выпускают облигации, их покупают банки, пенсионные, инвестиционные фонды, центральные банки, частные инвесторы, другие государства. То есть значительная часть государственного долга – это одновременно чьи-то сбережения и финансовые активы. Как Америка добралась до отметки в 40 триллионов, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Американский государственный долг с 2017 года увеличился с 20 триллионов до рекордных 40 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов США. Согласно информации, в среду, 19 августа, госдолг превысил 40 триллионов долларов, увеличившись в два раза менее чем за десятилетие. Долг резко вырос из-за того, что госрасходы превышают доходы, что вынуждает США заимствовать больше средств для покрытия дефицита бюджета. По мере того, как федеральное правительство продолжает брать в долг, выплаты процентов занимают все большую долю в госрасходах, что еще больше раздувает задолженность. В настоящее время правительство США тратит на обслуживание долга больше, чем на национальную оборону или программу медицинского страхования. Аналитики считают, что рост госдолга вряд ли замедлится. По оценкам Института Питерсона, госдолг может достичь 50 триллионов долларов через 6 лет, если в стране не будут проведены реформы в сфере расходов или налогообложения.
1: Итак, кому же Америка должна все эти деньги? Прежде всего, самой Америке. По последним подробным данным бюджетного управления Конгресса, около 70% американского долга, находящегося у инвесторов, принадлежит внутренним держателям. Это Федеральная резервная система, инвестиционные фонды, банки, пенсионные структуры, страховые компании, обычные инвесторы. Только 30% долга находится у иностранцев. Среди крупнейших зарубежных держателей – Япония, Великобритания и Китай. Примерно так же устроен государственный долг большинства крупных экономик. Япония должна прежде всего владельцам японских государственных облигаций. Иностранцам принадлежит только 13% этих бумаг. Поэтому популярная картинка, будто бы существует некий мировой кредитор, которому одновременно задолжали и Америка, и Европа, и Япония, конечно же, неверна. Страны занимаются на финансовом рынке, а рынок принадлежит множеству участников. Но проблема действительно растет. Мировой государственный долг уже приблизился к 100 триллионам долларов. Международный валютный фонд ожидает дальнейшего увеличения. Главный вопрос уже не когда все эти долги вернут. Государства обычно их не гасят целиком. Старые облигации погашаются, выпускаются новые. Вопрос в другом. Сколько стоит постоянно обслуживать эту долговую гору? У США проценты по долгу в нынешнем 26-м году уже превышают триллион долларов в год, а к 36-му могут удвоиться. Вот здесь и проходит опасная граница. Пока инвесторы доверяют государству и готовы покупать его облигации, долг, огромный долг, может существовать десятилетиями. Но чем больше приходится отдавать процентов, тем меньше денег остается на дороги, медицину, образование, оборону или приходится снова занимать.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В течение дня во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Наиболее вероятные – на севере Курзема. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге большую часть дня ожидается легкая облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Котлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
5: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
6: Невыключенный утюг?
5: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
7: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
8: Очки «Филман».
9: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
10: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
11: I speak. Нервы. Нойз МС. На крыльях нашей любви. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
12: Все, что я помню.
11: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
13: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
14: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
15: Продолжается информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. 6 лет назад принц Гарри и Меган Маркл уехали из Великобритании в США. Отказались от роли работающих членов королевской семьи. И вот с тех пор их отношения с Букингемским дворцом обеспечили прессу материалом, кажется, на несколько королевских династий вперед. А теперь история может сделать неожиданный поворот. По сообщениям британской прессы, Гарри и Меган собираются вернуться в Великобританию вместе с детьми. Но возвращение это будет не во дворец и не к прежним обязанностям. Что известно о планах семьи, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
14: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
16: Британский принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл и детьми планирует вернуться жить в Великобританию спустя 6 лет после переезда в США. Об этом сообщает The Guardian. Ожидается, что супруги вместе с детьми переедут в резиденцию, не принадлежащую королевской семье, до конца августа. Предположительно, она находится за пределами Лондона, говорится в статье. Отмечается, что 7-летний принц Арчи и 5-летняя принцесса Лилибет уже записаны в британскую школу и должны начать обучение в сентябре. Короля Великобритании Карла III, как утверждается, уже проинформировали о решении пары. Согласно публикации, принц Гарри и Меган Маркл не вернутся к исполнению королевских обязанностей.
15: Если все произойдет именно так, получается довольно интересный компромисс. Вернуться в Великобританию, но не возвращаться в королевскую жизнь. И, пожалуй, особенно важная деталь здесь – дети. Арчи и Лилибет должны пойти в британскую школу. А это уже выглядит не как продолжительный визит к родственникам, а как попытка действительно обосноваться в стране. При этом Гарри и Меган, судя по всему, хотят провести довольно четкую границу. Жить в частной резиденции, не принадлежащей королевской семье. Королевские обязанности на себя не брать. То есть географически стать ближе к Букингемскому дворцу, а вот институционально сохранять дистанцию. Возможно, после 6 лет в Калифорнии это и есть формула, которая позволит семье существовать одновременно рядом с монархией и отдельно от нее. Хотя представить совершенно тихое возвращение Гарри и Меган в Британию довольно трудно. Таблоиды уже наверняка разминаются. А для королевской семьи начинается новая глава старой семейной истории. И здесь все довольно узнаваемо, даже без титулов. Дети выросли, уехали, поссорились, пожили отдельно, а потом решили вернуться поближе. Просто в обычной семье это обсуждают родственники на кухне, а здесь несколько миллионов человек по всему миру.
12: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, пятницы! Всем, дорогие друзья, завершаем, закругляем рабочую неделю, в том числе и у нас на радио «Мелодия». Уже такое, я бы сказал, предуикендное настроение. Меня зовут Олег Пеков, все три часа вот развлекал вас как мог, и в завершении, как всегда, поговорим, ну так, вот не совсем о кино, около кино, потому что речь у нас пойдет о голливудской актрисе по имени Зендея. Ее можно было видеть и в «Дюне», и в недавней «Одиссее», в общем, практически все самые популярные фильмы, кстати, в «Человеке-пауке» тоже, вот о которых мы сейчас и поговорим.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Поговорим, правда, мы скорее не о фильмах, где Зендея снималась, а о том, что у нее, как выяснилось, очень хорошая память, причем не только на текст для роли, но и на старые обиды. Стилист этой актрисы Лоу Роуч рассказал, что Зендея до сих пор почти не появляется на красных вот ковровых дорожках в нарядах от Шанель, Диор, Гуччи и Сен-Лоран. И причина уходит в самое начало ее карьеры, когда Зендее было всего 14 лет. Роуч начал работать с ней в 2011 году. И вот тогда он пытался договориться с крупнейшими модными домами, чтобы они предоставляли этой начинающей актрисе одежду для публичных мероприятий. Ответы были, в общем, примерно одинаковыми и обескураживающими. «Попробуйте в следующем году. Ой, знаете, она еще слишком неопытная и молода». Или такой: «Ее нет в нашем графике». Знаете, вот вообще какое-то такое отстраненное обращение, как будто бы вот о ней говорят в третьем лице. Прошло уже более 15 лет, и теперь Зендея стала одной из самых популярных, заметных актрис своего поколения. Конечно же, она стала одной из главных звезд красных дорожек. Но те ранние отказы, похоже, забыты не были. Роуч еще несколько лет назад прямо говорил, что принципиально не берет для Зендеи одежду тех домов, которые когда-то не захотели с молодой актрисой сотрудничать. Исключение делается, ну, разве что только для журнальных съемок. Особенно показателен пример «Валентино». Зендея впервые стала активно появляться в одежде этого бренда только после того, как «Валентино» заключил с ней официальный контракт. То есть позиция здесь довольно простая. Если когда-то бренд считал, что она ему не подходит, то теперь уже не Зендея должна доказывать обратное. При этом сам Роуч говорит, что со временем он стал спокойнее относиться к старым обидам. И даже он признался, что теперь лично носит Сен-Лоран. Но когда его прямо спросили, увидим ли мы Зендею в нарядах от Шанель или Диор, ответ был коротким – нет. И в этой истории есть в самом деле довольно интересный переворот. В начале карьеры большие модные дома решали, достаточно

0: Ли известно это молоденькая Зендея, чтобы дать ей свое платье. А вот теперь Зендея сама решает, достаточно ли ей нужен этот модный дом. Красная дорожка, как выясняется, тоже умеет долго помнить. Это радиомелодия, у микрофона Олег Пека. Всем успешного рабочего дня. И помните об этом, мы встречаемся после 16 часов. Буду встречать вас с работы.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Итак, утренний заезд на трудовые места завершился на 3 баллах перед 9 часами. Это нормально для пятницы, когда многие остаются на удаленке или попросту отдыхают. А в пути только те, для кого дорога – это работа. Водители общественного и специального транспорта, такси, доставка, грузовой транспорт и фуры. Это заметно по заторам на улице Круспилс и на Густава Земгалагатва перед Брибес со стороны Восточной магистрали, где разрешено движение грузовиков. В данный момент на большинстве дорог свободно, а имеющиеся немногочисленные затруднения не задержат более чем на несколько минут. Перейдем к сводке госполиции за минувший четверг. По Риге и столичному региону 82 ДТП. В них пострадали 6 человек, в том числе пешеход и велосипедист. Уже 12-й на этой неделе. Патрульные особо не усердствовали, составили лишь 40 протоколов за нарушение в сфере дорожного движения и задержали 4 водителей под хмельком. Один в легкой степени, он получил административное наказание, то есть штраф. Трое на грудь приняли прилично, сели за руль, за что и поплатились. На всю троицу заведены уголовные дела, лишены прав на разные сроки, крупный штраф. При этом двое заплатят компенсационную стоимость автомобиля, а одному выплачивать уже ничего не нужно, потому что машина конфискована. Делаем выводы и продолжаем движение только вперед. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, хорошего дня и безопасных дорог.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
2: Мадрид. В самом центре Испании расположен ее главный мегаполис – древний и величественный Мадрид. В этом городе больше солнечных дней, чем в любой другой столице Европы. Жители приветствуют друг друга двумя поцелуями в щеку, даже если таким образом нужно поздороваться с компанией из нескольких десятков человек. А еще здесь законодательно запрещено блокировать трамвайные пути, при том, что ни одного трамвая, а также самих путей в городе уже давным-давно не осталось. Мадрид совершенно незаслуженно затенен яркой пляжной Барселоной. Хотя расположенная в 300 километрах от побережья, столица ничуть не хуже знает, как влюбить в себя приезжих. Мадрид считается промышленным, финансовым, экономическим и культурным центром страны. Но это ничуть не мешает ему сохранять свою аутентичность. Многие улицы, даже в самом центре, больше похожи на деревенские, чем городские. И уж тем более столичные. Они сохранили не только старинную архитектуру, но и уклад жизни. Рестораны под открытым небом, продающиеся прямо на улице кальмары и тапас. Люди отдыхают и трапезничают, громко общаются и смеются. Это и есть подлинная Испания. Принцип жизни истинного мадридца можно сформулировать примерно так. Не откладывай на завтра то, что можешь сделать послезавтра. Несмотря на столичный статус, Мадрид отличается неспешным, средиземноморским темпом жизни. Местные живут в свое удовольствие, оставляя многие проблемы на потом. Этим, вероятно, объясняется и высокая продолжительность жизни мадридцев. Кстати, для того, чтобы носить гордое звание «мадрилено», совсем не обязательно быть рожденным в Мадриде. Не обязательно даже быть рожденным в Испании. Все, что нужно, чтобы считаться истинным мадридцем, это быть чрезмерно общительным и эмоциональным, обожать шопинг, корриду и уметь изъясняться на сленге со скоростью 1000 слов в минуту. Ну и еще иметь местную прописку. Типичный мадридец – тот, кто не изматывает себя работой, любит поесть и выпить пиво за просмотром футбола и разговорами о политике. Пиво и футбол – это практически идеология жизни местных. Бары и рестораны здесь на каждом углу, а провести вечер на террасе с бокалом пенного в компании коллег или соседей по дому – чуть ли не обязательный ритуал после рабочего дня. Вообще здесь не принято спешить и нервничать. Совершенно нормально подождать в очереди 10 минут, потому что предыдущий покупатель разговорился с кассиром. Также здесь продолжает существовать сиеста. Особенно она распространена в небольших районных магазинчиках и кафешках. Однако даже в центре Мадрида бывает трудно найти, где можно перекусить с 3 до 7 вечера. Это ведь не время для приема пищи у испанцев. Если не считать сиесту, то жизнь в испанской столице не замирает ни днем, ни ночью. А если прибавить к правилу мегаполиса еще и жизнелюбие испанцев с их стремлением жить сегодняшним днем, то становится понятно, что в Мадриде никому не будет скучно. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Политолог Филипп Раевский считает, что до парламентских выборов 2026 года власти не станут раскрывать реальное состояние государственных финансов. Думаю, как это уже бывало раньше, правду о состоянии бюджета мы узнаем только после выборов, сказал Раевский. Он напомнил, что и в предыдущие годы важные изменения налоговой политики объявлялись уже после завершения избирательной кампании. При этом он выразил надежду, что на этот раз власти выберут иной путь. Как налогоплательщик, я хотел бы услышать после выборов не о повышении налогов, а о радикальном сокращении госрасходов, подчеркнул эксперт. По мнению Раевского, Латвия больше не может позволить себе сохранять нынешнюю модель государственных финансов. Мы ежегодно попусту растрачиваем около 2,5 миллиардов евро и продолжаем жить в долг. Такая модель не может быть устойчивой, отметил политолог. Он также скептически относится к практике регулярного повышения налогов как способу решения бюджетных проблем. Кроме того, Раевский считает, что высокая инфляция, рост стоимости жизни и неудачные решения правительства лишь усиливают давление на население и способствуют расширению теневой экономики. Уже более месяца в Евросоюзе действует таможенная пошлина в размере 3 евро, которая применяется к каждой товарной позиции посылок из третьих стран при заказе через интернет. Она распространяется на все товары стоимостью до 150 евро, заказанные из стран, не входящих в ЕС. В службе госдоходов сообщают, что по сравнению с июнем, в июле количество посылок, прошедших таможенное оформление в Латвии, сократилось примерно на 25%. В июле эта пошлина принесла в госбюджет примерно 1 миллион 250 тысяч евро из общей собранной суммы, которая превысила 5 миллионов. В службе поясняют, что такое распределение налога осуществляется в соответствии с законодательством Евросоюза. 75% таможенных пошлин поступает в бюджет ЕС, а остальные 25% зачисляются в бюджет страны. Статистические данные показывают, что влияние новой ввозной таможенной пошлины наблюдается по всей Европе. Объем отправлений в июле сократился на 30-60% по сравнению с июнем. Однако специалисты указывают, что июль традиционно является более спокойным месяцем в сфере доставки, поэтому на основании статистики за один месяц делать выводы о долгосрочных тенденциях было бы некорректно. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть южно-юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от +20 до +23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Зинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
6: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Звуки мира на радио Мелодия.
1: Парк Гуэль, Барселона.
2: Барселонский парк Гуэль – яркий пример того, как неудачный коммерческий проект может превратиться в идеальное место для отдыха. В начале прошлого века богатый каталонский промышленник и меценат Эусеби Гуэль задумал построить в родной Барселоне город-сад. На эту идею его вдохновила модная в то время английская концепция экологического жилья. Для реализации своей задумки Гуэль купил 15 гектаров земли возле Барселоны и нанял архитектора Антонио Гауди. Предполагалось, что на этой территории будут построены 62 частных особняка, для чего землю поделили на участки. Однако барселонцы не оценили затею и отказались покупать участки вдали от центра города. В итоге домов на новой территории получилось всего три. Выставочный образец, дом Гауди, который тот приобрел по совету Гуэля, и особняк друга Гауди, адвоката Триаса и Доминека. Семья последнего, кстати, до сих пор проживает в этом доме, в теперь уже престижном районе Барселоны. Но тогда из-за провала проекта Гуэле пришлось продать землю городской мэрии, которая превратила это место в общедоступный парк, а дом Гауди стал его музеем. Сегодня парк Гуэль – одна из самых известных достопримечательностей каталонской столицы, привлекающая туристов со всего мира. Все дело в необычной архитектуре Гауди. У центрального входа гостей встречают два совершенно фантастических домика, похожих на пряничные – контора администрации парка и домик привратника. Чуть дальше находится парадная лестница с фонтанами и мозаичной саламандрой. По лестнице можно пройти в зал 100 колонн, которых на самом деле 86. Над залом находится верхняя терраса и центральная площадка парка, где расположена знаменитая извилистая скамья, облицованная осколками керамики и имеющая анатомическую форму. Говорят, чтобы добиться такой формы, Гауди усадил рабочего на еще сырую глину и запретил вставать, пока глина не высохнет. В парке Гуэль время бежит незаметно. Поэтому гостям Барселоны рекомендуют отводить на его посещение не менее половины дня. В 2013 году власти города сделали вход в парк платным, но оно того действительно стоит. Ведь недаром парк Гуэль назван объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В течение дня во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Наиболее вероятные – на севере Курзема. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге большую часть дня ожидается легкая облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
2: Реклама на радио «Мелодия».
4: Акропола iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты – ticketshop.lv.
2: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
5: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсан. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг, 20 августа, Сейм утвердил в окончательном чтении новый иммиграционный закон. В итоговой версии закона осталась норма, позволяющая иностранцу запрашивать временный вид на жительство, если он вложил не менее 150 тысяч евро в государственный инвестиционный фонд и уплатил в госбюджет 10 тысяч евро. Предложение возродить программу ВНЖ в обмен на покупку недвижимости поддержано не было. Напомним, что ранее президент Эдгар Ринкевич не провозгласил и вернул на повторное рассмотрение в Сейм иммиграционный закон, который был принят 11 июня. Президент, возвратив закон, призвал парламент соблюдать баланс между соображениями безопасности и экономическими интересами. Сбитый в пятницу 14 августа в Балском крае дрон был украинским. Он, вероятнее всего, попал в воздушное пространство Латвии с территории Белоруссии под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, сообщили национальные вооруженные силы. Чтобы не повлиять на запланированные действия и возможности вооруженных сил Украины, НВС не будут раскрывать более подробную информацию о модели беспилотника. В НВС пояснили, что средства радиоэлектронной борьбы могут создавать помехи для связи, навигации и систем наведения военной техники, тем самым затрудняя, а в отдельных случаях и делая невозможным точное применение вооружений. НВС продолжают контролировать воздушное пространство Латвии и совместно с союзниками по НАТО готовы незамедлительно реагировать на возможные угрозы. В четверг Сейм концептуально поддержал поправки к закону о национальной безопасности, предусматривающие обязанность госучреждений, физических и юридических лиц в случае кризиса передавать недвижимость во владение национальным вооруженным силам. Цель поправок – предоставить командующему НВС или уполномоченному им лицу при выполнении установленных нормативными актами задач право в случае угрожающей государству ситуации принимать решение о передаче во владение НВС недвижимости, находящейся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических или юридических лиц, а также о последующем возвращении. Одновременно законопроект предусматривает, что без дополнительного решения Кабинета министров НВС могут удерживать недвижимость частного лица не более 14 дней. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: В то время как одни свой мусор выбрасывают, другие его подбирают и превращают во что-то хорошее. Так поступил, например, наследник знаменитой династии Дэвид де Ротшильд. Сам он неравнодушен к проблемам экологии и вместе с единомышленниками собрал 12,5 тысяч пластиковых бутылок. Из них он построил катамаран, на котором отправился в экологическую экспедицию по Тихому океану. Необычное судно, которое по аналогии с легендарным «Кон-Тики» назвали «Пластики», стартовало из Сан-Франциско 20 марта 2010 года. 26 июля экспедиция достигла конечной точки маршрута – австралийского Сиднея. Вместе с Дэвидом в путешествии приняло участие еще 5 человек, среди которых оказался внук Тура Хейердала Олаф и единственная на борту женщина Джо Ройл, ставшая капитаном. По словам Дэвида Ротшильда, на плавание его вдохновил доклад ООН об опасности пластикового мусора для океана.
2: «Мы все подсели на одноразовые, немедленно выбрасываемые после употребления пластиковые вещи, от которых экосистема просто задыхается», — сказал Ротшильд.
1: Маршрут «Пластики» пролегал через наиболее загрязненные районы Тихого океана, в том числе Большое Тихоокеанское мусорное пятно. За время экспедиции пластиковый корабль прошел испытания высокими температурами, сильными ветрами и высокими океанскими волнами и выдержал. Хотя небольшие повреждения он все-таки получил, из-за чего экипажу пришлось сделать остановку на ремонт в австралийском штате Квинсленд. Благо, с запчастями для судна из пластиковых бутылок проблем не было. Первоначально по окончании плавания катамаран собирались пустить в переработку, но затем было решено передать его Австралийскому национальному морскому музею, а экспедицию «Пластики» Дэвид Ротшильд назвал «путем от мусора к триумфу».
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В течение дня во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Наиболее вероятные – на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге большую часть дня ожидается легкая облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина «Невона» обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину «Невона» на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». «Невона» – идеальный кофе. Каждый день.
3: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасминум. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на радио «Мелодия». Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
1: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.

0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс выразил обеспокоенность возможным конфликтом интересов при надзоре за кибербезопасностью информационных технологий в ЦСДД. Свои опасения Кулбергс обосновал информацией, поступившей в его распоряжение, о том, что некий человек работал одновременно на обе стороны, как на должности, ответственной за кибербезопасность IT в ЦСДД, так и в компании, предоставляющей серверные услуги ЦСДД. Премьер-министр считает, что это был самый настоящий конфликт интересов. Политолог Филипп Раевский считает, что до парламентских выборов 2026 года власти не станут раскрывать реальное состояние государственных финансов. Думаю, как это уже бывало раньше, правду о состоянии бюджета мы узнаем только после выборов, сказал Раевский. Он напомнил, что и в предыдущие годы важные изменения налоговой политики объявлялись уже после завершения избирательной кампании. При этом он выразил надежду, что на этот раз власти выберут иной путь. Как налогоплательщик, я хотел бы услышать после выборов не о повышении налогов, а о радикальном сокращении госрасходов, подчеркнул эксперт. По мнению Раевского, Латвия больше не может позволить себе сохранять нынешнюю модель государственных финансов. Мы ежегодно попусту растрачиваем около 2,5 миллиардов евро и продолжаем жить в долг. Такая модель не может быть устойчивой, отметил политолог. Он также скептически относится к практике регулярного повышения налогов как способу решения бюджетных проблем. Кроме того, Раевский считает, что высокая инфляция, рост стоимости жизни и неудачные решения правительства лишь усиливают давление на население и способствуют расширению теневой экономики. В субботу 22 августа и в ночь на воскресенье 23 августа Латвию с юга пересечет мощный циклон, предупреждают синоптики. Согласно последним данным, дождь начнется с юга страны утром в субботу и прекратится в ночь на воскресенье. В Курзаме, Земгале и Видземе количество осадков составит 30-80 мм. Также вечером в субботу на большей территории страны порывы западного ветра усилятся до 20-27 метров в секунду, а на побережье Видземе, в том числе в столице, возможны порывы до 32 метров в секунду. В прошлый раз подобная стихия обрушилась на Латвию 29 июля 2024 года. Ожидается, что на этот раз ущерб от дождей будет меньше, однако из-за шторма потери могут оказаться более значительными. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть южно-юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Людвиг ван Бетховен. К Элизе.
2: Фортепианную миниатюру к Элизе можно по праву назвать, если не самым, то одним из самых известных произведений Бетховена. Любопытно, что изначально слова к Элизе были лишь под заголовком в произведении, которое композитор назвал «Богатель номер 25 ля минор». Исследователи творчества и биографии Бетховена до сих пор спорят, кем была та самая Элизе, которой посвящена пьеса. Наиболее правдоподобна версия о том, что это была юная певица Элизе Баренсфельд, обладавшая уникальными вокальными данными. Как бы то ни было, красивое и мелодичное произведение полюбилось публике, а своей немеркнущей популярностью оно обязано не слишком сложному исполнению, благодаря чему входит в обязательную программу в музыкальных школах по всему миру.
1: Людвиг ван Бетховен. К Элизе.

0: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В течение дня во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Наиболее вероятные – на севере Курзема. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге большую часть дня ожидается легкая облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
2: Реклама на радио «Мелодия».
4: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
5: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu, 75 centi. Cūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билетшу-сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг, 20 августа, в Краслове пограничники задержали 28 человек, которые незаконно пересекли государственную границу через выкопанный подземный туннель из Беларуси, сообщили в Госпогранслужбе. Выясняя обстоятельства незаконного пересечения госграницы и проводя углубленный осмотр прилегающей территории, пограничники на расстоянии 20 метров от границы обнаружили замаскированный под мхом подземный проход. Все 28 человек были задержаны и возвращены в страну отправления. Это уже второй случай, когда для незаконного пересечения госграницы используется туннель. В четверг, 20 августа, Сейм утвердил в окончательном чтении новый иммиграционный закон. В итоговой версии закона осталась норма, позволяющая иностранцу запрашивать временный вид на жительство, если он вложил не менее 150 тысяч евро в государственный инвестиционный фонд и уплатил в госбюджет 10 тысяч евро. Предложение возродить программу ВНЖ в обмен на покупку недвижимости поддержано не было. Напомним, что ранее президент Эдгар Ринкевич не провозгласил и вернул на повторное рассмотрение в Сейм иммиграционный закон, который был принят 11 июня. Президент, возвратив закон, призвал парламент соблюдать баланс между соображениями безопасности и экономическими интересами. Уже более месяца в Евросоюзе действует таможенная пошлина в размере 3 евро, которая применяется к каждой товарной позиции посылок из третьих стран при заказе через интернет. Она распространяется на все товары стоимостью до 150 евро, заказанные из стран, не входящих в ЕС. В службе госдоходов сообщают, что по сравнению с июнем, в июле количество посылок, прошедших таможенное оформление в Латвии, сократилось примерно на 25%. В июле эта пошлина принесла в госбюджет примерно 1 миллион 250 тысяч евро из общей собранной суммы, которая превысила 5 миллионов. В службе поясняют, что такое распределение налога осуществляется в соответствии с законодательством Евросоюза. 75% таможенных пошлин поступает в бюджет ЕС, а остальные 25% зачисляются в бюджет страны. Статистические данные показывают, что влияние новой ввозной таможенной пошлины наблюдается по всей Европе. Объем отправлений в июле сократился на 30-60% по сравнению с июнем. Однако специалисты указывают, что июль традиционно является более спокойным месяцем в сфере доставки, поэтому на основании статистики за один месяц сделать выводы о долгосрочных тенденциях было бы некорректно. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от +20 до +23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета.
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Большие города.
1: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Рататуй.
1: Если бы прованские крестьяне, которые придумали рататуй, узнали, что два столетия спустя он будет считаться едва ли не главным блюдом французской кухни и подаваться в каждом ресторане, они бы очень удивились. Само слово «рататуй» характеризует происхождение блюда. «Рата» – просторечный вариант слова «еда», а «туе» означает «перемешивать». Впервые рецепт рататуя описали в кулинарной книге конца 18 века. Это считалось летним блюдом, которое готовили из того, что выросло в огороде – кабачков, помидоров, перца, лука и чеснока. Все полагалось порезать кружочками, уложить слоями и запечь. При этом в старинном рецепте особо подчеркивалось, что в блюдо ни в коем случае нельзя добавлять мясо, фасоль и оливки, а вот оливковое масло и прованские травы обязательно. Современные повара готовят рататуй разными способами. Не только запекают, но и тушат и жарят. А список возможных ингредиентов теперь включает баклажан, тыкву, картофель и рис. Новую волну популярности рататуй пережил совсем недавно, когда на экраны кинотеатров вышел одноименный мультфильм режиссера Брэда Берта. Герой этого мультика, крысенок-повар Реми, готовит рататуй как раз по традиционному рецепту – с классической сервировкой.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В течение дня во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Наиболее вероятные на севере Курзема. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге большую часть дня ожидается легкая облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала».
6: Люди ночами.
5: Билеты на fridayticket.com.

Началась она в 1970 году. Группа Badfinger, подписанная на Apple Records, лейбл, кстати, самих Beatles, записывала новый альбом. Вокалист Пит Хэм сочинил куплет о ссоре с девушкой. Его друг по группе Том Эванс добавил припев, вспоминая свои собственные болезненные отношения. Так и появилась эта трагическая формула «I can't live if living is without you».

Badfinger записали песню, но тогда ее почти не заметили. Она спряталась где-то в середине альбома и не стала синглом. Зато один внимательный слушатель ее услышал, и его звали Гарри Нильсон.

Гарри, американский певец с английским голосом, был просто поражен. Он был уверен, что это песня «Битлз», настолько сильной она казалась. Когда он узнал, что это группа «Бэдфингер», он тут же купил у них права и записал свою версию. Это был 1971 год.

И вот тогда грянуло. Его исполнение с оркестром, отчаянным вокалом и паузами, в которых буквально слышен ком в горле, взлетело на первое место в США и в десятках стран. Песня получила Грэмми. Ее начали крутить везде. На свадьбах, в фильмах, на похоронах, в финалах сериалов. А вот для Бэдфингер все сложилось трагично. Несмотря на авторство хита, они получили мизер отчислений. Питер Хэм покончил с собой в 1975-м, Том Эванс в 1983-м. Судьба песни будто отпечаталась на жизни ее создателя. Ну а потом пришли 90-е и Мэрайа Кэри. Ее версия «Without You» вышла в 1994 году и мгновенно стала одной из самых мощных баллад десятилетия. Особенно в Европе, в Британии, где оригинал не оценили, кавер Мэрайи занял первое место. Ее голос, взмывающий к небу в припеве, превратил песню в нечто почти сакральное.

Потом эту песню перепевали Aerosmith, Селин Дион, многие-многие другие, но суть осталась. Это гимн потери. И если у любви есть голос, то это, возможно, он.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую.

0: соответствующую информацию на упаковке.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сбитый в пятницу 14 августа в Балском крае дрон был украинским. Он, вероятнее всего, попал в воздушное пространство Латвии с территории Белоруссии под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, сообщили национальные вооруженные силы. Чтобы не повлиять на запланированные действия и возможности вооруженных сил Украины, НВС не будут раскрывать более подробную информацию о модели беспилотника. В НВС пояснили, что средства радиоэлектронной борьбы могут создавать помехи для связи, навигации и систем наведения военной техники, тем самым затрудняя, а в отдельных случаях и делая невозможным точное применение вооружений. НВС продолжают контролировать воздушное пространство Латвии и совместно с союзниками по НАТО готовы незамедлительно реагировать на возможные угрозы. В четверг Сейм концептуально поддержал поправки к закону о национальной безопасности, предусматривающие обязанность госучреждений, физических и юридических лиц в случае кризиса передавать недвижимость во владение национальным вооруженным силам. Цель поправок – предоставить командующему НВС или уполномоченному им лицу при выполнении установленных нормативными актами задач право в случае угрожающей государству ситуации принимать решение о передаче во владение НВС недвижимости, находящейся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических или юридических лиц, а также о последующем возвращении. Одновременно законопроект предусматривает, что без дополнительного решения Кабинета министров НВС могут удерживать недвижимость частного лица не более 14 дней. В субботу 22 августа и в ночь на воскресенье 23 августа Латвию с юга пересечет мощный циклон, предупреждают синоптики. Согласно последним данным, дождь начнется с юга страны утром в субботу и прекратится в ночь на воскресенье. В Курземе, Земгале и Видземе количество осадков составит 30-80 мм. Также вечером в субботу на большей территории страны порывы западного ветра усилятся до 20-27 метров в секунду, а на побережье Видземе, в том числе в столице, возможны порывы до 32 метров в секунду. В прошлый раз подобная стихия обрушилась на Латвию 29 июля 2024 года. Ожидается, что на этот раз ущерб от дождей будет меньше, однако из-за шторма потери могут оказаться более значительными. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Звуки мира на радио Мелодия.
1: Парк Гуэль, Барселона.
2: Барселонский парк Гуэль – яркий пример того, как неудачный коммерческий проект может превратиться в идеальное место для отдыха. В начале прошлого века богатый каталонский промышленник и меценат Эусеби Гуэль задумал построить в родной Барселоне город-сад. На эту идею его вдохновила модная в то время английская концепция экологического жилья. Для реализации своей задумки Гуэль купил 15 гектаров земли возле Барселоны и нанял архитектора Антонио Гауди. Предполагалось, что на этой территории будут построены 62 частных особняка, для чего землю поделили на участки. Однако барселонцы не оценили затею и отказались покупать участки вдали от центра города. В итоге домов на новой территории получилось всего три. Выставочный образец, дом Гауди, который тот приобрел по совету Гуэля, и особняк друга Гауди, адвоката Триаса и Доминека. Семья последнего, кстати, до сих пор проживает в этом доме, в теперь уже престижном районе Барселоны. Но тогда из-за провала проекта Гуэле пришлось продать землю городской мэрии, которая превратила это место в общедоступный парк, а дом Гауди стал его музеем. Сегодня парк Гуэль – одна из самых известных достопримечательностей каталонской столицы, привлекающая туристов со всего мира. Все дело в необычной архитектуре Гауди. У центрального входа гостей встречают два совершенно фантастических домика, похожих на пряничные – контора администрации парка и домик привратника. Чуть дальше находится парадная лестница с фонтанами и мозаичной саламандрой. По лестнице можно пройти в зал 100 колонн, которых на самом деле 86. Над залом находится верхняя терраса и центральная площадка парка, где расположена знаменитая извилистая скамья, облицованная осколками керамики и имеющая анатомическую форму. Говорят, чтобы добиться такой формы, Гауди усадил рабочего на еще сырую глину и запретил вставать, пока глина не высохнет. В парке Гуэль время бежит незаметно. Поэтому гостям Барселоны рекомендуют отводить на его посещение не менее половины дня. В 2013 году власти города сделали вход в парк платным, но оно того действительно стоит. Ведь недаром парк Гуэль назван объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, местами кратковременные дожди, местами туман. Утром на юге страны начнутся дожди. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная и дождливая погода в Латгале. Будет солнечно. Во многих местах ожидаются ливни и грозы. Будет дуть порывистый ветер переменного направления. Вечером во многих местах возможны порывы северо-западного ветра до 20-30 метров в секунду. На юго-западе Видземе, вблизи Рижского залива, возможны порывы до 35 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла, в юго-восточной части страны до плюс 23. В Риге в субботу будет облачно и дождливо. Ожидаются очень сильные дожди, возможны грозы. К вечеру возможны порывы ветра до 30, на море до 35 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни по

0: Мобильный сервис ЛВ.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Дирекция безопасности дорожного движения предупреждает, что из-за большого интереса со стороны жителей ответы на запросы о персональных данных пострадавших от кибератаки могут задерживаться. За последние 2 дня с запросами обратились более 1500 человек, и дирекция продолжает получать звонки, электронные письма и официальные запросы. Как сообщалось, в результате кибератаки на ЦСДД были похищены персональные данные 1 200 000 человек. В связи с этим инцидентом все руководство ЦСДД подало в отставку. Премьер-министр Андрис Кулбергс выразил обеспокоенность возможным конфликтом интересов при надзоре за кибербезопасностью информационных технологий в ЦСДД. Свои опасения Кулбергс обосновал информацией, поступившей в его распоряжение, о том, что некий человек работал одновременно на обе стороны, как на должности, ответственной за кибербезопасность IT в ЦСДД, так и в компании, предоставляющей серверные услуги ЦСДД. Премьер-министр считает, что это был самый настоящий конфликт интересов. 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке Цитаделы, ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер, то есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый 10-й ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком. В субботу, 22 августа, в Латвии будет преимущественно пасмурно. В Латгале переменная облачность. Во многих регионах ожидаются продолжительные ливни. Местами возможны грозы. Дневная температура составит от 16 до 23 градусов тепла. В течение дня ветер будет усиливаться. Поздним вечером ожидаются порывы северо-западного ветра до 25-35 метров в секунду. В Риге пасмурно и дождливо. Температура воздуха составит от +17 до +19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Cukurs Extra Line. 1 kilograms ar maksima lietotni tikai 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Ar paldies karti saldējums Excelence ar pekanriekstiem un pļavu sīrupu 70 gramu 69 centi. Želejas konfektes Haribo 3 veidi 175 grami 99 centi. Maksima.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Лающий сыщик собак. В некоторых странах иметь собаку – дорогое удовольствие. Вот в Швеции, например, за живность платят специальный налог. Вопреки расхожему мнению, что европейцы – народ законопослушный, среди шведов находятся те, кто старается перехитрить систему. Отдельные жадные и жуликоватые собаководы всеми силами делают вид, что животных у них нет и налог платить не с чего. Однако власти Швеции тоже оказались не лыком шиты, и в рядах сотрудников надзорных органов, выявляющих всякого рода нарушителей, появились новые специалисты. Один из них – знаменитая на всю Швецию Эльфрида Карлсон. Она работает лающим сыщиком собак. Эта женщина приходит с проверками к тем, у кого предположительно есть собака, но кто не платит налоги. Естественно, что к приходу проверяющей хитрые владельцы собак готовятся, прячут своих питомцев. Но в случае с Эльфридой это совершенно бесполезно. Ведь эта необыкновенная женщина умеет лаять 20 различными способами, и почти 100% собак откликаются, выдавая себя с головой, лапами и хвостом. Более того, по лаю Эльфрида может определить породу и возраст собаки, после чего со спокойной душой и чувством выполненного долга выписывает счета владельцам четвероногих.
0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, местами кратковременные дожди, местами туман. Утром на юге страны начнутся дожди. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная и дождливая погода в Латгале. Будет солнечно. Во многих местах ожидаются ливни и грозы. Будет дуть порывистый ветер переменного направления. Вечером во многих местах возможны порывы северо-западного ветра до 20-30 метров в секунду. На юго-западе Видземе, вблизи Рижского залива, возможны порывы до 35 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла, в юго-восточной части страны до плюс 23. В Риге в субботу будет облачно и дождливо. Ожидаются очень сильные дожди, возможны грозы. К вечеру возможны порывы ветра до 30, на море до 35 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. На границе с Беларусью обнаружен еще один вырытый мигрантами туннель. Далее об этом и других событиях более подробно. В четверг в Краслове пограничники обнаружили 28 человек, которые незаконно пересекли государственную границу через вырытый подземный туннель из Беларуси, сообщили в государственной пограничной охране. Выясняя обстоятельства пересечения государственной границы и проводя углубленное обследование прилегающей территории, пограничники в районе зоны ответственности Капловского отделения погранохраны в 20 метрах от границы обнаружили замаскированный под мхом подземный ход. Это уже второй случай, когда для незаконного проникновения в Латвию используется туннель. 28 человек были возвращены в Беларусь. В ГПУ сообщили, что обнаруженный в начале августа туннель засыпан. Обнаруженный в четверг будет засыпан в ближайшее время. В то же время погранохрана подтвердила, что туннель засыпан только с латвийской стороны, поскольку с белорусской стороны нет законной возможности ликвидировать туннель. ГПУ будет регулярно обследовать оба места, чтобы не допустить попыток восстановления туннелей для использования их в целях нелегальной миграции, указали две. В субботу и в ночь на воскресенье Латвию с юга пересечет нехарактерный для лета сильный циклон, который принесет интенсивные ливни и вызовет значительные разрушения от ветра, предупреждают синоптики. Согласно последним данным, дождь начнется на юге страны в субботу утром, прекратится в ночь на воскресенье. В Курземе, Земгале и Видземе количество осадков достигнет от 30 до 80 миллиметров. Самый сильный дождь прогнозируется на востоке Курземе, в Земгале и на западе Видземе. Меньше всего осадков выпадет в Латгале. Местами ожидается гроза, ливни могут быть очень интенсивными и могут вызвать затопление низин. Могут выйти из берегов отдельные небольшие реки, но на берегах крупных рек наводнений не прогнозируется. Менее интенсивный дождь временами будет идти также в воскресенье и в начале следующей недели. В субботу в течение дня начнет усиливаться ветер, к вечеру и в ночь на воскресенье. Во многих местах он достигнет силы бури. По мере пересечения центром циклона Латвии направление ветра будет меняться. Согласно текущим прогнозам, в субботу вечером и в ночь на воскресенье на большей части территории страны порывы западного ветра усилятся до 20-27 метров в секунду. На Видземском побережье, включая столицу, возможны порывы до 32 метров в секунду. Наименьшие разрушения от ветра ожидаются на западе Курзема. На остальной территории Латвии возможно большое количество сломанных и поваленных деревьев и другие разрушения. На Видземском побережье волны могут повредить пляжную инфраструктуру. Прогнозы еще могут измениться, поэтому жителей просят следить за последней информацией. В воскресенье ожидается порывистый западный ветер и временами дождь, местами сильный также гроза. В понедельник ветер стихнет, но во многих местах все еще продолжатся кратковременные дожди. Местами ожидаются грозовые ливни, прогнозируют синоптики. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Дорогие друзья, всем желаю добрейшего вечера. В студии «Радио Мелодия» вновь появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. И вот конец пятницы. Начинаем завершать, закруглять эту рабочую неделю. И расходиться по домам, я понимаю, потихонечку уже готовясь к выходным. Уикенд начинается. Кто-то там отработал всю неделю продажником. Кто-то решал какие-то производственные проблемы. Занимался собственным бизнесом. А вот в Бельгии приключилась довольно необычная королевская история, в которой, знаете, смешалось сразу все. Тайный роман, тест ДНК, семейное признание и, главное, человек, который еще недавно работал продавцом автомобилей, теперь официально стал принцем.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Да-да, вот такая смена профессии. Еще недавно торговал автомобилями, а теперь уже принц. 26-летний Клеман Ван дер Керхофе юридически признан сыном бельгийского принца Лорана. Его мать – певица Венди Ван Вантен, настоящее имя которой – Ирис Ван дер Керхофе. Когда-то у нее были отношения с принцем еще до брака его с принцессой Клэр. Сам, кстати, Клеман довольно долго не знал, кто его настоящий отец. По его словам, в 2013 году он случайно встретил принца Лорана в торговом центре. Но тогда он даже не понимал, кто стоит перед ним. И только в 16 лет мать рассказала ему правду. Через 4 года Клеман решился позвонить Лорану. Потом было еще несколько разговоров, личная встреча и, в конце концов, предложение сделать тест ДНК. В больницу они отправились вместе. Принц, как рассказывал Клеман, даже первым сдал образец, чтобы сыну было спокойнее. Результат оказался практически однозначным. Совпадение ДНК на 99,5%. После этого отношения между ними постепенно стали семейными, а около полугода назад Клемана официально приняли в семью на церемонии в муниципалитете. И вот только теперь эта история стала публичной. Формально он получил титул принца, но здесь есть важные ограничения. А дело в том, что вот этот наш герой Клеман Ван дер Керхофе не войдет в линию наследования бельгийского престола. Он не будет участвовать в официальных мероприятиях королевской семьи. Он не получит государственное содержание. То есть титул принца есть, а вот дворца и королевской зарплаты нет. Сам Клеман пока даже не решил, станет ли он пользоваться фамилией отца. Кстати, фамилия-то такая красивая. Саксен-Кобург. Он говорит, что гордится своей нынешней фамилией Ван дер Керхофе и просто не хочет отказываться от нее, потому что считает это несправедливым по отношению к матери, которая его вырастила. И у всей этой истории есть любопытное семейное эхо. Отец принца Лорана, бывший король Бельгии, Альберт II, сам несколько лет назад прошел через очень похожий скандал. После долгой судебной борьбы, теста ДНК, он признал внебрачную дочь Дельфину Буэль, которая в итоге тоже получила право называться принцессой. Получается, в бельгийской королевской семье тест ДНК уже второй раз серьезно меняет официальный состав родственников. А для Клемана перемена вообще получилась почти сказочной. Еще недавно он был известен как обычный молодой человек, работавший продавцом автомобилей, а теперь принц. Но, правда, без места в очереди на престол, без содержания и, возможно, даже без новой фамилии. Но согласитесь, для семейной биографии и этого вполне достаточно. Это «Радио Мелодия». Всем хорошего вечера.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: сердцу.
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
6: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. 40 триллионов долларов. Знаете, эта сумма настолько большая, что сама по себе уже почти перестает что-либо объяснять. Но американский госдолг интересен не только количеством нулей. Возникает более любопытный вопрос. Если США должны 40 триллионов, то кому именно? И тут выясняется важная вещь. Государства обычно должны не какому-то одному загадочному кредитору. Они выпускают облигации, их покупают банки, пенсионные, инвестиционные фонды, центральные банки, частные инвесторы, другие государства. То есть значительная часть государственного долга – это одновременно чьи-то сбережения и финансовые активы. Как Америка добралась до отметки в 40 триллионов, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Американский государственный долг с 2017 года увеличился с 20 триллионов до рекордных 40 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов США. Согласно информации, в среду, 19 августа, госдолг превысил 40 триллионов долларов, увеличившись в два раза менее чем за десятилетие. Долг резко вырос из-за того, что госрасходы превышают доходы, что вынуждает США заимствовать больше средств для покрытия дефицита бюджета. По мере того, как федеральное правительство продолжает брать в долг, выплаты процентов занимают все большую долю в госрасходах, что еще больше раздувает задолженность. В настоящее время правительство США тратит на обслуживание долга больше, чем на национальную оборону или программу медицинского страхования. Аналитики считают, что рост госдолга вряд ли замедлится. По оценкам Института Питерсона, госдолг может достичь 50 триллионов долларов через 6 лет, если в стране не будут проведены реформы в сфере расходов или налогообложения.
1: Итак, кому же Америка должна все эти деньги? Прежде всего, самой Америке. По последним подробным данным бюджетного управления Конгресса, около 70% американского долга, находящегося у инвесторов, принадлежит внутренним держателям. Это Федеральная резервная система, инвестиционные фонды, банки, пенсионные структуры, страховые компании, обычные инвесторы. Только 30% долга находится у иностранцев. Среди крупнейших зарубежных держателей – Япония, Великобритания и Китай. Примерно так же устроен государственный долг большинства крупных экономик. Япония должна прежде всего владельцам японских государственных облигаций. Иностранцам принадлежит только 13% этих бумаг. Поэтому популярная картинка, будто бы существует некий мировой кредитор, которому одновременно задолжали и Америка, и Европа, и Япония, конечно же, неверна. Страны занимаются на финансовом рынке, а рынок принадлежит множеству участников. Но проблема действительно растет. Мировой государственный долг уже приблизился к 100 триллионам долларов. Международный валютный фонд ожидает дальнейшего увеличения. Главный вопрос уже не когда все эти долги вернут. Государства обычно их не гасят целиком. Старые облигации погашаются, выпускаются новые. Вопрос в другом. Сколько стоит постоянно обслуживать эту долговую гору? У США проценты по долгу в нынешнем 26-м году уже превышают триллион долларов в год, а к 36-му могут удвоиться. Вот здесь и проходит опасная граница. Пока инвесторы доверяют государству и готовы покупать его облигации, долг, огромный долг, может существовать десятилетиями. Но чем больше приходится отдавать процентов, тем меньше денег остается на дороги, медицину, образование, оборону или приходится снова занимать.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, местами кратковременные дожди, местами туман. Утром на юге страны начнутся дожди. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная и дождливая погода в Латгале. Будет солнечно. Во многих местах ожидаются ливни и грозы. Будет дуть порывистый ветер переменного направления. Вечером во многих местах возможны порывы северо-западного ветра до 20-30 метров в секунду. На юго-западе Видземе, вблизи Рижского залива, возможны порывы до 35 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла, в юго-восточной части страны до плюс 23. В Риге в субботу будет облачно и дождливо. Ожидаются очень сильные дожди, возможны грозы. К вечеру возможны порывы ветра до 30, на море до 35 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
2: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: реклама на Радио Мелодия.
1: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
4: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Есть кинозвезды, которых помнят по фильмам, а есть те, чей образ давно начал жить совершенно отдельной жизнью. Мэрилин Монро относится именно к таким. В следующем году исполнится 100 лет со дня ее рождения. И к юбилею компания Mattel выпустила новую коллекционную Барби. Причем выбрала, пожалуй, один из самых узнаваемых образов Мэрилин Монро. Ярко-розовое платье из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок». Как Мэрилин снова превратилась в Барби и сколько стоит эта маленькая голливудская легенда, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Американская компания Mattel выпустила куклу Барби в образе Мэрилин Монро к столетию со дня рождения актрисы. Об этом говорится в заявлении компании. Внешний вид игрушки вдохновлен нарядом из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок». В знаменитой сцене актриса исполнила песню «Diamonds are a girl's best friend». На ней было платье цвета фуксии с большим бантом на спине и бриллиантовое ожерелье. Барби в эффектных перчатках в тон платью и с россыпью бриллиантов отдает дань уважения легенде, которая будет сиять вечно, сообщили на сайте компании. Новая кукла стоит $81. Это не первая серия Барби, вдохновленная Мэрилин Монро. В 1997-2002 годах Mattel также выпускала куклы в образах из фильмов «Зуд 7-го года», «Как выйти замуж за миллионера», а также «Принц и танцовщица». Мэрилин Монро умерла в 1962 году в возрасте 36 лет. Вероятной причиной смерти психиатрическая группа назвала самоубийство. Впоследствии это подтвердила прокуратура Лос-Анджелеса. В ведомстве уточнили, что признаков насильственной смерти не было обнаружено.
6: Любопытно, что Мэрилин Монро и Барби принадлежат практически одной эпохе. Монро стала главным женским образом Голливуда 50-х, а первая Барби появилась в 1959 году. И обе в итоге превратились в символы массовой культуры, пережившей свое время. Но здесь есть еще одна красивая деталь. В фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» Мерлин пела, что лучшие друзья девушек – это бриллианты. Прошло более 70 лет, настоящие бриллианты заменили игрушечными, а знаменитое розовое платье уменьшили до кукольного размера. Образ при этом по-прежнему узнается мгновенно. И ведь Маттел обращается к Мэрилин уже не впервые. Куклы в ее образах выпускались еще в конце 90-х и в начале 2000-х. То есть теперь коллекционными становятся уже не только вещи, связанные с самой Монро, но и предыдущие попытки превратить ее в коллекционную вещь. Новая Барби стоит $81. Для игрушки немало. Для кусочка голливудской ностальгии рынок, видимо, рассудит сам. Но столетие Монро наверняка принесет еще немало подобных проектов, потому что индустрия давно научилась зарабатывать не только на живых знаменитостях, но и на культурной памяти. А Мэрилин здесь почти идеальный случай. Она прожила всего лишь 36 лет, но ее образ оказался настолько долговечным, что спустя десятилетия достаточно розового платья, светлых локонов и нескольких бриллиантов, и объяснять, кто перед нами, уже не требуется.
0: Вечер на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, и у меня для вас, как всегда, припасена невероятная история. Представьте, обычное воскресное утро, и вдруг вы упираетесь в пробку, причина которой звучит так, что в нее просто сложно поверить.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В американском городке Нараганset, это штат Род-Айленд, около половины десятого утра грузовик с полным прицепом кальмаров, больше 20 тонн, заходил на поворот с Галили Escape Road на Point Judit Road. Прицеп отсоединился от кабины и завалился на бок, полностью перекрыв движение. По заявлению полиции, существенная часть груза

0: последствиями, отреагировала с юмором, написала в соцсетях, что городок до сих пор отходит от кальмарного апокалипсиса 26-го года. Слушайте, 8 часов пробки из-за кальмаров – это звучит как анекдот. Но ведь за этим стоит очень серьезная мысль. Наш привычный порядок дня держится на какой-то удивительной тоненькой ниточке. Ни катастрофа, ни авария с пострадавшими, тьфу-тьфу-тьфу, а простое нелепое стечение обстоятельств, и вот сотни людей меняют планы на весь день. Мы обычно думаем, что наша вот привычная дорога – это что-то надежное и предсказуемое. А вот оказывается, достаточно одного неудачно закрепленного прицепа, чтобы напомнить нам, предсказуемость – это иллюзия, которую мы просто редко замечаем. Так что в следующий раз, когда вдруг вы застрянете в какой-то необъяснимой пробке, вспомните вот про этот кальмарный апокалипсис в Род-Айленде. Я думаю, что вам станет немножко легче. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда стараемся не создавать пробок в нашем эфире. Именно поэтому движемся дальше с музыкой мирового класса.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Вроде все по расписанию, начался вечерний разъезд, в пятницу он по обыкновению наступает раньше обычного. И вот уже, пожалуйста, 6 баллов на мониторе. Дороги продолжают заполняться транспортом, появились превышающие 10 и даже 15 минут заторы. В частности, на Круспилс, грани-то со стороны моста Славы.

0: На Педруэс по направлению к Ругуславу. В районе самого моста уже сложно со всех сторон. Кроме того, народ устремился на выезд из города, поэтому на Брии-Базгатове в сторону Югла и Видземского шоссе можно оставить более 10 минут. На улице Юглас также плотно, поток тормозит перед Муренью. За городом в местечке Амотнейки 15-минутная пробка в сторону Рижской окружной А4, если двигаться со стороны улицы Бикернеку. И подрастают заторы в Пардаугове на улице Даугавгривас и на Карле Ульмене-Гатве в обоих направлениях. Всего же по городу затруднено движение более чем в 40 местах, обо всех не расскажем, но главные проблемы мы вам назвали. Будьте внимательны и оптимизируйте свои маршруты. Меня зовут Владимир Тин, следующий выпуск «Автомонитора» через полчаса. Всем удачи и безопасных дорог!
1: Добрый день, это Евгений. На Мукусово сработает нетрафарированный кроссовер. Уже наказывает мотоциклистам.
2: Реклама на радио «Мелодия».
3: Представляешь, вчера была в оптике «Филман», и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике «Филман» это бесплатно.
2: Очки «Филман». Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
6: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
7: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
8: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
9: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Улицы мира. На радио «Мелодия».
11: Людвигштрассе. Расположенная в Мюнхене Людвигштрассе является одним из четырех главных королевских бульваров города. Проложен он был в 19 веке по приказу баварского короля Людвига I как символ королевства Бавария. Названа улица была как раз в честь его королевского величества. Неудивительно, что именно на Людвигштрассе всегда проводились праздничные парады, а иногда и торжественные похоронные процессии. По замыслу Людвига I бульвар должен был выглядеть величественно, олицетворяя собой все королевство. Поэтому на нем строились только поражающие своей монументальностью здания. Такие, например, как Государственная библиотека, церковь Людвигскирхе или знаменитый концертный и бальный зал «Одеон». Именно в честь этого зала названа площадь «Одеон-плац», расположенная в южной части улицы Людвигштрассе. «Одеон-плац», один из главных символов Мюнхена, была заложена королем Максимилианом I на месте разрушенной в 1791 году городской стены. Закончено же строительство было при его сыне, уже упомянутом короле Людвиге I. На площади бывшему правителю был установлен конный памятник, правда, уже после того, как романтичный монарх, поменяв корону на женщину, отрекся от престола. Северная часть Людвигштрассе упирается в еще одну важнейшую достопримечательность Мюнхена, построенную в середине 19 века Триумфальную арку, созданная в честь баварской армии, частично разрушенная во время Второй мировой войны, арка была полностью восстановлена и сейчас является символом мира.
10: Улицы мира на радио «Мелодия». Музыка без слов на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Нет подтверждения тому, что данные из Дирекции безопасности дорожного движения были обнародованы или проданы. Далее об этом и других событиях более подробно. На данный момент нет информации, подтверждающей, что данные, полученные в результате утечки из Дирекции безопасности дорожного движения, были обнародованы или выставлены на продажу, сообщили в учреждении по предотвращению киберинцидентов CERT.LV. На данный момент не зафиксировано конкретных случаев мошенничества, о которых можно было бы с основанием утверждать, что они связаны с данными, полученными в ходе упомянутого инцидента. CERT продолжает следить за ситуацией в сотрудничестве с ответственными ведомствами. В то же время в CERT отметили, что, как выяснилось, не связанные с самим инцидентом мошенники используют активность и публичность ситуации. В четверг от имени дирекции рассылались мошеннические электронные письма с призывом проверить, не произошла ли утечка персональных данных. Дирекция не рассылает такие письма и предупредила о попытках мошенничества в своих аккаунтах в социальных сетях. CERT призывает жителей не открывать подозрительные ссылки и не вводить в них свои данные. Эксперты напоминают, что персональный код сам по себе не дает возможности аутентификации от имени другого лица. Запрос на аутентификацию через Smart ID или электронную подпись должен подтвердить сам пользователь на своем устройстве. Учреждение призывает не подтверждать запросы, которые пользователь не инициировал. Госпредприятие «Латвийские национальные дороги» призывает водителей быть готовыми к сложным дорожным условиям во время предстоящего шторма в эти выходные. Сильные дожди и порывистый ветер негативно влияют на условия движения и состояние дорог, поэтому во время особенно сильных дождей и ветра водителям настоятельно рекомендуется оценить необходимость поездки и отложить несущественные путешествия. Во время сильных дождей возрастает риск аквапланирования и ухудшается видимость. В таких условиях необходимо выбирать подходящую скорость движения, избегать резких маневров и быть внимательным к возможным препятствиям на дороге. Отдельные участки дорог и тоннелей могут быть затоплены, а ветки и деревья могут падать на проезжую часть. Во время предстоящей бури больше всего может пострадать Видземе, особенно западная часть региона, в том числе столица, где возможен самый разрушительный ветер за последние годы, свидетельствуют последние данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. Согласно им, в субботу вечером в Риге северный и северо-западный ветер в порывах усилится примерно до 30 метров в секунду. На побережье возможны порывы до 35 метров в секунду. Поздно вечером ветер в столице сменит направление на западное, его скорость уменьшится. Порывы до 25 метров в секунду в субботу вечером и в ночь на воскресенье возможны на большей части Видземе. Местами они могут достигать 28 метров в секунду. На побережье Рижского залива превышать 30 метров в секунду. Направление ветра в субботу в Видземе сменится с восточного на южного. Во время бури ожидается юго-западный, северо-западный ветер. Наименьшие разрушения от ветра прогнозируются в Курземе. Наибольшее количество осадков выпадет в западной и центральной частях страны. Меньше всего дождей будет в Латгале. В воскресенье в течение дня скорость ветра в порывах скорее всего уже не превысит 20 метров в секунду. В субботу и в ночь на воскресенье Латвию с юга пересечет нехарактерный для лета сильный циклон, который и принесет интенсивные ливни и вызовет значительные разрушения от ветра, предупреждают синоптики. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, у микрофона Олег Пека, и это «Радио «Мелодия». В американском Кливленде 30-летний Стивен Бибельхаузен установил довольно необычный мировой рекорд. Вдумайтесь, он пробежал милю, то есть примерно 1,6 километра, за 4 минуты 17 секунд. Причем, внимание, все это время он толкал перед собой коляску с годовалой дочерью Блейк.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Изначально спортсмен собирался просто улучшить рекорд трассы на забеге Guardian Mile. Прежний результат составлял 4 минуты 44 секунды. Но первую половину дистанции он прошел за 2 минуты 12 секунд и вдруг понял, что может замахнуться на мировой рекорд. В итоге получилось даже быстрее прежнего лучшего результата почти на 9 секунд. Говорят, что в 25-м году Сайлас Франс пробежал милю с сыном в коляске за 4 минуты 26 секунд. Сам этот самый Бибельхаузен говорит, что главная проблема в таких забегах не только вес коляски. Если приходится бежать против сильного ветра, она начинает работать почти как парус и серьезно тормозит. Однако мы забыли, что в этой истории, пожалуй, есть еще один герой – годовалая Блейк. Старт задержали примерно на 45 минут, и к моменту забега уже прошло ее обычное время сна. Так что родители опасались, что дочка устроит им вполне понятный протест. Однако она спокойно проехала всю дистанцию, реагировала на зрителей и, по словам отца, даже не заплакала. Для семьи это был вообще не первый совместный забег. Бибельхаузен регулярно бегает с дочерью в коляске, только обычно гораздо спокойнее, милю примерно за 7 минут. Блейк в это время смотрит по сторонам и болтает ногами. Так что к мировому рекорду они, получается, готовились вместе, хотя один участник тренировки об этом, скорее всего, даже не подозревал. Цифра здесь, знаете, действительно впечатляет. Многие любители бега были бы рады просто преодолеть милю быстрее 5 минут. А здесь 4 минуты 17 секунд, коляска, ребенок и еще необходимость не только бежать быстро, но и делать это максимально аккуратно. Есть, правда, риск, что после такого результата через несколько лет у Блейк появится довольно сильный аргумент в любом семейном споре. Потому что далеко не каждый человек может сказать отцу: «Вообще-то свой мировой рекорд ты установил вместе со мной». Это «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. Всем хорошего вечера.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: В латвийской столице в разгаре пятничный час пик. За минувшие полчаса трафик прибавил балл с 6 до 7 и понемногу продолжает увеличиваться, поскольку в поток влились завершившие работу пятичасовые. Их сегодня поменьше, но эти люди есть. Они сели в машинки и поехали. Напряглись выезды из города, а также самые популярные улицы и магистрали. Общее количество заторов превысило 50. На сложном фоне выделяются пробки от 10 минут и более. В этом списке Педро в сторону моста Славу. На Круз по направлению Гранита, но здесь наоборот со стороны моста. Затруднено движение на Лубанас и на Юглас до перекрестка с Муренью. Сложно на Брию-Бадгатове в сторону Видземского шоссе А2. В центре пробка на участке улицы Валдемара Вантовый мост до перекрестка с Мелсила. В Пардаугаве плотно на Даугавгривас в районе Ботанического сада, а также на Карля-Ульманегату в обоих направлениях. И за городом на Рижской окружной А4 заторы перед Балтезерс с обеих сторон. Далее по направлению в сторону ГЭС еще в паре мест видны затруднения. Также медленно движется пробка в местечке Амотники перед Рижской окружной, если двигаться со стороны улицы Бикернеку. Ну, в общем, что знал, рассказал. Остальное, друзья, зависит от вас. Оставайтесь внимательными и взаимовежливыми на дороге. Меня зовут Владимир Тим. Не скучайте в заторах. С вами «Любимое радио».
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespiena sieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības. Ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
3: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
4: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
5: Более 30 лет они покоряют

Высоко энергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на биржу сервис ЛВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Красная луна обычно ассоциируется с полным лунным затмением. Но 28 августа нас ждет очень интересный пограничный случай. Затмение формально будет частным, однако в земную тень уйдет больше 90% лунного диска. Поэтому луна может заметно потемнеть и приобрести красноватые, медные или бурые оттенки. Зрелище обещает быть таким же эффектным, как и при полном затмении. Где его можно будет наблюдать и почему луна вообще меняет цвет, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Почти вся луна приобретет красноватый оттенок во время частного затмения 28 августа, так как более чем на 90% погрузится в тень Земли. Об этом сообщила астроном Людмила Кошман. Луна окрашивается в красновато-бурые оттенки только во время полного лунного затмения. Такой эффект обусловлен тем, что она заходит в тень Земли и освещается лучами Солнца, которые проходят через атмосферу нашей планеты. В зависимости от состояния атмосферы Земли, она может приобрести темно-красный, медно-бурый или багровый оттенок, отметила астроном. Августовское лунное затмение начнется в 5 часов 24 минуты и завершится в 11 часов 2 минуты. Его можно увидеть в Европе, на западе Азии, в Африке, Северной Америке, Южной Америке, Тихом, Атлантическом, Индийском океанах и Антарктиде.
1: Вообще, лунное затмение – хороший пример того, как совершенно понятное сегодня природное явление веками заставляло людей серьезно нервничать. Красная или кровавая луна считалась предвестником войн, эпидемий, смерти правителей, ну и всяких прочих неприятностей. Объяснение оказалось гораздо спокойнее. Солнечный свет проходит через атмосферу Земли. Короткие синие волны сильнее рассеиваются, а вот до Луны добираются преимущественно красные и оранжевые. По сути, во время затмения Луну одновременно подсвечивают земные рассветы и закаты. Причем оттенок заранее точно предсказать трудно. Он зависит в том числе от состояния атмосферы, количества пыли, облаков, частиц после крупных извержений. Поэтому одна луна во время затмения может быть медной, а другая – темно-багровой. И на этот раз особенно интересно, что полного затмения формально не будет. Небольшой край луны останется вне основной земной тени. Но когда скрыто больше 90% диска, для наблюдателя эта формальность будет не слишком заметна. Так что 28 августа можно будет посмотреть на небо. Конечно, там, где затмение придется на время, когда Луна находится над горизонтом. И никаких дурных предзнаменований искать, собственно, и не нужно. Если красная Луна когда-нибудь и предсказывает совершенно надежно, то только одно – Земля оказалась почти точно между Солнцем и Луной.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, местами кратковременные дожди, местами туман. Утром на юге страны начнутся дожди. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная и дождливая погода в Латгале. Будет солнечно. Во многих местах ожидаются ливни и грозы. Будет дуть порывистый ветер переменного направления. Вечером во многих местах возможны порывы северо-западного ветра до 20-30 метров в секунду. На юго-западе Видземе, вблизи Рижского залива, возможны порывы до 35 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла, в юго-восточной части страны до плюс 23. В Риге в субботу будет облачно и дождливо. Ожидаются очень сильные дожди, возможны грозы. К вечеру возможны порывы ветра до 30, на море до 35 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
6: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
7: Продолжается информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. 6 лет назад принц Гарри и Меган Маркл уехали из Великобритании в США. Отказались от роли работающих членов королевской семьи. И вот с тех пор их отношения с Букингемским дворцом обеспечили прессу материалом, кажется, на несколько королевских династий вперед. А теперь история может сделать неожиданный поворот. По сообщениям британской прессы, Гарри и Меган собираются вернуться в Великобританию вместе с детьми. Но возвращение это будет не во дворец и не к прежним обязанностям. Что известно о планах семьи, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
8: Британский принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл и детьми планирует вернуться жить в Великобританию спустя 6 лет после переезда в США. Об этом сообщает The Guardian. Ожидается, что супруги вместе с детьми переедут в резиденцию, не принадлежащую королевской семье, до конца августа. Предположительно, она находится за пределами Лондона, говорится в статье. Отмечается, что 7-летний принц Арчи и 5-летняя принцесса Лилибет уже записаны в британскую школу и должны начать обучение в сентябре. Короля Великобритании Карла III, как утверждается, уже проинформировали о решении пары. Согласно публикации, принц Гарри и Меган Маркл не вернутся к исполнению королевских обязанностей.
7: Если все произойдет именно так, получается довольно интересный компромисс. Вернуться в Великобританию, но не возвращаться в королевскую жизнь. И, пожалуй, особенно важная деталь здесь – дети. Арчи и Лилибет должны пойти в британскую школу. А это уже выглядит не как продолжительный визит к родственникам, а как попытка действительно обосноваться в стране. При этом Гарри и Меган, судя по всему, хотят провести довольно четкую границу. Жить в частной резиденции, не принадлежащей королевской семье. Королевские обязанности на себя не брать. То есть географически стать ближе к Букингемскому дворцу, а вот институционально сохранять дистанцию. Возможно, после 6 лет в Калифорнии это и есть формула, которая позволит семье существовать одновременно рядом с монархией и отдельно от нее. Хотя представить совершенно тихое возвращение Гарри и Меган в Британию довольно трудно. Таблоиды уже наверняка разминаются. А для королевской семьи начинается новая глава старой семейной истории. И здесь все довольно узнаваемо, даже без титулов. Дети выросли, уехали, поссорились, пожили отдельно, а потом решили вернуться поближе. Просто в обычной семье это обсуждают родственники на кухне, а здесь несколько миллионов человек по всему миру.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, и у меня для вас невероятная история. Вот скажите честно, сколько слов вы можете уместить на одном маленьком стикере? 5, ну, 10, если мелким убористым почерком. А вот теперь приготовьтесь удивиться.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 29-летняя Пушпа Оджи Равикумар, старший облачный инженер из Арабских Объединенных Эмиратов, установила официальный рекорд Гиннесса. Она уместила на одном стикере 150 разных слов, написанных от руки. Попытку она предприняла в Дубае и побила рекорд с первого раза. Говорит так: «С детства я смотрела передачи о рекордах Гиннесса и всегда мечтала стать их частью. Однажды идея просто щелкнула, и я решила рискнуть и подать заявку». Так вот она рассказала изданию Guinness World Records. Чтобы уместить максимум слов и при этом сохранить их читаемость, ей пришлось, конечно, схитрить. «Я, — говорит, — выбирала простые короткие слова, в основном из трех букв, чтобы по максимуму использовать пространство». Ну, казалось бы, зачем? Практической пользы в этом рекорде ровно ноль. Но вот в чем фокус. Люди тратят месяцы, а то и годы жизни на достижения, у которых вообще нет никакой цели, кроме самого достижения. И, знаете, именно в этой бесполезности есть что-то очень человеческое. Мы не просто выживаем и решаем задачи. Мы еще и любим доводить до абсолюта то, что вообще никому не нужно. Может быть, в этом и есть настоящая свобода – заниматься чем-то просто потому, что ты это можешь. Так что если вы вдруг ловите на себя на каком-то бессмысленном, но увлекательном, заметьте, занятии, не корите себя. А возможно, вы просто на пути к своему личному рекорду, который когда-нибудь попадет в Книгу рекордов Гиннесса. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда стараемся уместить максимум смысл в минимум эфирного времени.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Невыключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
9: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
10: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
11: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
11: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
12: Рататуй.
13: Если бы прованские крестьяне, которые придумали рататуй, узнали, что два столетия спустя он будет считаться едва ли не главным блюдом французской кухни и подаваться в каждом ресторане, они бы очень удивились. Само слово «рататуй» характеризует происхождение блюда. «Рата» – просторечный вариант слова «еда», а «туе» означает «перемешивать». Впервые рецепт рататуя описали в кулинарной книге

0: книги конца 18 века. Это считалось летним блюдом, которое готовили из того, что выросло в огороде. Кабачков, помидоров, перца, лука и чеснока. Все полагалось порезать кружочками, уложить слоями и запечь. При этом в старинном рецепте особо подчеркивалось, что в блюдо ни в коем случае нельзя добавлять мясо, фасоль и оливки, а вот оливковое масло и прованские травы обязательно. Современные повара готовят рататуй разными способами. Не только запекают, но и тушат и жарят. А список возможных ингредиентов теперь включает баклажан, тыкву, картофель и рис. Новую волну популярности рататуй пережил совсем недавно, когда на экраны кинотеатров вышел одноименный мультфильм режиссера Брэда Берта. Герой этого мультика, крысенок-повар Реми, готовит рататуй как раз по традиционному рецепту с классической сервировкой.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Во время ожидаемой бури спасатели рекомендуют жителям оставаться в помещениях. Далее об этом и других событиях более подробно. Во время ожидаемой на выходных бури спасатели рекомендуют жителям оставаться в помещениях, не парковать транспортные средства под деревьями и позаботиться о животных. Государственная пожарно-спасательная служба призывает жителей быть особенно осторожными во время сильного ветра, грозы, интенсивного дождя. В таких погодных условиях значительно возрастает риск падения деревьев, повреждения конструкции, перебоев в электроснабжении и затопления. Чтобы защитить себя и свое имущество по возможности, в субботу днем, вечером и ночью следует оставаться в помещениях. Спасатели особенно не рекомендуют выходить на улицу детям, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями передвижения. На территориях, где объявлено предупреждение об очень сильных или экстремальных погодных условиях, не следует ночевать в палатках или отправляться в вечерние или ночные походы. ГПСС рекомендует закрыть окна, двери, чердачные люки с балконов, террас и дворов, убрать или надежно закрепить предметы, которые ветер может унести или поднять в воздух. Спасатели также призывают позаботиться о животных и во время сильного ветра держать домашний скот и других животных в безопасном месте. ГПСС настоятельно не рекомендует парковать транспортные средства под деревьями, возле строительных лесов, рекламных щитов, незакрепленных конструкций или линий электропередачи. Спасатели также советуют своевременно зарядить мобильные телефоны и другие необходимые устройства и подготовить безопасные, альтернативные средства освещения. Продолжительный интенсивный дождь может вызвать резкий подъем уровня воды в реках и канавах, а также затопление низинных территорий, напоминают в ГПСС. Кроме того, во время и после бури не следует приближаться к оборванным электрическим проводам и другим опасным местам. Поваленные деревья, поврежденные конструкции, затопленные участки дорог также могут представлять серьезную угрозу. Во время сильного ветра, интенсивного дождя и риска наводнения в ГПСС значительно возрастает количество вызовов, поэтому увеличивается нагрузка и на единый номер экстренной помощи 112. В этой связи спасатели призывают жителей тщательно оценивать ситуацию и звонить по номеру 112 только если существует непосредственная угроза жизни, здоровью и для безопасности людей. По прогнозам, в Риге в субботу начнется гроза, которая продлится до воскресенья, поэтому жителям столицы настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения парков, детских площадок и кладбищ, предупреждает Рижская городская администрация. Ожидаются сильные дожди и возможное затопление некоторых районов, поэтому жителям настоятельно рекомендуется воздержаться от использования личных автомобилей. Городские власти призывают проявлять осторожность, следовать указаниям экстренных служб и не выходить на улицу без необходимости. Власти находятся в контакте с организаторами крупных мероприятий в Риге. Решения об изменениях в организации мероприятий принимают сами организаторы, но муниципалитет готов оперативно реагировать и действовать гибко в зависимости от погодных условий. Согласно последним данным, дожди на юге страны начнутся в субботу утром и прекратятся в ночь на воскресенье. В Курземе, Земгалавидземе количество осадков достигнет от 30 до 80 мм. При этом самые сильные дожди прогнозируются на востоке Курземе, в Земгале и западном Видземе. Наименьшее количество осадков выпадет в Латгале. В субботу ветер начнет усиливаться в течение дня, а вечером и в ночь на воскресенье во многих местах перерастет в шторм. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире радио «Мелодия», у микрофона Олег Пек. Знаете, в итальянском Комо, в городе на берегу знаменитого озера, с сентября вводят довольно необычное ограничение. В центре города нельзя будет ездить на велосипедах. Ни на обычных, ни на электрических. Запрет коснется примерно 30 улиц. Велосипедистам там придется слезать со своего транспорта и дальше уже двигаться идти пешочком. Почему, спросите вы, а вот причина этого решения получилась очень личной.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Вы не поверите, но мэр Комо Алессандро Рапинезе в июне сам попал в аварию. Когда он выходил из здания мэрии, его сбил велосипедист. Кто это был, до сих пор не установлено, и вот после этого инцидента мэр решил ужесточить правила в центре города. Тут, конечно же, сразу начался спор. Местные жители и некоторые политики обвинили Рапинезе в том, что он просто мстит велосипедистам после собственного неприятного опыта. Активисты уже запустили петицию с требованием отменить запрет. Они говорят, что такие ограничения ударят прежде всего по тем, кто пользуется велосипедом как дешевым и экологичным транспортом. Некоторые велосипедисты даже собираются специально проехать по улицам, где движение хотят запретить, уже в знак протеста. Сам мэр, впрочем, от обвинений не отказывается. Да-да, он прямо так и сказал. Это, говорит, решение связано с тем, что меня самого сбил электровелосипедист. По словам Рапинезе, люди часто принимают решения, исходя из собственного опыта. И вот, дескать, теперь он знает, что значит оказаться под колесами такого транспорта. Формулировка получилась почти вызывающе честной. При этом для Комо подобные ограничения совсем не новость. В 2022 году в центре города уже запретили движение электрических самокатов. То есть нынешний спор идет скорее о том, не зашел ли мэр слишком далеко и не превращается ли одна личная авария в правило для всего города. С одной стороны, безопасность в историческом центре действительно важна. Тут ведь узкие улицы, толпы туристов, пешеходы, плотное движение. С другой, когда политик сам признает, что решение выросло из его собственной аварии, подозрения в личной мести возникают автоматически. Так что в Комо теперь обсуждают не только велосипеды, но и гораздо более старый вопрос, где заканчивается личный опыт чиновника и где начинается городская политика. Это «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. Всем хорошего вечера.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Есть свой плюс в том, что пятничный вечерний час пик стартует раньше, чем другие трудовые дни недели. Плюс сейчас вполне нормальная погода. В итоге с 5 до 6 вечера на мониторе было лишь 7 баллов. Это немного. Тем более, что к этой минуте трафик вернулся в диапазон от 4 до 5 баллов. На второстепенных дорогах и вовсе восстановилось свободное движение. Остаются заторы на некоторых дорогах, ведущих из города. В частности, крупная пробка на Брибас-Гатве в направлении Юглы и Видземского шоссе. Кроме того, за городом остается плотный затор в местечке Амотники, перед Рижской окружной А4, если двигаться со стороны улицы Бикернику. На окружной в сторону ГЭС пробочка перед пересечением с региональной трассой номер 5. Вернемся в город. Сложно в районе моста и кольца Славу, особенно со стороны Педруэс. На Карля, Ульманягатве затруднено движение в обоих направлениях. И на Островном мосту пробка в сторону центра и улицы Лачплиша. Это самые сложные участки на данный момент, при этом заторы отступают. Важно самим быть внимательными и взаимовежливыми на дорогах. На этом о трафике на этой неделе все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хороших выходных. Про погоду не говорю, но надеюсь, что буря будет не такой страшной, как нам ее рисуют.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», и сейчас мы рассмотрим концепцию микротуризма, которая предлагает путешественникам отказаться от переполненных достопримечательностей в пользу повседневных дел. Могут ли заменить музеи походы в обычные супермаркеты, секонд-хенды и аптеки, разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну вот, типичная картина идеального отпуска. Билеты куплены, отель забронирован, и вместо Колизея или там Лувра маршрут уверенно строится прямиком в местный супермаркет.
3: Да, или в какую-нибудь прачечную за углом.
2: Вот именно. Звучит как странная шутка, но вообще-то за этим кроется целая новая философия путешествий. И наша цель сегодня, выяснить, действительно ли так называемый микротуризм спасает от ужасов массового туризма.
3: Это такой радикальный уход от привычных маршрутов.
2: В центре нашего разбора сегодня статья-эксперимент из отчета платформы It's Nice Dead за апрель 26 года. Там журналистка отправилась на выходные в Дублин с дочерью.
3: Чтобы на практике проверить эту концепцию, да.
2: И правило микротуризма звучит предельно просто. Ну, если это делает типичный турист, просто не делай этого.
3: Абсолютно. То есть все эти списки главных достопримечательностей летят в мусорное ведро.
2: А фокус смещается на повседневные мелочи. Например, пойти на пробежку по спальному району или, скажем, изучать ассортимент обычного продуктового магазина.
3: Угу. В Дублине они так нашли чипсы марки Тейто со вкусом хот-дога и карри.
2: Да ладно, со вкусом хот-дога. Это, знаешь, словно прийти в театр и вместо просмотра грандиозного спектакля увлеченно разглядывать пыль на реквизите за кулисами.
3: Отличное сравнение, я согласна. Но эта тяга к изнанке, она же возникла не на пустом месте. Микротуризм – это прямое следствие усталости от диснеификации городов.
2: Когда исторические центры превращаются в такие искусственные декорации для приезжих.
3: Да-да. Сувенирные лавки и сетевые кафе просто вытесняют локальные пекарни, убивая настоящую жизнь. И люди отчаянно ищут подлинность. Автор описывает момент озарения в секонд-хендах на Капл-стрит.
2: Что-то про сувениры, если я правильно помню.
3: Именно. Она поняла, что в эпоху соцсетей физические сувениры, доказательства, вроде расписной тарелки, больше не имеют никакого смысла.
2: Но тут начинается самое интересное. Вся эта погоня за бытовой уникальностью быстро разбивается о суровую реальность.
3: О да, их идеальный план полностью провалился.
2: Они же собирались принципиально избегать популярного района Temple Bar и фабрики Guinness. И пошли в обычную аптеку за той самой аутентичностью.
3: А там пластыри и кремы выглядели абсолютно так же, как и у них дома в Копенгагене.
2: Глобальные цепочки поставок просто стерли эту бытовую разницу.
3: Более того, попытка искать скрытые жемчужины, расспрашивая случайных прохожих, привела их лишь к закрытым дверям керамических студий.
2: Ну, местные жители же не обязаны работать аниматорами для искателей настоящей жизни.
3: Вот именно. Они просто живут своей жизнью и заняты своими делами.
2: И в этом, мне кажется, кроется определенный снобизм тренда. Зачем вообще мучить себя рутиной в отпуске? В итоге они же совершенно случайно забрели в тот самый переполненный темпл-бар и отлично там провели время.
1: Мы вернемся к теме микротуризма буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, местами кратковременные дожди, местами туман. Утром на юге страны начнутся дожди. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная и дождливая погода в Латгале. Будет солнечно. Во многих местах ожидаются ливни и грозы. Будет дуть порывистый ветер переменного направления. Вечером во многих местах возможны порывы северо-западного ветра до 20-30 метров в секунду. На юго-западе Видземе, вблизи Рижского залива, возможны порывы до 35 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла, в юго-восточной части страны до плюс 23. В Риге в субботу будет облачно и дождливо. Ожидаются очень сильные дожди, возможны грозы. К вечеру возможны порывы ветра до 30, на море до 35 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
2: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars. 2200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 eiro. Ar paldies karti toaletes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 rulļi. 6,99 eiro. Maksima.
5: Reddyfest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Reddyfest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.reddyfest.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Возвращаемся к теме микротуризма, который предлагает путешественникам отказаться от просмотра достопримечательностей в пользу локального колорита. Супермаркеты, секонд-хенды и аптеки. Могут ли они заменить музеи, расскажут наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
7: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
9: Пытаться избежать всего туристического – это как пытаться плавать, не касаясь воды. Темпл-бар притягивает толпы, потому что там играет музыка, там шумно.
10: Это естественная часть экосистемы города.
9: Конечно, а не просто какая-то ловушка для туристов. Искусственное отрицание популярных мест лишает поездку ее естественного пульса.
10: Но один безусловный триумф микротуризма у них все-таки случился.
9: Угу. Когда они сели на электричку «Дарт» и уехали в пригород Сендиков.
10: Точно. И там, купаясь в ледяной воде у скалы Forty Foot вместе с другими пловцами, они поймали то самое редкое чувство принадлежности к местному сообществу.
9: Кстати, раз уж зашла речь о природе, тут нужно сделать важную ремарку.
10: Какую?
9: Некоторые апологеты тренда советуют брать камни с пляжей на память. Делать этого категорически нельзя.
10: Ой, да, это очень плохая идея.
9: В Греции, например, за изъятие гальки грозит штраф в 1000 евро из-за прямого вреда экосистеме.
10: Уго, 1000 евро за камушек?
9: Да, так что мокрый купальник или просто фотография в телефоне – это куда более безопасный сувенир.
10: Очень уместное уточнение. Но, подводя итог дублинскому эксперименту, автор делает важное признание.
9: Про Trinity College.
10: Да, без главных исторических памятников, вроде тех самых лужаек Trinity College, где когда-то гуляли Оскар Уайльд и Сэмюэл Беккет, вся поездка ощущалась как ужин из одних гарниров.
9: Вроде сытно, но без основного блюда. Из-за этого автор в итоге приходит к идее так называемого среднего туризма.
10: То есть нужно искать баланс?
9: Именно. Крупные достопримечательности совмещаются с днями, специально выделенными для неспешного наблюдения за локальным бытом.
10: Звучит очень логично. Получается, мы тратим деньги на билеты и летим в другую страну отчасти для того, чтобы заставить свой мозг включить режим активного наблюдателя. Тот самый режим, который нам просто лень использовать дома.
9: И это обнажает главный парадокс всей концепции.
10: Если люди отправляются в путешествие, чтобы сбежать от ежедневной рутины, почему вдруг возникает желание так сильно романтизировать походы за продуктами в другой стране?
9: А ведь действительно странно.
10: Возможно, секрет не в том, чтобы менять географию и искать подлинность в чужих аптеках. Настоящий вызов — научиться быть любопытным микротуристом в своем собственном родном городе.
8: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
6: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Радио «Мелодия». Давайте поговорим немножечко о новостях кино. Знаете, вот в Великобритании кинотеатры обсуждают новую проблему, которая еще несколько лет назад звучала бы довольно фантастически. Что делать со зрителями в умных очках со встроенной камерой?
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
0: Речь идет прежде всего об очках Meta. Они умеют снимать фото и видео, отвечать на команды, переводить речь, работать с функциями искусственного интеллекта. Но для кинотеатров здесь важна одна простая вещь. Человек может сидеть в зале и вести запись, причем со стороны это не всегда очевидно. Британская ассоциация кинотеатров говорит, что пока единого запрета нет, но отдельные сети уже рассматривают ограничения. В некоторых местах зрителей в таких очках могут попросить снять их перед сеансом или вообще не использовать устройство с камерой в зале. Причина, конечно же, понятная – это пиратство. Обычный смартфон в поднятой руке заметить довольно легко, а камера, встроенная прямо в оправу очков, выглядит гораздо менее подозрительно. Именно поэтому у кинотеатров появляется опасение, что новые устройства могут делать нелегальную съемку фильмов проще и незаметнее. Meta в ответ напоминает, что во время записи на очках загорается маленький световой индикатор. Компания утверждает, что система умеет распознавать попытки закрыть этот огонек во время съемки. Но у владельцев кинотеатров есть еще вопрос конфиденциальности. Жалобы на то, что людей снимали через такие очки без их ведома, уже появлялись. Поэтому настороженность постепенно распространяется не только на кинозалы. В Великобритании подобные ограничения уже обсуждают театры, рестораны и пабы. Например, владельцы некоторых театральных площадок прямо говорят, если во время спектакля зритель использует умные очки с камерой, его попросят их снять, а может даже и выйти из зала. Но полностью запретить технологию тоже не так уж и просто. У таких очков есть функции, которые могут быть действительно полезны людям с нарушениями зрения или слуха. В перспективе они способны выводить персональные субтитры, помогать с навигацией или переводом, давать дополнительную информацию прямо во время просмотра. Поэтому кинотеатры сейчас пытаются найти баланс. Как не превратить зал в удобное место для скрытой записи фильмов, но при этом не закрыть доступ к технологиям тем, кому они действительно помогают. В общем, это очень характерная история для новых устройств. Еще недавно правила кинотеатра были простыми – выключить телефон, не снимать экран, не разговаривать во время фильма. Теперь, похоже, придется добавлять новый пункт. Если ваши очки умеют записывать видео, сотрудник кинотеатра может заинтересоваться ими не меньше, чем содержимым вашей сумки. Это «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пекка. Все 3 часа работал для вас и желаю вам приятных, прекрасных выходных. Встретимся утром понедельника.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Осторожно, горит!
3: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
7: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Я пью до дна за тех, кто...
9: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
9: В 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».

0: разрешено.
1: Билеты на сайте Билетшоу-сервис. Не пропусти!
0: Все разрешено.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
3: Мадрид.
2: В самом центре Испании расположен ее главный мегаполис – древний и величественный Мадрид. В этом городе больше солнечных дней, чем в любой другой столице Европы. Жители приветствуют друг друга двумя поцелуями в щеку, даже если таким образом нужно поздороваться с компанией из нескольких десятков человек. А еще здесь законодательно запрещено блокировать трамвайные пути, при том, что ни одного трамвая, а также самих путей в городе уже давным-давно не осталось. Мадрид совершенно незаслуженно затенен яркой пляжной Барселоной. Хотя расположенная в 300 километрах от побережья, столица ничуть не хуже знает, как влюбить в себя приезжих. Мадрид считается промышленным, финансовым, экономическим и культурным центром страны. Но это ничуть не мешает ему сохранять свою аутентичность. Многие улицы, даже в самом центре, больше похожи на деревенские, чем городские. И уж тем более столичные. Они сохранили не только старинную архитектуру, но и уклад жизни. Рестораны под открытым небом, продающиеся прямо на улице кальмары и тапас. Люди отдыхают и трапезничают, громко общаются и смеются. Это и есть подлинная Испания. Принцип жизни истинного мадридца можно сформулировать примерно так. Не откладывай на завтра то, что можешь сделать послезавтра. Несмотря на столичный статус, Мадрид отличается неспешным, средиземноморским темпом жизни. Местные живут в свое удовольствие, оставляя многие проблемы на потом. Этим, вероятно, объясняется и высокая продолжительность жизни мадридцев. Кстати, для того, чтобы носить гордое звание «мадриленьо», совсем не обязательно быть рожденным в Мадриде. Не обязательно даже быть рожденным в Испании. Все, что нужно, чтобы считаться истинным мадридцем, это быть чрезмерно общительным и эмоциональным, обожать шопинг, корриду и уметь изъясняться на сленге со скоростью 1000 слов в минуту. Но еще иметь местную прописку. Типичный мадридец – тот, кто не изматывает себя работой, любит поесть и выпить пиво за просмотром футбола и разговорами о политике. Пиво и футбол – это практически идеология жизни местных. Бары и рестораны здесь на каждом углу, а провести вечер на террасе с бокалом пенного в компании коллег или соседей по дому – чуть ли не обязательный ритуал после рабочего дня. Вообще здесь не принято спешить и нервничать. Совершенно нормально подождать в очереди 10 минут, потому что предыдущий покупатель разговорился с кассиром. Также здесь продолжает существовать сиеста. Особенно она распространена в небольших районных магазинчиках и кафешках. Однако даже в центре Мадрида бывает трудно найти, где можно перекусить с 3 до 7 вечера. Это ведь не время для приема пищи у испанцев. Если не считать сиесту, то жизнь в испанской столице не замирает ни днем, ни ночью. А если прибавить к правилу мегаполиса еще и жизнелюбие испанцев с их стремлением жить сегодняшним днем, то становится понятно, что в Мадриде никому не будет скучно. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс выразил обеспокоенность возможным конфликтом интересов при надзоре за кибербезопасностью информационных технологий в ЦСДД. Свои опасения Кулбергс обосновал информацией, поступившей в его распоряжение, о том, что некий человек работал одновременно на обе стороны, как на должности, ответственной за кибербезопасность IT в ЦСДД, так и в компании, предоставляющей серверные услуги ЦСДД. Премьер-министр считает, что это был самый настоящий конфликт интересов. Политолог Филипп Раевский считает, что до парламентских выборов 2026 года власти не станут раскрывать реальное состояние государственных финансов. Думаю, как это уже бывало раньше, правду о состоянии бюджета мы узнаем только после выборов, сказал Раевский. Он напомнил, что и в предыдущие годы важные изменения налоговой политики объявлялись уже после завершения избирательной кампании. При этом он выразил надежду, что на этот раз власти выберут иной путь. Как налогоплательщик, я хотел бы услышать после выборов не о повышении налогов, а о радикальном сокращении госрасходов, подчеркнул эксперт. По мнению Раевского, Латвия больше не может позволить себе сохранять нынешнюю модель государственных финансов. Мы ежегодно попусту растрачиваем около 2,5 миллиардов евро и продолжаем жить в долг. Такая модель не может быть устойчивой, отметил политолог. Он также скептически относится к практике регулярного повышения налогов как способу решения бюджетных проблем. Кроме того, Раевский считает, что высокая инфляция, рост стоимости жизни и неудачные решения правительства лишь усиливают давление на население и способствуют расширению теневой экономики. Сбитый в пятницу 14 августа в Балском крае дрон был украинским. Он, вероятнее всего, попал в воздушное пространство Латвии с территории Белоруссии под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, сообщили национальные вооруженные силы. Чтобы не повлиять на запланированные действия и возможности вооруженных сил Украины, НВС не будут раскрывать более подробную информацию о модели беспилотника. В НВС пояснили, что средства радиоэлектронной борьбы могут создавать помехи для связи, навигации и систем наведения военной техники, тем самым затрудняя, а в отдельных случаях и делая невозможным точное применение вооружений. НВС продолжают контролировать воздушное пространство Латвии и совместно с союзниками по НАТО готовы незамедлительно реагировать на возможные угрозы. В субботу, 22 августа, в Латвии будет преимущественно пасмурно. В Латгале переменная облачность. Во многих регионах ожидаются продолжительные ливни. Местами возможны грозы. Дневная температура составит от 16 до 23 градусов тепла. В течение дня ветер будет усиливаться. Поздним вечером ожидаются порывы северо-западного ветра до 25-35 метров в секунду. В Риге пасмурно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на cleaner.lv.
4: Большие города.
1: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Людвиг ван Бетховен. К Элизе. Фортепианную миниатюру к Элизе можно по праву назвать, если не самым, то одним из самых известных произведений Бетховена. Любопытно, что изначально слова к Элизе были лишь под заголовком в произведении, которое композитор назвал «Богатель номер 25 ля минор». Исследователи творчества и биографии Бетховена до сих пор спорят, кем была та самая Элизе, которой посвящена пьеса. Наиболее правдоподобна версия о том, что это была юная певица Элизе Баренсфельд, обладавшая уникальными вокальными данными. Как бы то ни было, красивое и мелодичное произведение полюбилось публике, а своей немеркнущей популярностью оно обязано не слишком сложному исполнению, благодаря чему входит в обязательную программу в музыкальных школах по всему миру. Людвиг ван Бетховен. К Элизе.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, местами кратковременные дожди, местами туман. Утром на юге страны начнутся дожди. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная и дождливая погода, в Латгале будет солнечно. Во многих местах ожидаются ливни и грозы. Будет дуть порывистый ветер переменного направления. Вечером во многих местах возможны порывы северо-западного ветра до 20-30 метров в секунду. На юго-западе Видземе, вблизи Рижского залива, возможны порывы до 35 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла, в юго-восточной части страны до плюс 23. В Риге в субботу будет облачно и дождливо. Ожидаются очень сильные дожди, возможны грозы. К вечеру возможны порывы ветра до 30, на море до 35 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала».
6: Люди ночами.
5: Билеты на fridayticket.com. This is the heartbreak.

Иногда боль так велика, что ее можно только спеть. И когда это удается, рождается песня, которая говорит за миллионы разбитых сердец. Это «Without You». Песня, которая прошла путь от скромной британской рок-группы до олимпийских высот поп-баллад.

Началась она в 1970 году. Группа Badfinger, подписанная на Apple Records, лейбл, кстати, самих Beatles, записывала новый альбом. Вокалист Пит Хэм сочинил куплет о ссоре с девушкой. Его друг по группе Том Эванс добавил припев, вспоминая свои собственные болезненные отношения. Так и появилась эта трагическая формула «I can't live if living is without you».

Badfinger записали песню, но тогда ее почти не заметили. Она спряталась где-то в середине альбома и не стала синглом. Зато один внимательный слушатель ее услышал, и его звали Гарри Нильсон.

Гарри, американский певец с английским голосом, был просто поражен. Он был уверен, что это песня «Битлз», настолько сильной она казалась. Когда он узнал, что это группа «Бэдфингер», он тут же купил у них права и записал свою версию. Это был 1971 год.

И вот тогда грянуло. Его исполнение с оркестром, отчаянным вокалом и паузами, в которых буквально слышен ком в горле, взлетело на первое место в США и в десятках стран. Песня получила Грэмми. Ее начали крутить везде. На свадьбах, в фильмах, на похоронах, в финалах сериалов. А вот для Бэдфингер все сложилось трагично. Несмотря на авторство хита, они получили мизер отчислений. Питер Хэм покончил с собой в 1975-м, Том Эванс в 1983-м. Судьба

Потом эту песню перепевали Аэросмит, Селин Дион, многие-многие другие, но суть осталась. Это гимн потери. И если у любви есть голос, то это, возможно, он.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Would you dance?

0: В Hanses Perils пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perils. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Дирекция безопасности дорожного движения предупреждает, что из-за большого интереса со стороны жителей ответы на запросы о персональных данных пострадавших от кибератаки могут задерживаться. За последние два дня с запросами обратились более 1500 человек, и дирекция продолжает получать звонки, электронные письма и официальные запросы. Как сообщалось, в результате кибератаки на ЦСДД были похищены персональные данные 1 200 000 человек. В связи с этим инцидентом все руководство ЦСДД подало в отставку. В четверг, 20 августа, Сейм утвердил в окончательном чтении новый иммиграционный закон. В итоговой версии закона осталась норма, позволяющая иностранцу запрашивать временный вид на жительство, если он вложил не менее 150 тысяч евро в государственный инвестиционный фонд и уплатил в госбюджет 10 тысяч евро. Предложение возродить программу ВНЖ в обмен на покупку недвижимости поддержано не было. Напомним, что ранее президент Эдгар Ринкевич не провозгласил и вернул на повторное рассмотрение в Сейм иммиграционный закон, который был принят 11 июня. Президент, возвратив закон, призвал парламент соблюдать баланс между соображениями безопасности и экономическими интересами. Уже более месяца в Евросоюзе действует таможенная пошлина в размере 3 евро, которая применяется к каждой товарной позиции посылок из третьих стран при заказе через интернет. Она распространяется на все товары стоимостью до 150 евро, заказанные из стран, не входящих в ЕС. В службе госдоходов сообщают, что по сравнению с июнем, в июле количество посылок, прошедших таможенное оформление в Латвии, сократилось примерно на 25%. В июле эта пошлина принесла в госбюджет примерно 1 250 000 евро из общей собранной суммы, которая превысила 5 миллионов. В службе поясняют, что такое распределение налога осуществляется в соответствии с законодательством Евросоюза. 75% таможенных пошлин поступает в бюджет ЕС, а остальные 25% зачисляются в бюджет страны. Статистические данные показывают, что влияние новой ввозной таможенной пошлины наблюдается по всей Европе. Объем отправлений в июле сократился на 30-60% по сравнению с июнем. Однако специалисты указывают, что июль традиционно является более спокойным месяцем в сфере доставки. Поэтому на основании статистики за один месяц делать выводы о долгосрочных тенденциях было бы некорректно. В субботу, 22 августа, в Латвии будет преимущественно пасмурно. В Латгале переменная облачность. Во многих регионах ожидаются продолжительные ливни. Местами, возможны грозы. Дневная температура составит от 16 до 23 градусов тепла. В течение дня ветер будет усиливаться. Поздним вечером ожидаются порывы северо-западного ветра до 25-35 метров в секунду. В Риге пасмурно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Реклама на Радио Мелодия. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Звуки мира на радио «Мелодия».
1: Парк Гуэль, Барселона.
2: Барселонский парк Гуэль – яркий пример того, как неудачный коммерческий проект может превратиться в идеальное место для отдыха. В начале прошлого века богатый каталонский промышленник и меценат Эусеби Гуэль задумал построить в родной Барселоне город-сад. На эту идею его вдохновила модная в то время английская концепция экологического жилья. Для реализации своей задумки Гуэль купил 15 гектаров земли возле Барселоны и нанял архитектора Антонио Гауди. Предполагалось, что на этой территории будут построены 62 частных особняка, для чего землю поделили на участки. Однако барселонцы не оценили затею и отказались покупать участки вдали от центра города. В итоге домов на новой территории получилось всего три. Выставочный образец, дом Гауди, который тот приобрел по совету Гуэля, и особняк друга Гауди, адвоката Триаса и Доминека. Семья последнего, кстати, до сих пор проживает в этом доме, в теперь уже престижном районе Барселоны. Но тогда из-за провала проекта Гуэле пришлось продать землю городской мэрии, которая превратила это место в общедоступный парк, а дом Гауди стал его музеем. Сегодня парк Гуэль – одна из самых известных достопримечательностей каталонской столицы, привлекающая туристов со всего мира. Все дело в необычной архитектуре Гауди. У центрального входа гостей встречают два совершенно фантастических домика, похожих на пряничные – контора администрации парка и домик привратника. Чуть дальше находится парадная лестница с фонтанами и мозаичной саламандрой. По лестнице можно пройти в зал 100 колонн, которых на самом деле 86. Над залом находится верхняя терраса и центральная площадка парка, где расположена знаменитая извилистая скамья, облицованная осколками керамики и имеющая анатомическую форму. Говорят, чтобы добиться такой формы, Гауди усадил рабочего на еще сырую глину и запретил вставать, пока глина не высохнет. В парке Гуэль время бежит незаметно. Поэтому гостям Барселоны рекомендуют отводить на его посещение не менее половины дня. В 2013 году власти города сделали вход в парк платным, но оно того действительно стоит. Ведь недаром парк Гуэль назван объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, местами кратковременные дожди, местами туман. Утром на юге страны начнутся дожди. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная и дождливая погода в Латгале. Будет солнечно. Во многих местах ожидаются ливни и грозы. Будет дуть порывистый ветер переменного направления. Вечером во многих местах возможны порывы северо-западного ветра до 20-30 метров в секунду. На юго-западе Видземе, вблизи Рижского залива, возможны порывы до 35 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла, в юго-восточной части страны до плюс 23. В Риге в субботу будет облачно и дождливо. Ожидаются очень сильные дожди, возможны грозы. К вечеру возможны порывы ветра до 30, на море до 35 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сбитый в пятницу 14 августа в Балском крае дрон был украинским. Он, вероятнее всего, попал в воздушное пространство Латвии с территории Белоруссии под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, сообщили национальные вооруженные силы. Чтобы не повлиять на запланированные действия и возможности вооруженных сил Украины, НВС не будут раскрывать более подробную информацию о модели беспилотника. В НВС пояснили, что средства радиоэлектронной борьбы могут создавать помехи для связи, навигации и систем наведения военной техники, тем самым затрудняя, а в отдельных случаях и делая невозможным точное применение вооружений. НВС продолжают контролировать воздушное пространство Латвии и совместно с союзниками по НАТО готовы незамедлительно реагировать на возможные угрозы. В четверг Сейм концептуально поддержал поправки к закону о национальной безопасности, предусматривающие обязанность госучреждений, физических и юридических лиц в случае кризиса передавать недвижимость во владение национальным вооруженным силам. Цель поправок – предоставить командующему НВС или уполномоченному им лицу при выполнении установленных нормативными актами задач право в случае угрожающей государству ситуации принимать решение о передаче во владение НВС недвижимости, находящейся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических или юридических лиц, а также о последующем возвращении. Одновременно законопроект предусматривает, что без дополнительного решения Кабинета министров НВС могут удерживать недвижимость частного лица не более 14 дней. Премьер-министр Андрис Кулбергс выразил обеспокоенность возможным конфликтом интересов при надзоре за кибербезопасностью информационных технологий в ЦСДД. Свои опасения Кулбергс обосновал информацией, поступившей в его распоряжение, о том, что некий человек работал одновременно на обе стороны, как на должности, ответственной за кибербезопасность IT в ЦСДД, так и в компании, предоставляющей серверные услуги ЦСДД. Премьер-министр считает, что это был самый настоящий конфликт интересов. В субботу, 22 августа, в Латвии будет преимущественно пасмурно. В Латгале переменная облачность. Во многих регионах ожидаются продолжительные ливни. Местами возможны грозы. Дневная температура составит от 16 до 23 градусов тепла. В течение дня ветер будет усиливаться. Поздним вечером ожидаются порывы северо-западного ветра до 25-35 метров в секунду. В Риге пасмурно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, местами кратковременные дожди, местами туман. Утром на юге страны начнутся дожди. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная и дождливая погода в Латгале. Будет солнечно. Во многих местах ожидаются ливни и грозы. Будет дуть порывистый ветер переменного направления. Вечером во многих местах возможны порывы северо-западного ветра до 20-30 метров в секунду. На юго-западе Видземе, вблизи Рижского залива, возможны порывы до 35 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла, в юго-восточной части страны до плюс 23. В Риге в субботу будет облачно и дождливо. Ожидаются очень сильные дожди, возможны грозы. К вечеру возможны порывы ветра до 30, на море до 35 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: Над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Дирекция безопасности дорожного движения предупреждает, что из-за большого интереса со стороны жителей ответы на запросы о персональных данных пострадавших от кибератаки могут задерживаться. За последние два дня с запросами обратились более 1500 человек, и дирекция продолжает получать звонки, электронные письма и официальные запросы. Как сообщалось, в результате кибератаки на ЦСДД были похищены персональные данные 1 200 000 человек. В связи с этим инцидентом все руководство ЦСДД подало в отставку. В четверг, 20 августа, в Краслове пограничники задержали 28 человек, которые незаконно пересекли государственную границу через выкопанный подземный туннель из Беларуси, сообщили в Госпогранслужбе. Выясняя обстоятельства незаконного пересечения госграницы и проводя углубленный осмотр прилегающей территории, пограничники на расстоянии 20 метров от границы обнаружили замаскированный под мхом подземный проход. Все 28 человек были задержаны и возвращены в страну отправления. Это уже второй случай, когда для незаконного пересечения госграницы используется туннель. 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке Цитаделы, ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер, то есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый десятый ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком. В субботу, 22 августа, в Латвии будет преимущественно пасмурно. В Латгале переменная облачность. Во многих регионах ожидаются продолжительные ливни. Местами возможны грозы. Дневная температура составит от 16 до 23 градусов тепла. В течение дня ветер будет усиливаться. Поздним вечером ожидаются порывы северо-западного ветра до 25-35 метров в секунду. В Риге пасмурно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, местами кратковременные дожди, местами туман. Утром на юге страны начнутся дожди. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная и дождливая погода в Латгале. Будет солнечно. Во многих местах ожидаются ливни и грозы. Будет дуть порывистый ветер переменного направления. Вечером во многих местах возможны порывы северо-западного ветра до 20-30 метров в секунду. На юго-западе Видземе, вблизи Рижского залива, возможны порывы до 35 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла, в юго-восточной части страны до плюс 23. В Риге в субботу будет облачно и дождливо. Ожидаются очень сильные дожди, возможны грозы. К вечеру возможны порывы ветра до 30, на море до 35 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

Над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, местами кратковременные дожди, местами туман. Утром на юге страны начнутся дожди. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная и дождливая погода в Латгале. Будет солнечно. Во многих местах ожидаются ливни и грозы. Будет дуть порывистый ветер переменного направления. Вечером во многих местах возможны порывы северо-западного ветра до 20-30 метров в секунду. На юго-западе Видземе, вблизи Рижского залива, возможны порывы до 35 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла, в юго-восточной части страны до плюс 23. В Риге в субботу будет облачно и дождливо. Ожидаются очень сильные дожди, возможны грозы. К вечеру возможны порывы ветра до 30, на море до 35 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

над янтарным берегом. Час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Сейм в четверг в окончательном чтении принял закон, который предусматривает возможное участие государства в финансовой стабилизации латвийской национальной авиакомпании «Аэрбалтик», в том числе возможное участие в приобретении облигаций промежуточного финансирования «Аэрбалтик» на сумму до 30 миллионов евро, а также капитализацию существующих облигаций на сумму 50 миллионов евро. За закон проголосовали 54 депутата, против был 21, один депутат воздержался. Закон был рассмотрен и принят в срочном порядке. Принятый закон предусматривает делегирование правительству полномочий на возможное участие государства в приобретении облигаций промежуточного финансирования «Аэрбалтик» на сумму до 30 миллионов евро, участвуя одновременно с частными инвесторами и на идентичных условиях. Кабинет министров сможет принять отдельное решение о приобретении облигаций, если это будет необходимо. Также предусмотрено провести капитализацию требований, вытекающих из государственного займа и уже принадлежащих государству облигаций, в основной капитал предприятия. Это означает, что принадлежащие государству облигации на сумму 50 миллионов евро и оставшуюся сумму займа в размере более 18 миллионов евро можно будет преобразовать в доли капитала «Аэрбалтик». Предусмотрено также продление срока погашения государственного займа в размере 30 миллионов евро с конца августа до конца этого года. «Аэрбалтик» до 24 июля погасила основную сумму государственного займа и предусмотренные договором процентные платежи на общую сумму 12 миллионов 900 тысяч евро. Держатели облигаций «Аэрбалтик» на этой неделе поддержали капитализацию 2 ближайших процентных платежей по облигациям, а также ряд других мер, которые предоставляют авиакомпании дополнительную гибкость в реализации пересмотренного бизнес-плана предприятия. Установлено, что для финансовой стабилизации «Аэрбалтик» в рамках этого законопроекта будет реализована одна или несколько мер. Решение о реализации мер будет принимать Кабмин, определяя размер соответствующей меры, условия ее реализации и другие связанные с ее реализацией положения. В субботу и в ночь на воскресенье Латвию с юга пересечет нехарактерный для лета сильный циклон, который принесет интенсивные ливни и вызовет значительные разрушения от ветра, предупреждают синоптики. Согласно последним данным, дождь начнется на юге страны в субботу утром, прекратится в ночь на воскресенье. В Курзаме, Земгале и Видземе количество осадков достигнет от 30 до 80 миллиметров. Самый сильный дождь прогнозируется на востоке Курзаме, в Земгале и на западе Видземе. Меньше всего осадков выпадет в Латгале. Местами ожидается гроза, ливни могут быть очень интенсивными и могут вызвать затопление низин. Могут выйти из берегов отдельные небольшие реки, но на берегах крупных рек наводнений не прогнозируется. Менее интенсивный дождь временами будет идти также в воскресенье и в начале следующей недели. В субботу в течение дня начнет усиливаться ветер, к вечеру и в ночь на воскресенье. Во многих местах он достигнет силы бури. По мере пересечения центром циклона Латвии направление ветра будет меняться. Согласно текущим прогнозам, в субботу вечером и в ночь на воскресенье на большей части территории страны порывы западного ветра усилятся до 20-27 метров в секунду. На Видземском побережье, включая столицу, возможны порывы до 32 метров в секунду. Наименьшие разрушения от ветра ожидаются на западе Курзема. На остальной территории Латвии возможно большое количество сломанных и поваленных деревьев и другие разрушения. На Видземском побережье волны могут повредить пляжную инфраструктуру. Прогнозы еще могут измениться, поэтому жителей просят следить за последней информацией. В воскресенье ожидается порывистый западный ветер и временами дождь, местами сильный также гроза. В понедельник ветер стихнет, но во многих местах все еще продолжатся кратковременные дожди. Местами ожидаются грозовые ливни, прогнозируют синоптики. Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы в четверг поддержал приспособление подземной парковки у Дома конгрессов под нужды убежища. За разработку проекта будет отвечать Департамент собственности. Проект перестройки предусматривает приспособление помещений для устройства убежища второй категории, которое подходит для защиты людей от опасных факторов воздействия ударной волны внешнего взрыва и осколков, возникающих в случае катастрофы, военного вторжения или войны. Планируется, что общие затраты, связанные с реализацией проекта, составят до 854 585 евро. Из них софинансирование Европейского фонда регионального развития составит до 600 тысяч евро. В настоящее время Рига продвигает самый масштабный на сегодняшний день проект в области убежищ. Планируется создать убежище второй категории на 5000 мест, что станет первым решением такого масштаба в Латвии. Принятое в комитете решение является важным шагом для начала проектирования. В свою очередь, строительство убежища планируется завершить к 2030 году, сообщил вице-мэр Риги Эдвардс Ратнекс. Он добавил, что у убежища будет двойное применение. В повседневной жизни помещения будут служить нуждам концертного зала «Рижская филармония», как парковка и место для логистики со специальной рампой, а в случае угрозы подземную парковку можно будет использовать как убежище с возможностью длительного пребывания. Для Риги это будет первый проект такого рода, поскольку до сих пор реализованные самоуправлением решения в основном предусматривали адаптацию существующих помещений под убежище третьей категории с возможностью кратковременного пребывания. Мошенники продолжают попытки выманить денежные средства и данные, рассылая мошеннические электронные письма и смс-сообщения от имени Дирекции безопасности дорожного движения. Дирекция предупреждает, что, получив электронное письмо со ссылкой, необходимо тщательно проверить, действительно ли она ведет на правильный адрес. Также дирекция указывает, что информацию о штрафе можно проверить в мобильном приложении дирекции или введя в браузере официальный электронный адрес дирекции. В результате сложной кибератаки на IT-систему дирекции безопасности дорожного движения, совершенной в начале августа, злоумышленники получили несанкционированный доступ к содержащимся в информационных системах данным клиентов из платежных квитанций, в том числе к персональным данным. Дирекция обобщила информацию о том, какие именно данные были затронуты, а какие нет. В результате кибератаки были затронуты только следующие персональные данные, содержащиеся в платежных квитанциях: имя и фамилия или название предприятия, персональный код или регистрационный номер предприятия, сумма платежа, дата совершения платежа, государственный регистрационный номер транспортного средства, адрес, зарегистрированный на момент получения услуги, например, указанный в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Дирекция безопасности дорожного движения обращает внимание, что не были затронуты номера телефона клиента, адреса электронной почты, банковские данные, данные для входа в электронную систему дирекции. В настоящее время авторизоваться можно только с помощью безопасных средств аутентификации или интернет-банка. Если с 2008 года человек совершал платежи за услуги Дирекции безопасности дорожного движения, существует вероятность, что в результате кибератаки могли быть затронуты и его персональные данные. Дирекция продолжает уточнять и анализировать объемы и категории затронутых персональных данных, поскольку не вся полученная злоумышленниками информация остается актуальной. Дирекция сотрудничает с госполицией, передает ей всю имеющуюся информацию о кибератаке, чтобы помочь установить ее организаторов и привлечь их к ответственности. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Политолог Филипп Раевский считает, что до парламентских выборов 2026 года власти не станут раскрывать реальное состояние государственных финансов. Думаю, как это уже бывало раньше, правду о состоянии бюджета мы узнаем только после выборов, сказал Раевский. Он напомнил, что и в предыдущие годы важные изменения налоговой политики объявлялись уже после завершения избирательной кампании. При этом он выразил надежду, что на этот раз власти выберут иной путь. Как налогоплательщик, я хотел бы услышать после выборов не о повышении налогов, а о радикальном сокращении госрасходов, подчеркнул эксперт. По мнению Раевского, Латвия больше не может позволить себе сохранять нынешнюю модель государственных финансов. Мы ежегодно попусту растрачиваем около 2,5 миллиардов евро и продолжаем жить в долг. Такая модель не может быть устойчивой, отметил политолог. Он также скептически относится к практике регулярного повышения налогов как способу решения бюджетных проблем. Кроме того, Раевский считает, что высокая инфляция, рост стоимости жизни и неудачные решения правительства лишь усиливают давление на население и способствуют расширению теневой экономики. В четверг, 20 августа, в Краслове пограничники задержали 28 человек, которые незаконно пересекли государственную границу через выкопанный подземный туннель из Беларуси, сообщили в Госпогранслужбе. Выясняя обстоятельства незаконного пересечения госграницы и проводя углубленный осмотр прилегающей территории, пограничники на расстоянии 20 метров от границы обнаружили замаскированный под мхом подземный проход. Все 28 человек были задержаны и возвращены в страну отправления. Это уже второй случай, когда для незаконного пересечения госграницы используется туннель. Уже более месяца в Евросоюзе действует таможенная пошлина в размере 3 евро, которая применяется к каждой товарной позиции посылок из третьих стран при заказе через интернет. Она распространяется на все товары стоимостью до 150 евро, заказанные из стран, не входящих в ЕС. В службе госдоходов сообщают, что по сравнению с июнем, в июле количество посылок, прошедших таможенное оформление в Латвии, сократилось примерно на 25%. В июле эта пошлина принесла в госбюджет примерно 1 250 000 евро из общей собранной суммы, которая превысила 5 миллионов. В службе поясняют, что такое распределение налога осуществляется в соответствии с законодательством Евросоюза. 75% таможенных пошлин поступает в бюджет ЕС, а остальные 25% зачисляются в бюджет страны. Статистические данные показывают, что влияние новой ввозной таможенной пошлины наблюдается по всей Европе. Объем отправлений в июле сократился на 30-60% по сравнению с июнем. Однако специалисты указывают, что июль традиционно является более спокойным месяцем в сфере доставки, поэтому на основании статистики за один месяц делать выводы о долгосрочных тенденциях было бы некорректно. В четверг, 20 августа, Сейм утвердил в окончательном чтении новый иммиграционный закон. В итоговой версии закона осталась норма, позволяющая иностранцу запрашивать временный вид на жительство, если он вложил не менее 150 тысяч евро в государственный инвестиционный фонд и уплатил в госбюджет 10 тысяч евро. Предложение возродить программу ВНЖ в обмен на покупку недвижимости поддержано не было. Напомним, что ранее президент Эдгар Ринкевич не провозгласил и вернул на повторное рассмотрение в Сейм иммиграционный закон, который был принят 11 июня. Президент, возвратив закон, призвал парламент соблюдать баланс между соображениями безопасности и экономическими интересами. Сбитый в пятницу 14 августа в Балском крае дрон был украинским. Он, вероятнее всего, попал в воздушное пространство Латвии с территории Белоруссии под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, сообщили национальные вооруженные силы. Чтобы не повлиять на запланированные действия и возможности вооруженных сил Украины, НВС не будут раскрывать более подробную информацию о модели беспилотника. В НВС пояснили, что средства радиоэлектронной борьбы могут создавать помехи для связи, навигации и систем наведения военной техники, тем самым затрудняя, а в отдельных случаях и делая невозможным точное применение вооружений. НВС продолжают контролировать воздушное пространство Латвии и совместно с союзниками по НАТО готовы незамедлительно реагировать на возможные угрозы. В четверг Сейм концептуально поддержал поправки к закону о национальной безопасности, предусматривающие обязанность госучреждений, физических и юридических лиц в случае кризиса передавать недвижимость во владение национальным вооруженным силам. Цель поправок – предоставить командующему НВС или уполномоченному им лицу при выполнении установленных нормативными актами задач право в случае угрожающей государству ситуации принимать решение о передаче во владение НВС недвижимости, находящейся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических или юридических лиц, а также о последующем возвращении. Одновременно законопроект предусматривает, что без дополнительного решения Кабинета министров НВС могут удерживать недвижимость частного лица не более 14 дней. Премьер-министр Андрис Кулбергс выразил обеспокоенность возможным конфликтом интересов при надзоре за кибербезопасностью информационных технологий в ЦСДД. Свои опасения Кулбергс обосновал информацией, поступившей в его распоряжение, о том, что некий человек работал одновременно на обе стороны, как на должности, ответственной за кибербезопасность IT в ЦСДД, так и в компании, предоставляющей серверные услуги ЦСДД. Премьер-министр считает, что это был самый настоящий конфликт интересов. Дирекция безопасности дорожного движения предупреждает, что из-за большого интереса со стороны жителей ответы на запросы о персональных данных пострадавших от кибератаки могут задерживаться. За последние два дня с запросами обратились более 1500 человек, и дирекция продолжает получать звонки, электронные письма и официальные запросы. Как сообщалось, в результате кибератаки на ЦСДД были похищены персональные данные 1 200 000 человек. В связи с этим инцидентом все руководство ЦСДД подало в отставку. 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке Цитаделы, ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер, то есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый десятый ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. На данный момент нет информации, подтверждающей, что данные, полученные в результате утечки из Дирекции безопасности дорожного движения, были обнародованы или выставлены на продажу, сообщили в учреждении по предотвращению киберинцидентов CERT.LV. На данный момент не зафиксировано конкретных случаев мошенничества, о которых можно было бы с основанием утверждать, что они связаны с данными, полученными в ходе упомянутого инцидента. CERT продолжает следить за ситуацией в сотрудничестве с ответственными ведомствами. В то же время в CERT отметили, что, как выяснилось, не связанные с самим инцидентом мошенники используют активность и публичность ситуации. В четверг от имени дирекции рассылались мошеннические электронные письма с призывом проверить, не произошла ли утечка персональных данных. Дирекция не рассылает такие письма и предупредила о попытках мошенничества в своих аккаунтах в социальных сетях. CERT призывает жителей не открывать подозрительные ссылки и не вводить в них свои данные. Эксперты напоминают, что персональный код сам по себе не дает возможности аутентификации от имени другого лица. Запрос на аутентификацию через Smart ID или электронную подпись должен подтвердить сам пользователь на своем устройстве. Учреждение призывает не подтверждать запросы, которые пользователь не инициировал. В субботу и в ночь на воскресенье Латвию с юга пересечет нехарактерный для лета сильный циклон, который принесет интенсивные ливни и вызовет значительные разрушения от ветра, предупреждают синоптики. Согласно последним данным, дождь начнется на юге страны в субботу утром, прекратится в ночь на воскресенье. В Курзаме, Земгале и Видземе количество осадков достигнет от 30 до 80 мм. Самый сильный дождь прогнозируется на востоке Курзаме, в Земгале и на западе Видземе. Меньше всего осадков выпадет в Латгале. Местами ожидается гроза, ливни могут быть очень интенсивными и могут вызвать затопление низин. Могут выйти из берегов отдельные небольшие реки, но на берегах крупных рек наводнений не прогнозируется. Менее интенсивный дождь временами будет идти также в воскресенье и в начале следующей недели. В субботу в течение дня начнет усиливаться ветер, к вечеру и в ночь на воскресенье. Во многих местах он достигнет силы бури. По мере пересечения центром циклона Латвии направление ветра будет меняться. Согласно текущим прогнозам, в субботу вечером и в ночь на воскресенье на большей части территории страны порывы западного ветра усилятся до 20-27 метров в секунду. На Видземском побережье, включая столицу, возможны порывы до 32 метров в секунду. Наименьшие разрушения от ветра ожидаются на западе Курзама. На остальной территории Латвии возможно большое количество сломанных и поваленных деревьев и другие разрушения. На Видземском побережье волны могут повредить пляжную инфраструктуру. Прогнозы еще могут могут измениться, поэтому жителей просят следить за последней информацией. В воскресенье ожидается порывистый западный ветер и временами дождь, местами сильный также гроза. В понедельник ветер стихнет, но во многих местах все еще продолжатся кратковременные дожди. Местами ожидаются грозовые ливни, прогнозируют синоптики. В четверг в Краслове пограничники обнаружили 28 человек, которые незаконно пересекли государственную границу через вырытый подземный туннель из Беларуси, сообщили в государственной пограничной охране. Выясняя обстоятельства пересечения государственной границы и проводя углубленное обследование прилегающей территории, пограничники в районе зоны ответственности Капловского отделения погранохраны в 20 метрах от границы обнаружили замаскированный под мхом подземный ход. Это уже второй случай, когда для незаконного проникновения в Латвию используется туннель. 28 человек были возвращены в Беларусь. В ГПУ сообщили, что обнаруженный в начале августа туннель засыпан, обнаруженный в четверг будет засыпан в ближайшее время. В то же время погранохрана подтвердила, что туннель засыпан только с латвийской стороны, поскольку с белорусской стороны нет законной возможности ликвидировать туннель. ГПУ будет регулярно обследовать оба места, чтобы не допустить попыток восстановления туннелей для использования их в целях нелегальной миграции, указали в ведомстве. Госпредприятие «Латвийские национальные дороги» призывает водителей быть готовыми к сложным дорожным условиям во время предстоящего шторма в эти выходные. Сильные дожди и порывистый ветер негативно влияют на условия движения и состояние дорог, поэтому во время особенно сильных дождей и ветра водителям настоятельно рекомендуется оценить необходимость поездки и отложить несущественные путешествия. Во время сильных дождей возрастает риск аквапланирования и ухудшается видимость. В таких условиях необходимо выбирать подходящую скорость движения, избегать резких маневров и быть внимательным к возможным препятствиям на дороге. Отдельные участки дорог и тоннелей могут быть затоплены, а ветки и деревья могут падать на проезжую часть. Во время предстоящей бури больше всего может пострадать Видземе, особенно западная часть региона, в том числе столица, где возможен самый разрушительный ветер за последние годы, свидетельствуют последние данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. Согласно им, в субботу вечером в Риге северный и северо-западный ветер в порывах усилится примерно до 30 метров в секунду. На побережье возможны порывы до 35 метров в секунду. Поздно вечером ветер в столице сменит направление на западное, его скорость уменьшится. Порывы до 25 метров в секунду в субботу вечером и в ночь на воскресенье возможны на большей части Видзема. Местами они могут достигать 28 метров в секунду, на побережье Рижского залива превышать 30 метров в секунду. Направление ветра в субботу в Видземе сменится с восточного на южного. Во время бури ожидается юго-западный, северо-западный ветер. Наименьшие разрушения от ветра прогнозируются в Курземе. Наибольшее количество осадков выпадет в западной и центральной частях страны. Меньше всего дождей будет в Латгале. В воскресенье в течение дня скорость ветра в порывах скорее всего уже не превысит 20 метров в секунду. В субботу и в ночь на воскресенье Латвию с юга пересечет нехарактерный для лета сильный циклон, который и принесет интенсивные ливни и вызовет значительные разрушения от ветра, предупреждают синоптики. Во время ожидаемой на выходных бури спасатели рекомендуют жителям оставаться в помещениях, не парковать транспортные средства под деревьями и позаботиться о животных. Государственная пожарно-спасательная служба призывает жителей быть особенно осторожными во время сильного ветра, грозы, интенсивного дождя. В таких погодных условиях значительно возрастает риск падения деревьев, повреждения конструкции, перебоев в электроснабжении и затопления. Чтобы защитить себя и свое имущество по возможности, в субботу днем, вечером и ночью следует оставаться в помещениях. Спасатели особенно не рекомендуют выходить на улицу детям, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями передвижения. На территориях, где объявлено предупреждение об очень сильных или экстремальных погодных условиях, не следует ночевать в палатках или отправляться в вечерние или ночные походы. ГПСС рекомендует закрыть окна, двери, чердачные люки с балконов, террас и дворов, убрать или надежно закрепить предметы, которые ветер может унести или поднять в воздух. Спасатели также призывают позаботиться о животных и во время сильного ветра держать домашний скот и других животных в безопасном месте. ГПСС настоятельно не рекомендует парковать транспортные средства под деревьями, возле строительных лесов, рекламных щитов, незакрепленных конструкций или линий электропередачи. Спасатели также советуют своевременно зарядить мобильные телефоны и другие необходимые устройства и подготовить безопасные, альтернативные средства освещения. Продолжительный интенсивный дождь может вызвать резкий подъем уровня воды в реках и канавах, а также затопление низинных территорий, напоминают в ГПСС. Кроме того, во время и после бури не следует приближаться приближаться к оборванным электрическим проводам и другим опасным местам, поваленные деревья, поврежденные конструкции, затопленные участки дорог также могут представлять серьезную угрозу. Во время сильного ветра, интенсивного дождя и риска наводнения в ГПСС значительно возрастает количество вызовов, поэтому увеличивается нагрузка и на единый номер экстренной помощи 112. В этой связи спасатели призывают жителей тщательно оценивать ситуацию и звонить по номеру 112 только если существует непосредственная угроза жизни, здоровью или безопасности людей. По прогнозам, в Риге в субботу начнется гроза, которая продлится до воскресенья, поэтому жителям столицы настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения парков, детских площадок и кладбищ, предупреждает Рижская городская администрация. Ожидаются сильные дожди и возможное затопление некоторых районов, поэтому жителям настоятельно рекомендуется воздержаться от использования личных автомобилей. Городские власти призывают проявлять осторожность, следовать указаниям экстренных служб и не выходить на улицу без необходимости. Власти находятся в контакте с организаторами крупных мероприятий в Риге. Решения об изменениях в организации мероприятий принимают сами организаторы, но муниципалитет готов оперативно реагировать и действовать гибко в зависимости от погодных условий. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Политолог Филипп Раевский считает, что до парламентских выборов 2026 года власти не станут раскрывать реальное состояние государственных финансов. «Думаю, как это уже бывало раньше, правду о состоянии бюджета мы узнаем только после выборов», – сказал Раевский. Он напомнил, что и в предыдущие годы важные изменения налоговой политики объявлялись уже после завершения избирательной кампании. При этом он выразил надежду, что на этот раз власти выберут иной путь. «Как налогоплательщик я хотел бы услышать после выборов не о повышении налогов, а о радикальном сокращении госрасходов», – подчеркнул эксперт. По мнению Раевского, Латвия больше не может позволить себе сохранять нынешнюю модель государственных финансов. «Мы ежегодно попусту растрачиваем около 2,5 миллиардов евро и продолжаем жить в долг. Такая модель не может быть устойчивой», – отметил политолог. Он также скептически относится к практике регулярного повышения налогов как способу решения бюджетных проблем. Кроме того, Раевский считает, что высокая инфляция, рост стоимости жизни и неудачные решения правительства лишь усиливают давление на население и способствуют расширению теневой экономики. Уже более месяца в Евросоюзе действует таможенная пошлина в размере 3 евро, которая применяется к каждой товарной позиции посылок из третьих стран при заказе через интернет. Она распространяется на все товары стоимостью до 150 евро, заказанные из стран, не входящих в ЕС. В службе госдоходов сообщают, что по сравнению с июнем, в июле количество посылок, прошедших таможенное оформление в Латвии, сократилось примерно на 25%. В июле эта пошлина принесла в госбюджет примерно 1 250 000 евро из общей собранной суммы, которая превысила 5 миллионов. В службе поясняют, что такое распределение налога осуществляется в соответствии с законодательством Евросоюза. 75% таможенных пошлин поступает в бюджет ЕС, а остальные 25% зачисляются в бюджет страны. Статистические данные показывают, что влияние новой ввозной таможенной пошлины наблюдается по всей Европе. Объем отправлений в июле сократился на 30-60% по сравнению с июнем. Однако специалисты указывают, что июль традиционно является более спокойным месяцем в сфере доставки, поэтому на основании статистики за один месяц делать выводы о долгосрочных тенденциях было бы некорректно. В четверг, 20 августа, Сейм утвердил в окончательном чтении новый иммиграционный закон. В итоговой версии закона осталась норма, позволяющая иностранцу запрашивать временный вид на жительство, если он вложил не менее 150 тысяч евро в государственный инвестиционный фонд и уплатил в госбюджет 10 тысяч евро. Предложение возродить программу ВНЖ в обмен на покупку недвижимости поддержано не было. Напомним, что ранее президент Эдгар Ринкевич не провозгласил и вернул на повторное рассмотрение в Сейм иммиграционный закон, который был принят 11 июня. Президент, возвратив закон, призвал парламент соблюдать баланс между соображениями безопасности и экономическими интересами. Сбитый в пятницу 14 августа в Балском крае дрон был украинским. Он, вероятнее всего, попал в воздушное пространство Латвии с территории Белоруссии под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, сообщили национальные вооруженные силы. Чтобы не повлиять на запланированные действия и возможности вооруженных сил Украины, НВС не будут раскрывать более подробную информацию о модели беспилотника. В НВС пояснили, что средства радиоэлектронной борьбы могут создавать помехи для связи, навигации и систем наведения военной техники, тем самым затрудняя, а в отдельных случаях и делая невозможным точное применение вооружений. НВС продолжают контролировать воздушное пространство Латвии и совместно с союзниками по НАТО готовы незамедлительно реагировать на возможные угрозы. В четверг Сейм концептуально поддержал поправки к закону о национальной безопасности, предусматривающие обязанность госучреждений, физических и юридических лиц в случае кризиса передавать недвижимость во владение национальным вооруженным силам. Цель поправок – предоставить командующему НВС или уполномоченному им лицу при выполнении установленных нормативными актами задач право в случае угрожающей государству ситуации принимать решение о передаче во владение НВС недвижимости, находящейся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических или юридических лиц, а также о последующем возвращении. Одновременно законопроект предусматривает, что без дополнительного решения Кабинета министров НВС могут удерживать недвижимость частного лица не более 14 дней. Премьер-министр Андрис Кулбергс выразил обеспокоенность возможным конфликтом интересов при надзоре за кибербезопасностью информационных технологий в ЦСДД. Свои опасения Кулбергс обосновал информацией, поступившей в его распоряжение, о том, что некий человек работал одновременно на обе стороны, как на должности, ответственной за кибербезопасность IT в ЦСДД, так и в компании, предоставляющей серверные услуги ЦСДД. Премьер-министр считает, что это был самый настоящий конфликт интересов. Дирекция безопасности дорожного движения предупреждает, что из-за большого интереса со стороны жителей ответы на запросы о персональных данных пострадавших от кибератаки могут задерживаться. За последние два дня с запросами обратились более 1500 человек, и дирекция продолжает получать звонки, электронные письма и официальные запросы. Как сообщалось, в результате кибератаки на ЦСДД были похищены персональные данные 1 200 000 человек. В связи с этим инцидентом все руководство ЦСДД подало в отставку. 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке Цитаделы, ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер, то есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый десятый ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Сейм в четверг в окончательном чтении принял закон, который предусматривает возможное участие государства в финансовой стабилизации латвийской национальной авиакомпании «Аэрбалтик», в том числе возможное участие в приобретении облигаций промежуточного финансирования «Аэрбалтик» на сумму до 30 миллионов евро, а также капитализацию существующих облигаций на сумму 50 миллионов евро. За закон проголосовали 54 депутата, против был 21, один депутат воздержался. Закон был рассмотрен и принят в срочном порядке. Принятый закон предусматривает делегирование правительству полномочий на возможное участие государства в приобретении облигаций промежуточного финансирования «Аэрбалтик» на сумму до 30 миллионов евро, участвуя одновременно с частными инвесторами и на идентичных условиях. Кабинет министров сможет принять отдельное решение о приобретении облигаций, если это будет необходимо. Также предусмотрено провести капитализацию требований, вытекающих из государственного займа и уже принадлежащих государству облигаций, в основной капитал предприятия. Это означает, что принадлежащие государству облигации на сумму 50 миллионов евро и оставшуюся сумму займа в размере более 18 миллионов евро можно будет преобразовать в доли капитала «Аэрбалтик». Предусмотрено также продление срока погашения государственного займа в размере 30 миллионов евро с конца августа до конца этого года. «Аэрбалтик» до 24 июля погасила основную сумму государственного займа и предусмотренные договором процентные платежи на общую сумму 12 миллионов 900 тысяч евро. Держатели облигаций «Аэрбалтик» на этой неделе поддержали капитализацию двух ближайших процентных платежей по облигациям, а также ряд других мер, которые предоставляют авиакомпании дополнительную гибкость в реализации пересмотренного бизнес-плана предприятия. Установлено, что для финансовой стабилизации «Аэрбалтик» в рамках этого законопроекта будет реализована одна или несколько мер. Решение о реализации мер будет принимать Кабмин, определяя размер соответствующей меры, условия ее реализации и другие связанные с ее реализацией положения. В субботу и в ночь на воскресенье Латвию с юга пересечет нехарактерный для лета сильный циклон, который принесет интенсивные ливни и вызовет значительные разрушения от ветра, предупреждают синоптики. Согласно последним данным, дождь начнется на юге страны в субботу утром, прекратится в ночь на воскресенье. В Курзаме, Земгале и Видземе количество осадков достигнет от 30 до 80 миллиметров. Самый сильный дождь прогнозируется на востоке Курзаме, в Земгале и на западе Видземе. Меньше всего осадков выпадет в Латгале. Местами ожидается гроза, ливни могут быть очень интенсивными и могут вызвать затопление низин. Могут выйти из берегов отдельные небольшие реки, но на берегах крупных рек наводнений не прогнозируется. Менее интенсивный дождь временами будет идти